0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

растолкая мир локтями. Наотмашь пью я, пью без середин. Мне кажется,

утро вспять разбитый сон дурной. Какой-то пришлый человек ломтями разрезал сердце.

на семи ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад, что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат.

Мама Тоня нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь подвал на вахы, на конях

наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

За бараком вьюга люто завывала, но теплым был лесопромхозовский куток. Страна чугунный уголь на гора завала, а нам по кайфу настоящий чиферок. Нам обжигает губы кружки алюминий, катаем сахар из пайки трюфеля, прикусим чиферок.

белый кувраток, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чайчий ферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок. Когда братва по кругу пустит папиросу,

к лишениям терпеливый. Все-таки лагерь — это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагерь, а кого поднимет? Кого по глупости поставит и к стене? Чифирутка, папироса, вот такой, брат, каликор. Сало, мыло, без вопроса, и под чифер разговор. Ватник, ватник, тилогрень.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2006» осталось 12 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемый подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
3: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Ой, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быт-то голым скакал, быт-то песни орал, а отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь, говорил, будто все меня продали, и гостям говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами, а потом кончил бить, потому что устал, начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз, и никто мне не мог даже слова сказать.

Кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня. И

с концом развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось только силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

забыла наши имена и заблудилась в дальней стороне. Но знаешь ты, я до сих пор одна.

твое тепло, хотя не просто что-то изменить.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков.
1: В нашей жизни все взаимосвязано. Вот наешься варенье и слипнется. Ведь недаром по поводу сказано, как аукнется, так и откликнется. И вот какой тебе жизнь представляется, так она, безусловно, и сложится. В равной мере всем предоставляется. Сам не сможешь, сам обрат не сможется. Но если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Ничего просто так не прибавится, пустота непременно заполнится. И если сверху чего-нибудь свалится, значит тут же чего-нибудь вспомнится.

0: Реклама. Товарищи, берем все вместе. Вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода, как нужно. Запомни сам, передай друзьям. За монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103 и 0 FM.
2: Санкт-Петербург 104 и 4 FM.
3: Незаконченная песня про улицу Марата, которую я обязуюсь закончить в ближайшие 10 лет.

бросил в парты книжки, как в катакомбы лезли в кучу дров. И в серой форме новой усталый участковый ловил нас в паутине чердаков.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать.

0: сезон реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
2: Товарищи, берем все вместе. Вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода, как нужно. Запомни сам, передай друзьям. За монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505.
5: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проект регистрации на сайте наш.дом.рф.
6: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Ну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, доску свой, и тоже пьешь когда-то до опа.
1: Добрый вечер из России, господа! Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
2: Музыки много, шансон один.

этот лживый мир я сам разрушу. Пусть и тянется вернуть назад, и насквозь твою я вижу душу через эти лживые глаза. Ты за чертой

Прежде ты плела, но как красиво. Выдавая мне за правду ложь. Незаметно так, так неторопливо. Каждый раз как будто в спину ночь.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, морские львы. С 12 сентября в Самарском цирке. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Как много нежных слов я для тебя искал.

коне. Едет милая ко мне, едет, едет, милая, едет, едет, милая.

признаюсь вам, что очень я заскучал по маме и Твери. Купите, Роня, пачпорт Советского Союза, и ненакладно вы же уйдете

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

оркестра. Ты пожимаешь плечи, вот-вот наступит вечер и заиграет

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 33 дня. 7 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России предложили бесплатно выделять многодетным семьям жилье из числа нераспроданных квартир. С инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, сейчас из-за высоких цен целые корпуса и кварталы годами стоят полупустыми. Общественник считает, что меру поддержки можно реализовать в форме субсидированной аренды за счет государства. Кроме того, Владислав Гриб призвал выдавать ипотеку многодетным под 0% или минус 2%. Количество заданий в ЕГЭ в следующем году изменится лишь по двум предметам. По истории их будет 22, максимальный первичный балл увеличится с 42 до 43. По профильной математике число заданий возрастет с 19 до 20, при этом максимальный первичный балл за всю работу повысится с 32 до 33. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений. По остальным предметам структура и число заданий останутся прежними. Германия, Бельгия и Италия стали крупнейшими поставщиками шоколада в Россию. Также в топ-5 вошли Польша и Турция, сообщает РИА Новости. Наиболее заметно за год увеличили поставки Нидерланды в 4,5 раза. Импорт из Литвы вырос более чем в 2 раза, из Малайзии – вдвое. Спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год. Средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей, сообщает газета «РУС» со ссылкой на аналитиков. Около 70% заказов приходится на винил, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический русский рок. Также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию пластинок составляет мужчина в возрасте от 35 до 54 лет. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».
5: Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновение, почти любовь.

0: будто все по-прежнему. Люблю.
1: Ваше любимое утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой по-прежнему в эфире с 7 до 11. Мы приветствуем вас и желаем всем доброго утра. 12 октября на календаре, и остается менее 2 недель до старта бархатного шансона.
2: Надеюсь, кто хотел приобрести путевки, уже это сделали, а кто еще почему-то сомневался, срочно заходите на сайт radioshanson.ru и исправляйте эту ситуацию, отбросьте страх, сомнения и все такое. Будет классно, будет
1: если
2: волшебно.
1: Если у вас есть паспорт заграничный и желание поехать.
2: И возможность улететь прямо 24 октября в солнечную теплую Турцию, то отель «Титаник Гольф Делюкс Билек» будет вас рад принять в свои объятия. Будем ловить рыбу, слушать хорошую музыку.
1: Ты так и не выучила название отеля.
2: Почему не выучила?
1: Потому что сначала «Титаник», потом «Делюкс», потом «Гольф» и потом
2: «Билек». А, вот он. Разве это важно? Все же поняли, о чем идет речь. Возрастное ограничение 12+. Ну, а теперь давайте к праздникам.
1: Давайте, Марина, быстренько к праздникам.
2: Праздник чистого стакана, день закрытия дачного сезона, день мясорубки и день кадрового работника в России. От всей души поздравляем нашего главного и любимого кадрового работника Наталью Титову. Наташа, мы тебя любим. Также сегодня Международный день дайвера, Всемирный день борьбы с артритом и день медицинской службы МВД Российской Федерации.
1: Вот такие прекрасные праздники, дорогие друзья. Отмечайте, наслаждайтесь. Впереди новости, которые вы проспали.
2: Черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп.
3: В ярком свете ресторан.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются, и от вина.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
4: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
3: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: новости. Какие новости на радио «Шансон».
1: Кот лапой открыл кран и устроил потоп своей своей и соседской квартирах. И ущерб, ну, небольшой. Всего 600 тысяч рублей.
2: Ты считаешь, что это небольшой ущерб?
1: Ну, я надеюсь, там все было застраховано. У тебя же квартира застрахована,
2: у меня нет. И у тебя, я думаю, тоже сидит тут, выпендривается, как будто он какой-то продвинутый, все там себе застраховал. Ну,
1: зачем мне страховать квартиру, которая не моя?
2: Ну, у тебя же коты есть.
1: Нет, я сейчас живу без котов.
2: А, ну там, где у тебя есть коты, вот там хоть застраховал. Ну ладно. Так, экономия россиян привела к скрытому голоданию и дефициту белка, так считают диетологи. Из-за желания сэкономить люди часто начинают питаться дешевыми кашами, макаронами, кабачками и подобными продуктами, а это приводит к скрытому голоданию организма и к тотальному дефициту белка, из-за чего появляется ощущение, что все время вам хочется есть.
1: А если вам все время хочется спать, но сон вас не устраивает, точнее, качество сна вас не устраивает, то вот такой появился совет. Горсть фисташек поможет лучше спать. В одной порции около 40% дневной нормы витамина В6, а еще есть магний, клетчатка, триптофан и полифенолы. Все это связано, конечно же, с регуляцией сна на прямых. Но прямых испытаний не было еще пока. Вот. А данные по мелатонину в фисташках расходятся в 250 раз. Так что...
2: Вот так вот. Слушайте, ну, конечно, все это прекрасно. И фисташки, и дефицит белка. Но самое-то ужасное, что часть файлов на Яндекс.Диске вот для многих стала недоступна. Некоторые файлы имеют только превью, но не скачиваются. Другие вообще не отображаются. Проблемы появились вчера после атаки дата-центров Яндекса.
1: На даты-центр.
2: Ну, я имею в виду, пострадал, который под Владимиром. И сейчас я, например, вчера не могла вызвать такси вообще никак. Приехала в 5:30 на Ленинградский вокзал из Петербурга, встречая любимый
1: город.
2: Давай
1: спросим у таксистов, как у них сейчас работает
2: приложение.
1: Я, знаешь,
2: что поняла, до какой степени. Сейчас уже говорят, что Яндекс.Такси хорошо работает
1: приложение. Везде? Во всех городах? Или только в Москве?
2: Вот это я тебе не могу сказать. Давай наши слушатели
1: спросим. Таксисты, наши слушатели, кто работает,
2: просто, знаешь,
1: скажите.
2: Что я поняла?
1: Все работает, все хорошо, а то мы переживаем.
2: Мы перестали общаться, потому что я стою на вокзале. Огромное количество такси, они просто стоят или едут вообще пустые. А я думаю, ладно, сейчас про... Я, когда еще было неизвестно, что случилось, что это какой-то глобальный сбой, да, я понимаю, что вот если бы раньше, когда у нас не было всех этих приложений, ты поднял руку, проголосовал, кто-то остановился, вы договорились, там, что ты либо переведешь деньги, либо заплатишь наличными, а сейчас до такой степени мы вот от этого простого человеческого именно в Москве
1: отвыкли. И самое главное, что везде же разогнали частников, которые там зазывали.
2: Частников разогнали,
1: да,
2: и вот
1: да.
2: Реально, знаешь, вчера я после поезда, дочь тоже уже устала, ну, потому что ночной был поезд не самый удобный, комфортный. Ты приезжаешь в 5:40 утра в Москву и думаешь, ну ладно, на такси ехать всего 25 минут до дома, и пробок нет, и все остальное, а в итоге ты едешь на метро, уставший,
1: злой. А, то есть
2: злой.
1: Вы такси так и не смогли.
2: Конечно, мне, приложение Яндекс.Такси примерно там к 10 утра только заработало. В общем, будем надеяться, что скоро все восстановится, потому что, например, я сейчас с почты, которая на Яндексе, не могу ни одно письмо отправить. В общем, все это, конечно, так себе история.
1: Ладно, дорогие друзья, впереди более радостная история. Называется она «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны, а мы сейчас подумаем, что же положить такого интересного.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
8: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
7: С 12 сентября в Самарском цирке.
8: 0+.
9: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
10: Товарищи, берем все вместе вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода, как нужно. Запомни сам, передай друзьям. За монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: черном ящике.
1: Итак, дорогие друзья, черный ящик на радио Шансон. Я знаю, что многие уже ждут этого момента, когда мы что-то положим
2: в черный
1: ящик.
2: Вам сегодня будет сложно.
1: Сегодня, да,
2: я просто подумал, а Артем никогда не слышал таких имен и фамилий.
1: Да, сегодня человек в черном ящике.
2: Человек, женщина, причем женщина красивая, и я почему-то подумала, что как-то несправедливо, что про нее так мало людей знают. Ну, потому что действительно женщина удивительная.
1: А она из какой сферы вообще?
2: Из какой она сферы?
1: Она балерина, актриса.
2: Вообще она княжна из рода Романовых.
1: А, княжна.
2: Внучка одного из императоров.
1: Угу.
2: И кузина другого императора, давайте так. Но в жизни ее было много невероятных событий, удивительных. Ну, например, родилась она в Париже в семье великого князя. А после революции 1917 года отца и брата большевики как-то уничтожили. И сама...
1: Это так и называется, расстреляли.
2: Да,
1: Марию.
2: Сама женщина чудом бежала из России через Финляндию и Швецию. И бежала она во Францию. Там она познакомилась с самой Коко Шанель. А, так что она тоже ввела моду на строгие новые силуэты, вечерние наряды и даже носила брюки, что тогда было, конечно, удивительно. А, и говорят, что это первая княжна, которая попала на подиум. Она была манекенщицей, топ-моделью, если бы сейчас так можно было назвать. А, в общем, все, конечно, были в шоке, потому что это первая княжна, которая подалась... Ну, по сути, тогда это, наверное, было местами и унизительно, что она начала заниматься моделингом. Угу. Ей увлекался Антуан де Сент-Экзюпери. У нее был очень длительный и драматичный роман с писателем Эрихом Мари Ремарком. Позже он даже во многие свои произведения, например, «Триумфальная арка», «Тени в раю», добавил героинь, которые были похожи на ту женщину, которую я сегодня положила в черный ящик. В общем, даже она снималась в Голливуде в нескольких фильмах.
1: Может быть, это Мария Павловна?
2: Нет.
1: Может быть, это Кира Кирилловна?
2: Нет.
1: А может быть, это Елизавета?
2: Но правильных вариантов нет, как бы? Никто интернетом не пользуется?
1: Да, конечно, уже десяток.
2: Дом у нее был в Москве на Таганке.
1: Десяток правильных вариантов,
2: да?
1: Если не
2: знают,
1: больше.
2: Что это, да?
1: Ну, конечно, после того, как пошли жирные подсказки, люди уже быстренько загуглили.
2: Ну, по-моему, невероятно красивая женщина.
1: Да?
2: Угу.
1: Согласен. Ну что, мы поздравляем сегодня Артема. Ты готова поздравлять Артема?
2: Артем, мы готовы вас поздравлять.
1: Как найти Артема, мы не знаем, потому что никаких фотографий нет, но зато есть буковка «А» у него.
2: А он что-то писал нам ранее?
1: Да, он писал. Он активный участник. А, Артем, оказывается, даже выигрывал один разочек.
2: Вот это да.
1: Здорово, да.
2: Ну, где один раз, там и два.
1: Там и два, да. В общем, поздравляем
2: Артем,
1: мы Артема.
2: Поздравляем вас. Загадали мы сегодня Наталью Полей. Посмотрите фотографии. Действительно, очень красивая женщина.
1: Наталья Полей была.
2: Наталья Павловна Полей. Княжна и фотомодель.
1: Наталья Павловна Полей, да. Кто эта женщина? Княжна и фотомодель. Видишь, Сергей спрашивает, кто эта женщина.
2: А манекенщица, актриса. Женщина, которая сводила с ума великих писателей. Я думаю, что это о чем-то да говорит.
1: О чем-то, да, говорит. Дорогие друзья, впереди еще порция новостей. Скоро будет наш фирменный музыкальный гороскоп.

0: новости. Какие новости на радио «Шансон».
1: И снова к новостям, дорогие друзья. Что у нас интересного? На божьи коровки наступают. Знаете об этом, будьте к этому готовы. Итак, насекомые начнут искать места для зимовки и забираться в дома и квартиры. Кстати, у меня одна уже летает по квартире. В случае скопления этих самых коровок биологи советуют собирать их пылесосом. Укус божьей коровки, а они еще и кусаются, может вызвать аллергию, крапивницу или даже приступы астмы. Меня ни разу божья коровка, по-моему, не кусала. Сколько я их в руки не брал и не говорил, божья коровка, улети на небко, там твои детки кушают конфет.
2: А у вас такая поговорка? У нас другая была.
1: Ну-ка, давай ваш.
2: Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба черного и белого, только не горелого. У нас вот такая была.
1: Ну, я это тоже слышал, но я уже перерос. К тому моменту, когда вот такую услышал присказку, я уже как бы был мужчина.
2: Это как, знаешь, можно,
1: в возрасте.
2: Можно понять, откуда человека родом, да, спросить у него про жадина-говядина, и дальше да. Что человек продолжит.
1: Если не соленый огурец,
2: то турецкий барабан.
1: То у вас турецкий барабан москвичей, да, я знаю.
2: Треть молодых людей, Артем, мало того, что не знают вот эти вот наши с тобой поговорки про турецкий огурец и про
1: турецкий огурец,
2: коровок.
1: Не было такого.
2: А треть молодых людей, Артем, не умеют пользоваться стиральной машиной, потому что они просто... В общем, пытаются
1: что они
2: сбрызгать вещи дезодорантом.
1: Вместо того, чтобы постирать?
2: Да, потому что
1: молодцы
2: они не понимают,
1: какие.
2: Как пользоваться стиральной машиной, какой режим нужно включать.
1: А интернета у них нет, да?
2: И вообще, мне кажется...
1: Я тоже переехал в квартиру, где стоит древняя. Древняя, но иностранная стиральная машина.
2: Доска деревянная?
1: Нет, стиральная машина. И что, когда ты заходишь в интернет, набираешь инструкция к стиральной машинке и название этой инструкции... И номер, и все тебе выдается, PDF-файл, и ты смотришь там, какая кнопка за что отвечает, а там все реально на иностранном языке. И вот, и я там все накрутил нормально, и вот, как бы,
2: стираю.
1: Сколько
2: лет этой стиральной машине, что ты узнал в интернете?
1: Сколько ей лет?
2: Да.
1: Я не знаю. Но я знаю, что она древняя итальянская.
2: Ого, да. Вот это да.
1: Но, тем не менее, она работает и стирает, и как раз вчера я даже ей пользовался.
2: Вот какой ты молодец.
1: Да.
2: Да я чувствую, дезодорантом не пахнет.
1: А это вообще новое.
2: Если ты заметила, я шучу. Мне просто кажется таким странным, что все время нам про молодых людей современных, а про зумеров какие-то гадости говорят, что... Ну что, неужели ты думаешь, они не могли найти инструкцию в интернете?
1: Ну, я не верю тоже в это,
2: я в это как-то... Какие-то вбросы непонятные. Так, тут 101-летний китаец, уже не молодой, рассказал секрет своего долголетия. Оказывается, каждый день он пьет кока-колу, хранит дома ящики, иногда добавляет туда байдзю. Что это такое? Какой-то алкогольный китайский напиток?
1: Что он добавляет?
2: Байдзю.
1: Байдзю. Не знаю, я ни разу не пробовал добавлять байдзю куда-либо.
2: Диета, мужчина не верит, просто хорошо ест и хорошо живет. Хотя мы все знаем, что кола это супер вредно, там много сахара.
1: Супер вредно, а Дональд Трамп без нее дня не проживает. Вот как
2: он
1: так?
2: Он теперь без нашего дизеля уже не будет проживать.
1: Это все уже как бы все, уже да, дизелек отправится скоро.
2: Значит ли это, что у нас теперь будет меньше дизеля на заправках? Или это не связано?
1: Слушай, вот это интересный вопрос. Но у нас дизеля же много, как бы, на заправках. Только он один и есть. Поэтому решили сейчас уравнять.
2: Его не будет. Ой, давайте не будем такие шутки, чтобы не надо, чтобы они стали реальностью.
1: Согласен. Пусть у всех будет много бензина разного и недорогого. Вот мы за это. Мы за это. Так, секрет рыжих котов раскрыт спустя 60 лет.
2: А что за секрет у рыжих котов?
1: Так, Дональд Трамп, делайте громче радиоприемники. Оказалось, что за огненный окрас отвечает небольшая мутация в X-хромосоме. Именно поэтому рыжие коты чаще оказываются самцами. А вот популярный миф о том, что рыжие коты глупее остальных, не подтвердили.
2: Так, ну что это, о чем это говорит?
1: О чем это говорит?
2: Кота?
1: О том, что не все рыжие коты глупые.
2: Ты сейчас вот это ты хотел Дональду Трампу рассказать? Он, ты ему говорил, слушайте внимательно. Хорошо, что он не слушает пока утреннее шоу.
1: Нет, он слушает, но не понимает, что
2: записи,
1: мы здесь говорим. Да, потому что, да, ему нужен переводчик. Ладно, дорогие друзья, это все новости к этому моменту. Впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп. Не пропустите.
0: Радио «Шансон».
3: Реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник? Легко

0: Чисто, быстро, безопасно.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
3: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
4: Отдых, выходные.
5: И тут появляется...
6: Следственный комитет.
7: Следствие зашло.
6: Как?
5: Так,
7: без стука.
5: Ты кто?
6: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
7: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
7: Новой серии.
5: Ого.
7: А ты видела?
6: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
7: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
7: Вечерний детектив.
5: Где?
7: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
7: Возрастное ограничение 16+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 12 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
11: С нами просыпаются города России.
12: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».
13: Я умею с девушкой.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 12 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны, будет восприниматься как личное оскорбление. Ой-ой-ой. Совет этого дня ловите в песне «Прости» Сергея Трофимова.
2: Тельцы, а у вас есть шанс резко изменить свою жизнь в лучшую сторону. Похоже, от работы вас сегодня будет отвлекать ваш романтический настрой. А ваша песня в этот день — «Женский каприз» Евгения Григорьева.
1: Близнецы, на первый план могут выйти вопросы карьеры, хотя вам хочется отдохнуть, отправиться за город, устроить пикник. А ваша песня — «Поцелуй меня, удачи» Анатолия Полотно и Федика Арманова.
2: Участники бархатного шансона, между прочим. Раки, проблема, которую вы уже давно считали решенной, внезапно предстанет перед вами во всей красе, так что вам придется поднапрячься и уже наконец-то действительно с ней расквитаться. Совет: ловите в песне «Крыса ревность» Григория Лепса.
1: Львы, любимый человек, приятно вас удивит, устроит свидание мечты, больше доверяйте своим ощущениям, они вас не обманут. А ваша песня — «Сладкими губами» Леон Серден.
2: Девы, не исключено, что новые обстоятельства могут заставить вас переделывать уже готовый проект. Настроение и силы — ловите в песне «Наколочка» Михаила Шафутинского.
1: Весы, ситуация, которая сложится на этой неделе, может спровоцировать вас на спор с коллегами по работе. Постарайтесь философски отнестись к нему и превратить его в увлекательную беседу. Ваша песня — «Пьяная Наташа» Виктора Дорина.
2: Скорпионы, на этой неделе будет немало суеты, вас ожидает много различных встреч, телефонных звонков, переговоров. Удача будет сопровождать вас во всех делах. А ваша песня сегодня — «Обнуляю» Александра Устюгова.
1: Стрельцы, обстоятельства сегодня будут складываться в вашу пользу, повышается вероятность интересных встреч и полезных знакомств. Ваша песня — «Если завтра будет солнце» Стаса Михайлова.
2: Козероги, в этот понедельник может исполниться ваше заветное желание и поможет вам в этом ваш близкий человек. Ваша песня в этот день — «Дует ветер» Михаила Бублика.
1: Водолеи, работа потребует максимальной отдачи силы времени, объективно оцените свои реальные возможности, а на настроение дня — ловите песни «Все пройдет» Владимира Ждамирова.
2: Рыбы, вам просто необходимы сейчас свидания, встречи с друзьями и активный отдых. Не ввязывайтесь в интриги и не обращайте внимания на сплетни, которые кружатся вокруг вас. А ваша песня в этот день — подмосковная рыжая львица Султана Лагучева, которого сегодня мы в 10 утра ждем в наш звездный завтрак. Не пропустите!

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
5: Магадан. Значит, опять домой.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 33 дня. 8 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне на фоне снижения вылова лосося могут переключиться на икру других рыб. Об этом рассказал РИА Новости исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. Он подчеркнул, что красная икра с полок магазинов не пропадет, но она подорожает, что неизбежно скажется на спросе. В начале сентября глава Росрыболовства назвал лососевую путину в этом году неудачной. Вылов упал более чем вдвое по сравнению с первоначальными прогнозами. Это связывают с изменением климата. Кроме того, в нечетные годы вылов обычно превышает показатели четных годов. Выпускники 9 классов, не сдавшие основной госэкзамен или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно получить рабочую профессию. Об этом сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что регионы могут самостоятельно формировать список профессий для обучения, исходя из реальных кадровых потребностей местных предприятий. Такая практика позволяет школьникам развивать практические компетенции и параллельно готовиться к пересдаче экзамена. Кравцов добавил, что с каждым годом количество школьников, не сдавших ОГЭ или ЕГЭ, снижается. При этом растет число тех, кто набирает высокие баллы. Поездки в Россию стали пользоваться успехом у турецких туристов. Эксперты отмечают удобство оформления визы, в отличие от сложной процедуры получения шенгенских виз, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли. Стоимость трехдневного тура в Москву на одного человека с проживанием в трехзвездочном отеле и перелетом из Стамбула стартует от 52 тысяч лир. Это примерно 90 тысяч рублей. Также летом много желающих увидеть белые ночи в Санкт-Петербурге. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11. А далее в нашем эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Обсуждаем, любите ли вы фотографироваться и много ли у вас фотографий. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился,

по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, шебутной интеллигент, не любил мероприятий городских, но рыдал его потертый инструмент на простых и честных праздниках людских. Да он копейки ни с кого не попросил, сколько дали, никогда не проверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: по костюмам износил и по свадьбам три боя потерял. Дядя Паша катит времени арба, и назад ее уже не воротить. Вот такая человечья судьба, просто радость окружающим дарить. Он в заводе план не гнал, что было сил, золотишко под тайге не ковырял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он не сеял, нет, не пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна.
1: Боль в суставе не должна быть приговором. В центре дерматологии Суповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 8 часов 7 минут, время московское, утреннее шоу в формате 2D. Здесь, на своем рабочем месте, с 7 до 11, Артем Демин и Марина Дымова дарим вам хорошее настроение, помогаем проснуться, увлекаем темами.
2: Ой, ну прям увлекаем. Просто призываем пообщаться с нами и поговорить на тему, которую мы каждое утро придумываем.
1: Не увлекательная будет сегодня тема?
2: Я даже не знаю. Ну, на самом деле, главный инфоповод такой. Часть пользователей Яндекс.Диска потеряли доступ к файлам, а многие хранят там свои фотографии, многие какие-то рабочие документики оставляют там, чтобы, допустим, ну, на случай не носить с собой флешку, не отправлять на почту, а просто пусть на Яндекс.Диске, если что, кому-то можно скинуть. Артисты, например, часто присылают песни таким образом. Но мы хотим говорить конкретно про фотографии, потому что огромное количество людей обожают фотографироваться, заказывают специальные фотосессии. Да. Огромное количество мужчин говорит: нет, дорогая, пожалуйста, давай в этом году обойдемся без семейной фотосессии, я не хочу эти фэмили-луки и все такое.
1: Огромное количество людей хранят фотографии в цифровом виде, в частности, я, например, да, я всегда тебя призывал к тому, что давай, Марина, что ты там все время мучаешься с этими телефонами, не хватает у тебя памяти, ты что-то удаляешь, что-то добавляешь, я говорю, давай, храни все в облаке, храни все на цифровом диске, облачном сервисе. И вот теперь, оказывается, у тех, у кого...
2: И это не очень безопасно.
1: Да, теперь это не очень безопасно. В общем, я беру свои слова обратно, Марин. Надо хранить фотографии на вот этих вот дисках, которые...
2: А может быть, сразу распечатывать и в альбомы?
1: Ну, это нет.
2: Почему нет?
1: И это не перешлешь потом.
2: Ну, это сложно. Ну вот, кстати, да. Но и при этом хотя бы у тебя это дома останется.
1: Нет.
2: У меня, знаешь, как было?
1: Ну, если ты сейчас распечатаешь все свои фотографии, которые у тебя есть, ты представляешь, сколько тебе нужно?
2: Не обязательно все.
1: Нужно,
2: как в 90-е, знать, что у кадров всего 32, и они фоткать все подряд.
1: Ну да.
2: Понимаешь? Ну хотя, мне кажется, соцсети для того и созданы, что у тебя есть какое-то воспоминание, что-то важное, что ты хочешь выложить, и все-таки из
1: соцсети мы же
2: никуда
1: много
2: не
1: выкладываем
2: пропадет.
1: И видео, понимаешь?
2: И
1: ты
2: видео
1: же видео
2: тоже
1: не распечатаешь. Ты же видео из видео не сделаешь фотографии.
2: Но при этом иногда смотришь... Раньше же вот эти кассеты были, записывали прям такие видео, знаешь, как действительно какое-то домашнее кино. В общем, мы у вас хотим узнать, много ли у вас фотографий, любите ли вы фотографироваться, было
1: и
2: ли у вас когда-нибудь, что вы заказывали какую-нибудь фотосессию, как это было и зачем это вам нужно, по работе или просто вы хотели распечатать
1: красивые фото?
2: Но
1: самое главное
2: фото?
1: Еще и хранение, да, не забывайте рассказывать, где вы храните, значит, все эти ваши файлы. Пишите.
5: Реклама. Первое правило Хавей ЛФСи. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей ЛФ7 2026 модельного года, не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей ЛФ7 на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. Октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
8: Достаточно одной таблетки.

0: белой карете. Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Мне кажется, сейчас не осталось уже людей, которые не любят фотографироваться.
3: Почему?
2: Мне кажется, все любят фотографироваться. Все любят фотографировать все, что их окружает. Начиная от еды, заканчивая кошками или растениями на даче.
3: Цветочки на грядках.
2: Да, да, и цветочки на грядках,
3: но
2: и кабачки.
3: При этом, ты говоришь, люди, нет, не осталось того, кто не любит фотографироваться. При этом открываем мы наш мессенджер Макс. У единиц есть настоящая фотография на аватарке. У всех это фото, сгенерированное искусственным интеллектом.
2: Но
3: почему?
2: 50% все-таки люди свои фотографии.
3: Мне кажется, сейчас происходит, 50. Я сейчас буду говорить занудными словами, но какой-то кризис личной идентичности, потому что люди стали... Люди не выкладывают свое фото, стесняются себя, зачем-то делают какую-то генерят искусственную интеллектуальную вот это вот...
2: Ладно, хотя бы некоторые хотя бы генерят что-то.
3: У
2: а вот эти люди, которые бобров в очках выкладывают или котов в шапках.
3: Просто я к тому, что
2: зайцев.
3: Мы сами переживаем, что типа вот, мошенники пишут еще что-то. И я понимаю, когда ты хотя бы тебе, допустим, кто-то позвонил, ты не знаешь, что это за номер, и можешь посмотреть, ну типа, как выглядит по фотографии. Это какой-то знакомый человек, нормальный, или это какая-то... Или это что-то непонятное. Либо это спам, да? Потому что понятно, что это, если у человека это рабочий номер, или он мошенник, вряд ли он будет ставить свою аватарку. Но,
2: мы,
3: например,
2: сейчас про соцсети говорим?
3: Не про соцсети, а про мессенджер. Ну, мессенджер —
2: это соцсеть. Если вам звонят в мессенджере, вообще никогда не подходите. У меня даже отключена эта функция, чтобы
3: многие
2: никто мне не звонил
3: в мессенджере. Иногда звонят.

0: деньги даже, их платят кому-то, типа, сделайте мне фотосессию,
1: не выходя из дома. И вот это искусственный
0: интерес. И
1: людей
0: фотографируют с козами, с баранами, новогодняя фотосессия, вообще все что угодно. Даже вот многие, у человека день рождения, он в соцсетях делает какую-то такую штуку, как будто бы там из маленького ребенка, то есть свою какую-то детскую фотку вставляя, или там оживляют старые фото родственников.
1: Ну, это
0: что
1: прекрасно.
0: Родители потом рыдают.
1: Прекрасно.
0: А сейчас видел, какой, как разводят своих родителей подростки? Они, значит, в старые фото... Не видела в этих роликах в интернете? Значит, подростки делают с помощью фотошопа там, или вот этих современных нейросетевых технологий. Они, значит, добавляют на старое фото, типа там, допустим, бабушка ездила куда-то в дом отдыха. Mm-hmm. И они говорят, что за женщина с вами? А они вот эту женщину на все фотки добавили дополнительно. И бабушка начинает такая, а, ну там была одна, но мы с ней не очень хорошо общались, а этого человека никогда не было. И также и родителям, типа, а кто вот у вас на свадьбе было? Знаешь, добавляют левому человека. И, в общем, таким образом потом снимают в интернет реакцию родителей, что они не признаются, что они не помнят, кто это, а начинают выдумывать историю про этого человека.
1: Это забавно.
0: Это забавно,
1: ну, мы хотим сегодня поговорить с вами о том, любите ли вы фотографироваться, любите ли вы в целом фотографировать, если у вас много фотографий, где вы это все дело храните, любите ли вы распечатывать то, что вы нафотографировали, но, соответственно, есть ли у вас какие-то альбомы, потому что последний вот мой альбом был куплен очень-очень много лет назад. После рождения второго ребенка, мне кажется, я уже альбомы и не покупал, и ничего не распечатывал. Но, может быть, это только у меня, а у остальных по-другому.
2: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
3: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти, масла и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-20-19. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Порошенкова Елена Валерьевна. ОГРН 304-631-616-2072.
4: Товарищи, берем все вместе. Вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода, как нужно. Запомни сам. Передай друзьям. За монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
5: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так, ну что, ну, мы сегодня говорим с вами про фотографии и фотосессии. Я помню, Артем, когда у тебя, у взрослого мужчины, была фотосессия семейная, где вы были в похожих нарядах. Угу. Как твоя бывшая жена тебя на это уломала? И есть ли какая-то связь, что после этой фотосессии...
2: Да нет, конечно, никакой связи
1: нет.
2: Ну
1: как ты на это согласился? Я знаю, что мужчины вообще в целом не очень любят фотографироваться, только если это надо по работе, вот,
2: а
1: например,
2: я тебе расскажу,
1: артистам.
2: Как. Да, но она меня уломала на эту фотосессию.
1: Он тебе пообещал, скажи.
2: Она сказала, что это будет хороший материал для твоих песен, которые ты будешь размещать на Яндекс.Музыке.
1: А, то есть был...
2: Для обложки,
1: именно,
2: да.
1: То есть тоже по работе.
2: То есть, да, как бы ты пойдешь, ну, мы пофоткаемся, типа, все вместе, и плюс у тебя будут отдельные фотографии. Так оно и было. У меня как раз с той фотосессией для 3 или 4 синглов на Яндекс.Музыке там фотографии остались.
1: Ну, то есть все для работы.
2: Ну,
1: а так в обычной жизни, например.
2: Да.
1: Ну, ты же... Ну, ты, ну, ладно, ты по знаку зодиака лев, во-первых, а во-вторых, ты все-таки медийный человек, который работает в такой сфере, где приятно, чтобы про тебя знали, там что-то выкладывать, но... Вот, допустим, когда ты на отдыхе, ты любишь, типа, а сфоткайте меня вот тут,
2: нет,
1: а вот
2: конечно.
1: Около вот этого красивого здания.
2: Нет, только по работе, только по делам, когда уже понимаю, что надо что-то в социальные сети обязательно выложить, иначе люди забудут про тебя, тогда что-то выкладываю. А так нет, конечно, у меня такого нет, что я вот...
1: Любитель
2: утро фоткаться. Начинается с того, что я там начинаю идти записывать, как я пью кофе, как я куда иду.
1: Ну, слава богу, я, это все-таки показатель, что ты приятный человек, и вот правильный ответ, молодец, не разочаровал ты нас. Я просто к тому, что иногда, когда вот где-нибудь путешествуешь, гуляешь по какому-нибудь красивому городу, и ты видишь, как женщина, ну, милый, ну, сфотографируй меня. И мужик, ну, вообще, мужчина не смотрит в камеру, он просто там что-то нажимает, и понятно, что он думает, да, боже, ну-ка отстань от меня. А есть мужчины, которые, видимо, они какие-то курсы прошли, они прям вот хорошо фотографируют свою женщину. И я просто в выходные же была в Петербурге, и мы гуляли по экскурсии, я была по крышам. Шел дождь, было довольно-таки скользко. И там некоторые девушки, мужчин свой, давай фоткай меня. Он, да я не умею. Она, нет, перефотографируй. А там, знаешь, ветер в лицо, дождь. И, значит, и женщина...
2: Я здесь получилось, как будто мне ветер в лицо дует.
1: И, в общем...
2: Сделай так, чтобы он не дул.
1: А потом тот парень, который как бы эту экскурсию, значит, водил, он говорит, давайте я сфотографирую. А он же как бы такой с опытом. И она ему говорит, ну вот так, ты можешь как вот он фотографировать? Я говорю, вам придется этого экскурсовода с собой третьим возить. Только он умеет фотографировать.
2: Так, что пишут наши радиослушатели? Когда появилась возможность фотографировать на мобильный телефон, перестала пользоваться фотоаппаратом, все фото храню в телефоне. Память в нем почти заполнена, пытаюсь что-то убрать, но результат нулевой. Фотографировать и фотографировать все вокруг люблю. И искусственным интеллектом не пользуюсь, пишет нам Наталья.
1: А у Максима классная история. Привет, любимые ведущие и слушатели радио «Шансон». Так уж сложилось, что моя жена фотограф. Жена моего брата тоже фотограф. Все наши друзья и кумовья, диджеи, ведущие, световики, организаторы свадьб, визажисты, все, кто как-то связан с праздничными мероприятиями. И в связи с этим я даже и не задумываюсь о том, что надо фотографироваться или фотографировать что-то. Потому что после всех встреч, посиделок и общих поездок мне остается только зайти в соцсети и согласиться с отметками, что я есть на данной фотографии.
2: Так, спасибо, Максим. Дорогие друзья, сейчас прервемся, узнаем, любит ли фотографироваться Дмитрий Малыгин. Ну, а вы пишите свои истории, где храните фотографии. Много ли их у вас?
3: Рекламы.
0: Автомобильные новости.
4: Всем привет! Я Дмитрий Малыгин и снова рад приветствовать вас во вселенной Йокохама. В этом цикле программ я открою вам все тайны из мира автомобильных шин. Сегодня хочу рассказать непосредственно о производстве. Да, высококлассные шины Йокохама выпускают в том числе в России. И, конечно, я знаю, как обычно мы относимся к чему-то, произведенному у нас. В реальности же все страхи и опасения по поводу локального производства не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Запущенный в 2012 году завод Йокохама в Липецке является одним из самых новых и передовых предприятий компании. А технологический цикл организован по стандартам автоматизированного производства с многоступенчатым контролем качества. Жизнь каждой шины начинается в цехе резиносмешения. сцепные свойства и износостойкость протектора напрямую зависят от микроструктуры этой самой смеси. Следующий этап – изготовление полуфабрикатов и сборка. Все это происходит исключительно на автоматизированных линиях. Параллельно формируются текстильные и стальной корды, бортовые кольца и лента протектора, которая и контактирует с дорожным покрытием. Сборка сырой шины происходит на сборочных комплексах с микронной точностью позиционирования слоев, что закладывает правильную геометрию изделия еще до процесса вулканизации. После формирования в пресс-формах готовая шина поступает на участок выходного контроля, где 100% продукции проходит строгую проверку беспристрастного компьютерного контролера, который никогда не устает и не ошибается. Также в рамках контроля качества шинам проводят рентгенодефектоскопию, почти как человеческий рентген, который позволяет визуализировать внутреннюю структуру шины, проверить симметрию и отсутствие скрытых воздушных полостей. За проверку баланса, радиальных боковых биений и прочего отвечают лазерные установки. И только такой уровень технического оснащения и лабораторной диагностики определяет безупречное качество шины и прогнозируемое поведение автомобиля на дороге. Вывод из всего вышесказанного предельно прост. Независимо от того, какая страна происхождения указана на боковине шины Йокохама, это всегда 100% качество без каких-либо исключений и оговорок.

0: на радио «Шансон».
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно. Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальный результат. Мы успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Jack Motors. Автомобильный партнер фестиваля «Бархатный шансон 2026». Пикап ИТ-9 и ИТ-8 Pro, минивэн РФ-8 и другие модели ждут вас на jackcar.ru. Jack. Автомобили для любого момента вашей жизни.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно! Сокровенно.
12: Откровенно о сокровенном.
13: Говорим сегодня о фотографии, о том, любите ли вы фотографироваться, много ли у вас фотографий, где вы их храните. Вот что пишет нам Алена.
14: Мужчины, у которых много фотографий, меня смущают. У меня к ним вопрос.
13: Если это мужчина-фотограф, если он фотографирует не себя.
14: Нет, если не себя, если не себя, вопросов нет. Вот, а вот молодец. Если мужик много фотографирует себя, это вопрос.
13: Да, фотографии у меня среднее количество, пишет нам Алена, но многие фотографии и видео пропали в прошлом году с диска навсегда. Они, конечно, предупреждали, но когда я решила купить место на диске, уже было поздно. Написано было по-арабски, еле разобралась. Короче, вот такая беда. Там много фотографий с маленьких, с маленькой дочкой и с разных городов. Больше там не побывать уже никогда. Алена, Нижегородская область.
14: Но на самом деле, по поводу фотографий, ты вот надо мной смеешься, типа, переноси все, зачем у тебя все в телефоне, есть же облачные хранилища, что ты как бабка, почему ты не пользуешься современными технологиями. У меня просто был случай, раньше, помнишь, была такая штука, жесткий внешний диск, да. Который, там было много гигабайт, вот это вот все, и как-то у меня просто его украли. А там были действительно огромное количество фотографий, которые я безжалостно удаляла и с ноутбука, и с компьютера. И все, эти фотографии никогда не вернешь. Вот это грустно, потому что это всегда интересно было бы пересмотреть.
13: Так, доброе утро. Фотографироваться не очень люблю, хотя в облаке телефона очень много фотографий. Все дело в том, что я очень критично отношусь к своим изображениям на фото. И если хоть что-то не устраивает, хоть одна деталь, то фото я удаляю, пишет нам Светлана.
14: Светлана, как вы к себе строги, вы прекрасно выглядите на фотографиях.
13: Пишет особенно нам... с Жекой.
14: Алена, доброе утро, 2D. У меня на разноцветном Google хранилище было много фотографий. Теперь места не осталось, и на одном сервере я хранила, там тоже из-за санкций все заблокировали. На Яндексе хранила, там место закончилось, скачала все архивами. Теперь это невозможно открыть. А Яндекс еще год назад мне еще один диск заблокировал. Вот такая вот история, Алена. Это грустно, это жалко.
13: Игорек пишет, периодически ходим с женой и детьми просто на семейную фотосессию. Чаще всего просто приобщаем ее к какому-нибудь празднику, типа Новый год. Ну, молодец, Игорек. А кто инициатор этих фотосессий?
14: Ну,
13: вы?
14: Конечно, мужчина.
13: Вы или супруга?
14: Точно супруга. Надежда нам пишет. Доброе утро, Марина и Артем. Я фотографировать люблю, а вот фотографироваться не люблю. Потому что в душе ощущаешь себя молодой, красивой. А с фотографии на тебя смотрит какая-то возрастная мадам. Да еще у меня, как у Трампа, белые круги вокруг глаз. Я без очков вообще не фотографируюсь. А друзей и близких природу я фотографировать люблю. Еду не люблю фотографировать. Ну, вот не знает Надежда, почему так. Но на самом деле, вы понимаете, мне кажется, что... у меня тоже был период, что ты думаешь, ой, там я плохо получаюсь, еще что-то. Проходит энное количество лет, ты смотришь и возвращаешься в тот период своей жизни. Поэтому иногда хотя бы одну фотографию с какого-то памятного мероприятия нужно делать просто на память, чтобы знать, что зря я тогда думала, что плохо выгляжу. Сейчас я выгляжу хуже.
13: Так, доброе утро. Сам я фотографируюсь редко. Чаще всего меня кто-то фотографирует в процессе работы на каких-нибудь съемках. Конечно, как любой современный человек, я лучшие кадры храню на облаке, которые отправляю друзьям и родным, но потом я это все копирую на жесткий диск компьютера и еще на отдельную флешку, где хранятся семейные фото. Но самый надежный носитель фотоснимков – это бумага, да, ее нельзя отправить по интернету, но она может собрать за столом самых близких людей для просмотра домашнего архива. Николай пишет нам из Читы. А Николай, много ли у вас вот этих вот распечатанных фотографий? Сколько альбомов? Потому что, конечно...
14: На сколько дней надо прийти к вам в гости, чтобы все пересмотреть?
13: Ну, если ты хочешь отправиться до Читы, ну, за недельку ты туда доедешь на поезде.
14: Нам написал очень симпатичный молодой человек Вячеслав. Угу. Здравствуйте, дорогие ведущие. Фотографироваться я очень люблю, часто пересматриваю позже и мысленно перемещаюсь в те места и времена.
13: За 3 секунды успеешь?
14: И фото храню в нескольких различных социальных сетях. Успел, молодец.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эхо Сгуляй» осталось 33 дня. 9 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Подтвержденных мошеннических схем с использованием цифрового рубля сейчас нет, но важно сохранять бдительность. Об этом заявила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова. Она напомнила, что открыть счет цифрового рубля человек может только самостоятельно со своего мобильного устройства через приложение банка. Поэтому, если звонят незнакомцы и предлагают назвать код, перейти по ссылке или перевести средства, это точно мошенники. За первый месяц массового запуска россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях. Из них около 10 тысяч пришлось на юридических лиц, примерно 1500 на индивидуальных предпринимателей. Число специалистов с высшим образованием, которые работают по профилю подготовки, увеличилось. Особенно это заметно в экономической, педагогической и медицинской сферах, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследования Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Так, в сфере образования в прошлом году работали 74% специалистов, получившие педагогическую подготовку. Процент неработающих специалистов уменьшился за 5 лет почти вдвое, до 5,5%. Первый снег в Москве, скорее всего, появится позже средних многолетних сроков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его данным, обычно первый снег выпадает в столице 18 октября, а временный снежный покров образуется 3 ноября. Но высока вероятность, что в этом году сроки сдвинутся. При этом в ряде регионов уже много снега. Так, самые высокие сугробы зафиксированы в Магаданской области – 41 сантиметр. Кроме того, снежно в Хакасии и на Чукотке. Курс доллара на сегодня 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань стоит 12 рублей 67 копеек. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем выяснять, любите ли вы фотографироваться и много ли у вас фотографий. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
4: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
3: А вашей жене?
4: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
1: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Что ж ты, фраер, сдал назад?

Миша смазал лузу жар. Как узнали, что ты мент? И пешнулся в баре сток, все растаяли в момент. Вдруг облава и гопс.

0: центровой красючки Нины Картинки, записанные со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 9 часов 6 минут. Столица. Утреннее шоу в формате 2D. С вами Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Давайте расскажем, что будет происходить в этом часе. И можем даже рассказать, что будет в часе следующем.
2: Во-первых, мы дочитаем ваши многочисленные сообщения, которые касаются того, любите ли вы фотографироваться, много ли у вас фотографий и на каких носителях вы эти фотографии храните. А дальше мы разыграем 2 билета на концерт Алексея Петрухина.
1: В чечеточке или, главный герой.
2: Ну, по идее, можно и в чечеточке.
1: Да?
2: Ну да, давай какой-нибудь там бабка-сервер надломила.
1: Не,
2: или что-нибудь такое.
1: Давай.
2: А в следующем часе к нам в гости приходит участник бархатного шансона Султан Лагучев. Поговорим с ним, как он готовится к бархатному шансону, как он готовится к «Эх, разгуляй». В общем, о том, как прошло его лето, начало осени, обо всем поговорим. А пока продолжаем читать ваши истории про отношения к фотографии.
1: Да, не просто отношения, да, а в целом, где храните, потому что есть новости, что сложности с тем, чтобы достать с Яндекс.Диска фотографии, если вы их хранили именно там.
2: Иван Васильевич пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. Послушал я истории и пришел к выводу, что нужно все-таки фотографии распечатать. Очень много у меня фотографий с актерами, интересные события со съемочных площадок. Храню все это на жестком диске, но теперь думаю, что нужно все-таки распечатать».
1: Ну а сколько это будет стоить, вы можете себе представить, да? Вот распечатать все, что вы там хотели бы сохранить.
2: Ну, смотря в каком формате, Артем.
1: Да в любом формате.
2: А разве можно экономить на своих?
1: Самое дешевое — сохранить в формате 2D.
2: Разве можно экономить на воспоминаниях? Мне кажется, нельзя.
1: Ох, сейчас красиво сказала. Не подкопаться. Так, утро доброе. Да, фотографирую, снимаю видео, сниппеты, блоги и прочее медийное, потому что я видеограф. Да, видеограф. У меня стационарный комп, все храню на нем, более 12 терабайт, 7 винчестеров, не верю я никаким облакам и не храню поэтому
2: а
1: там.
2: А вы не боитесь, что у вас сгорит какая-нибудь видеокарта и тоже все? У меня просто с компьютерами тоже была такая история, что я и компьютерам не доверяю, потому что было время, когда я любила фотографии.
1: Или вирусняка какой-нибудь.
2: Или вирусняка, вредный, то есть как бы компьютер, внешний жесткий диск.
1: И как даст по вашим 12 терабайтам какой-нибудь, да.
2: Все это ненадежно, и поэтому Артем надо мной смеется, зачем у тебя в телефоне 40 тысяч фотографий? Мне реально важно, чтобы у меня под руками, под глазами, как это, в телефоне
1: под
2: были
1: глазами,
2: фотографии
1: под руками,
2: моей новорожденной
1: под
2: дочери. Ну, какие-то вот моменты, которые для меня это важно.
1: Да.
2: Вот пишет,
1: да,
2: нам на эту тему наша слушательница Алла Соколова. Присылает чудесные фотографии девочки. Фотографировать люблю давно. Сейчас, когда появились смартфоны с хорошими камерами и подросла внучка, мы устраиваем сами свои фотосессии. Образ подбираю сама, особенно много идей для осени. Но иногда появляется идея, тогда сразу начинаю покупать все необходимое. Храню в телефоне, особо удачно распечатываю и делаю магнитики на холодильник.
1: Пишите, вот, друзьям, где храните вы, любите ли вы фотографировать, плюс 7-909-955-1030.
5: На радио «Шансон» реклама.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лабаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лабаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лабаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, аккуратно, дорогие друзья, потому что сейчас может вылететь птичка. Мы сегодня с вами говорим о вашей любви к фотографиям и где вы храните эти самые фотографии. Здравствуйте, любимые ведущие. Я храню фотографии в ноутбуке и в Одноклассниках, а также еще и на флешке у меня есть фотографии. Заказывали фотосессию, когда родилась дочь. И в телефоне фоток миллион. Но вот я боюсь хранить такие вещи, как в ноутбуке, потому что, ну, боюсь, именно какой-нибудь вирус.
3: Да, но ссылки, конечно, ломаются.
2: Ссылки, да, и все, ну, и там потом черный квадрат.
3: А
2: тебе
3: что, антивирус не стоит?
2: Да, я сейчас, ты че, ну, я тебя умоляю, антивирус стоит везде, это же не мешает людям все равно разрабатывать вирусы, которые обойдут любые антивирусы.
3: Сергей нам пишет: я очень люблю фотографировать и фотографироваться. У меня миллион фотографий. Начал заниматься в 87-м году. Первый фотоаппарат — смена, символ. Потом ФЭД, Зенит, сейчас Кэнон. Ну, Сергей, вы прям фотограф. А я помню полароиды вот эти. Как это было классно, когда...
2: Никаких вирусов и никаких проблем с распечатыванием.
3: И не надо париться, где хранить, сразу распечатывать.
2: Малюсенькие такого качества.

0: будто бы только действительно выкладывая в соцсети, я вот, у меня много закрытых альбомов в ВКонтакте, например, чтобы, ну, только для себя, если мне надо, я что-то могу достать, потому что это как будто бы самый надежный жесткий диск или облако. Потому что всегда, если у тебя есть интернет, у тебя к этому есть
1: доступ. Но качество, видишь, там сжатые фотки.
0: Ну а
1: все,
0: какое качество? Что, какое тебе нужно?
1: Маленькое количество
0: пикселей.
1: Мегабит.
0: Антон нам пишет, а я много фотографирую, особенно детей в детстве, каждый день. Люблю пересматривать, как будто погружаюсь в прошлое, особенно под музыку на проекторе в гостиной. Проблема, в облаке Google нельзя увеличить размер хранилища. Сейчас приходится дублировать их на другие диски и облачные хранилища. А что касается телефонов или фотоаппаратов, то я приверженец, что был фотоаппарат. Фотографирую на Canon Mark III R6. И это несопоставимо. Телефоном просто пользуюсь как телефоном. Начинаю готовить сырники. Фото подготовки ниже. С красной смородиной. У Антона будут сырники. Антон, мы уже помним пирожки ваши, которые вы нам прислали. Mm-hmm. Уже давайте без этих, без сырников.
1: Без выпендрежа, согласен. Так, сейчас можно сделать книгу из 100 фото. Стоимость в городе, или это не в городе?
0: Лихославль, это город, да.
1: В городе Лихославле 3-4 тысячи рублей. Книга получается очень интересная и типа выпускного альбома. Ну, что такое 100 фотографий?
0: Ну, а зачем больше, Артем? Ну, вот это уже действительно, тут надо уметь вовремя сказать стоп.
1: Да, нужно просто уметь выбирать хорошие, удачные фотографии, тогда, наверное, 100 фотографий хватит.
2: Реклама.
3: Укротитель тигров, Карлос Брешани, Морские львы.
4: С 12 сентября в Самарском цирке.
3: 0+.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

шоу в формате 2D. Было, есть и будет, то есть пробуждает. Короче, помогает проснуться.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, говорим сегодня о вашей любви фотографироваться и фотографировать. Любите ли вы этот процесс? Много ли у вас фотографий? Где храните фотографии? Пишите. +7 909 955 1030.
3: Алло, нам пишут, у меня с фотографиями грустная история. Очень много детских фотографий хранилось на жестком диске. Он в какой-то момент перестал читаться компьютером.
2: Вот.
3: Очень это грустно.
2: Вот на самом деле, правда, вот мы сейчас говорим о том, что кто-то хранит на компьютере. Я считаю, это вот самый прям страшный вариант. Если, не дай бог, что-то случится там с компьютером, ты потом туда не вытащишь оттуда эти фотографии никогда. Опять же, жесткие диски, флешки, все это дело может спокойно зависнуть.
3: Все ломается, вся техника ломается.
2: Да, и вот получается, что самый это надежный, оказывается, способ, как это не парадоксально и не печально, это только фотоальбом.
3: А да, вот Мария. Анна из Саратова пишет очень душевную историю. Доброе утро, любимые шансоны, классные ведущие. Да, сейчас проблема большая, где хранить миллион фотографий. У меня в телефоне и Google фото. Часть скинула на компьютер, продублировала еще на флешку. А все мое детство уместилось в толстом бумажном фотоальбоме, который для меня делала моя мама. Сегодня это можно назвать скраббукингом. Она вырезала открытки, картинки, фотографии, художественно вклеивала, делала надписи интересные. Мамочки моей уже давно нет, альбом сделан ее руками. Руками и фантазии рассказывает мне о моем детстве. Я читаю, плакать хочется. У меня сейчас много дома слайдов, которые делал папа. Думаю, как же из цифрового формата это все перевести. Может, вы подскажете? Я знаю, что сейчас есть фотокниги, которые прям вы можете оформить, сделать, допустим, фотографии этих слайдов, как скриншоты. И вам это сделают в формате книги. Это тоже очень интересно. И нам как раз один из слушателей про это писал как раз.
2: Ну да.
3: Из Лихославля, что получаются очень интересные фотографии. Вы можете самостоятельно подписи добавить, 3-4 тысячи рублей, и дизайн сделать. Будет, правда, красиво и дорого.
2: Так, Мария нам пишет: доброе утро. Фотографироваться не очень люблю, так как не фотогенично, поэтому 3 раза делала профессиональную фотосессию, чтобы фотографии были красивые. Одну фотосессию делала в нижнем белье. Это был мой подарок на 40-летие. Пока позволяет возраст и фигура, храню фотки в облаке в телефоне. На Яндекс.Диске, кстати, даже что-то было. Наверное, нужно сейчас задуматься, где их дальше хранить. Фоток с ИИ у меня нет вообще. Всем добра.
3: Светлана на связи. Доброе утро, шансончик. Раньше фотографии хранила на компьютере, в телефоне или вот старый фотоальбом, который еще оформляла лет 30 назад. Он у меня чуть потрепался. Задумалась и купила опять бумажный альбом. И тут понеслось. Как приятно полистать и посмотреть, как мы меняемся, как растут дети, внуки. Полистать альбомы вместе с семьей. А видео я делала с них скриншоты внучки. Получились такие смешные кадры. Я за живые бумажные альбомы, потому что тех фотографий много, которые повторяют кадры, а в альбом ты обычно выбираешь лучшие.
2: Так, Маришка на связи. Я очень люблю фотографироваться и фотографировать, что немаловажно. У меня много фото, храню только в телефоне и, как Марина, периодически удаляю ненужное. Фотосессии не практиковала, я сама себе режиссер и неплохой фотограф. Спасибо за тему, люблю вас и наслаждаюсь. А еще я делаю из фото чудо-коллажи.
3: О, интересно. Елена на связи. Доброе утро, Марина и Артем. Радио Шансон. В молодости занималась сама. Любительское фото проявляла, печатала сама. Было это очень интересно. Фотографии люблю, фотографий много. Храню в альбомах, просто в красивых пакетах. Раньше черно-белое, сейчас, конечно, цветное. Я люблю природу. Когда продала дачу, давно не видела красивых закатов в Москве. И вдруг такая красота. Телефон был в рюкзаке, рука с переломом, но я все равно достала телефон. Он сфотографировал эту красоту и присылает Елена нам красивый закат. Спасибо
2: так,
3: вам.
2: Так, а вот Евгений пишет, что у него глюкнул телефон, и все фотографии накрылись. Это к вопросу о том, где хранить фотографии. Алла пишет: фотографировать люблю себя, если кто-нибудь щелкнет, чаще всего своих близких, друзей, любимых животных, красивые пейзажи, растения. Фото в телефоне по папкам рассортированы, распечатываю по несколько штук из какого-то момента, но особенно, иногда особенно красивые распечатываю даже в рамочку ставлю. Сейчас у меня такое прекрасное событие. Я бабушка внуку 3 месяца, живем далеко друг от друга. Его фото от родителей распечатываю и в рамку. Подрастает прежняя фотка в альбом, а новая в рамочку. Вот так и будет подрастать малыш прямо перед глазами. Ладно, дорогие друзья, мы больше не успеваем прочитать никакие сообщения. Почему? Да потому что надо объявлять чечеточку, ведь у нас есть два билета на концерт Алексея Петрухина, который состоится 1 декабря в концертном зале «Москва».
3: Итак, возрастное ограничение 12.
2: Первая строчка чечеточки. Бабка фоткаться любила, да?
3: Да, все именно
2: все
3: так.
2: Все просто. Сегодня все предсказуемо и банально. Бабка фоткаться любила, но это первая строчка предсказуемая и банальная. А в ваших силах сделать свою частушку невероятно оригинальной, смешной, веселой и остроумной. Итак, два билета на кону. Бабка фоткаться любила. Плюс 7-909-955-103-0. Это получается у нас экспресс-чечеточка. Будет всего один выпуск, одна серия.
3: Хотите
2: и
3: два
2: сразу
3: билета?
2: Подведем итоги.
3: Сочиняйте классную частушку. Бабка фоткаться любила. Это первая строчка.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня.

0: извини, просто я устал.
1: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
2: А я их не различаю, мне все равно.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
8: Новой серии.
6: Ого.
8: А ты видела?
7: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
6: Где?
8: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
10: Мать моя женщина! Это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
10: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
10: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только пипедастр с собой захвати.
12: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Чечеточка на «Радио Шансон».
15: Итак, это «Чечеточка» на «Радио Шансон», которая сегодня посвящена фотографии.
16: Фотография 9 на 12. Знаешь такую песню?
15: Конечно.
16: А почему 9 на 12?
15: Сантиметры.
16: Нет, я понимаю, что сантиметры. А куда это вклеивалось?
15: В альбом? Нет, зачем?
16: Просто в альбом?
15: В альбом.
16: Слушай, а помнишь, раньше были...
15: Паспорт 3 на 4 или 5
16: после
15: на 6?
16: После армии альбома. У меня у папы есть роскошный
15: Дембельский
16: альбом.
15: Называется.
16: Дембельский, там, где Дембельский. Очень красивые рисунки и мультика. Ну, погоди, но там они в виде, как будто они солдаты. И, ну, очень прикольно.
15: Ты знаешь, что были люди, специально обученные солдаты, которые умели рисовать и умели делать дембельские альбомы, их освобождали от всех
16: Серьезно?
15: Работ. И они целыми днями дембелям по очереди делали,
16: ну,
15: вот эти дембельские
16: альбомы. Доплачивали?
15: Ничего. Их просто не били.
16: А у кого-то есть
15: и
16: такие?
15: И не заставляли работать.
16: А у кого-то есть, ребят, такие альбомы? Мужчины, расскажите.
15: Дембельские альбомы?
16: Так и было, как говорит Артем?
15: У всех, конечно.
16: У
15: меня не было дембельского альбома, у меня служба продолжалась всего.
16: А у папы у тебя был альбом
15: месяц.
16: Такой?
15: А папа у меня тоже не служил,
16: он же
15: офицер.
16: Но он же военный, у него не было такого,
15: он
16: что
15: офицер,
16: солдаты
15: у него
16: ему
15: не
16: решили
15: было
16: подарить такой альбом.
15: Еще раз говорю.
16: Да я поняла, но неужели не бывает, что просто решили, там есть любимый подполковник, ну, генерал,
15: да,
16: или какой-то...
15: Да, им ударят что-то приличное,
16: а,
15: типа коньяк.
16: Не фотоальбом?
15: Нет.
16: Я поняла, хорошо, тогда давай к чечетке.
15: Ладно, все, давай к чечетке, поехали. Бабка фоткаться любила, первая строчка. Эх! Родимая Семеновна, запевай.
16: А бабка фоткаться любила и в белье, и без белья. Фото деду подарила, вот она какая я. Опа, опа, оля-ля, это Кира нам прислала.
15: Но не факт, что дед был обрадован, да?
16: Ну почему нет, может, ну, и был.
15: А бабка фоткаться любила, деда каждый день просила. Хватит, старая карга, ну не влезаешь никуда.
16: А куда надо было влезть? 9 на 12. Mm-hmm. В кадр влезть, куда еще надо? От Ольги. А бабка фоткаться любила, фотки в облаке хранила. Деменция не спит, снова фоткаться бежит. Опа, опа, это вот от Ольги. Кстати, да, фотография, это хорошая профилактика.
15: А дальше Светланы. А бабка фоткаться любила, деда все к себе манила. Дед те фотки не любил, он на них был как нездоровый человек физически, психически, извините.
16: Ну, как дурачок, только, ну, рифмуется, да, с любил. Бабка фоткаться любила, деда палкою избила, потому что этот гад пропил фотоаппарат. Опа, опа, это от Александра.
15: Да, дед, нашел, что пропить. Ну и...
0: А бабка фоткаться любила, фотки 18+, и не туда их загрузила. Боже мой, какой конфуз.
16: Так, это победитель Александр.
15: Да.
16: Но Александр сказал, что он из Оренбурга, из города Новотроицк, на концерт не приедет. Поэтому сказал, отдайте мои билеты, кому считаете нужным.
15: Да.
16: Знаешь, что я подумала? Нам очень давно не писала наша слушательница Адиля.
15: Угу.
16: А у Адиля есть чудесная дочка, мы с ними лично знакомы, и Адиля никогда не выиграла в чечеточке. Мне кажется, будет справедливым подарить эти два билета Адиле.
15: Хорошо.
16: Надеюсь, меня поддержат все, кто знаком с Адилей. Она нам часто пишет очень добрые и приятные сообщения. В общем, я сегодня воспользовалась служебным положением. За это спасибо Александру из Новотроицка, который благородно сказал, что да, я лучший в чечетке, но пусть мои билеты заберет тот, кому они нужнее. Вот такая вот сегодня у нас история с хэппи-эндом про благородство и про красоту жестов.
15: Так, что у нас будет в самое ближайшее время, дорогие друзья? Ну, во-первых, это, конечно же, гороскоп. А
16: куда
15: потом
16: же без него?
15: Начнется следующий час. А в следующем часе участник бархатного шансона, человек, который впервые окажется на этом замечательном осеннем фестивале лучшего отдыха и лучшей музыки, к нам придет Султан Лагучев. Готовьте свои вопросы. Плюс 7-909-955-103-0.
17: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
15: Понедельник на календаре, 12 октября. Так давайте же посмотрим, какие песни поют нам сегодня звезды. И по традиции начнем мы со знака Овны. Овны, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны воспринимать как личное оскорбление, поверьте, окажется лишь невинной шуткой. Ну, как чечеточка. Совет этого дня ловите в песне «Прости» Сергея Трофимова.
16: Тельцы, сегодня есть шанс резко изменить свою жизнь в лучшую сторону. Похоже, от работы вас будет отвлекать только романтический настрой и ваши романтические шуры-муры. Ваши песни сегодня «Женский каприз» Евгения Григорьева.
15: Близнецы, на первый план могут наконец-то выйти вопросы карьеры. Хотя вам хочется отдохнуть и отправиться за город. Устроить пикник. Что ж, вам выходных-то не хватило. Ваша песня «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
16: Раки, проблема, которую вы уже давно считали решенной, внезапно предстанет перед вами во всей красе и придется поднапрячься. Совет ловите в песне «Красоревность» Григория Лепса.
15: Львы, любимый человек, приятно вас удивит, устроит свидание мечты. Больше доверяйте своим ощущениям, они вас не обманут. А ваша песня в этот день «Сладкими губами» Леонтия Руденко.
16: Девы, не исключено, что новые обстоятельства могут заставить вас переделывать уже готовый проект. При этом вы можете рассчитывать только на собственные силы. Настроение ловите в песне «Наколочка» Михаила Шапутинского.
15: Весы, ситуация, которая сложится на этой неделе, может спровоцировать вас на спор с коллегами по работе. Постарайтесь философски отнестись к всему происходящему. происходящему и превратить это в увлекательную беседу. Ваша песня сегодня «Пьяная Наташа» Виктора Дорина.
16: Скорпионы, на этой неделе будет немало суеты, вас ожидает много встреч, телефонных звонков, переговоров. Удача обещает сопровождать вас в деловых поездках. А ваша песня в этот день обнуляю Александра Устюгова.
15: Стрельцы, обстоятельства будут складываться исключительно в вашу пользу. Повышается вероятность интересных встреч и таких же интересных знакомств. Ну а ваша песня в этот день «Если завтра будет солнце» Стаса Михайлова.
16: Козероги, в этот понедельник может исполниться ваше заветное желание и поможет вам в этом ваш любимый человек. Ваша песня сегодня «Лучик» Сергея Куренкова, а Сергей Куренков уже 17 октября ждет вас на своем концерте в культурном центре «Меридиан». Возрастное ограничение 12+.
15: Водолеи, работа потребует от вас максимальной отдачи, силы времени. Объективно оцените свои реальные возможности. А настроение дня ловите в песне «Все пройдет» Владимира Ждамирова.
16: Рыбы, а вам просто необходимо сейчас свидание, встреча с друзьями, активный отдых. Не ввязывайтесь в интриги и не обращайте внимания на сплетни. А ваша песня сегодня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева, которая уже через несколько минут появится в студии «Радио Шансон».
15: Ну, Марина, мне кажется, тебе уже нужно отправляться встречать Султана Лагучева.
16: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника, а я пойду встречать Султана Лагучева.

0: Реклама.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Не хочу я курить по утрам, чтоб взахлёб не душиться кашлем, и не буду дымить по ночам, чтобы сны прилетали маршем. Сна всегда происходит реальность, дум прошедших и будущих грез. Там

утоплю ночи горькими грезами и садку полудрему узором. Привяжу мудрость жизни цепями и тоску искупаю ликером. В снах всегда происходит.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 33 дня. 10 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число несовершеннолетних, совершивших преступления или ставших их соучастниками, выросло более чем на 12% за 8 месяцев этого года. Как сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк, подросткам в возрасте от 14 до 18 лет дают поручения криминального характера представители западных спецслужб и телефонные мошенники. Школьниками манипулируют, предлагая деньги или запугивают уголовными преследованиями за якобы совершенные преступления. В МВД призвали не подчиняться незнакомцам. Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не пишут в мессенджерах с незнакомых номеров, поэтому такие контакты нужно сразу блокировать. Обучение в вузах при переходе на новую модель высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет в зависимости от выбранной специальности. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, более длительный срок обучения предусмотрен для сложных направлений. В частности, будущие врачи, педагоги и инженеры будут учиться дольше, чем специалисты туристической отрасли. Сроки обучения в магистратуре также будут различаться от 1 до 3 лет. Ранее Фальков сообщил, что плавный переход вузов на новую модель высшего образования завершится до 2030 года. Самыми зелеными регионами России оказались Алтай, Северная Осетия и Сахалин. В них доля городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны, составляет почти 67%. В среднем по стране показатель 24%, сообщили РИА Новости в агентстве стратегических инициатив. Озелененность городов оценивается по данным Росстата и геоаналитики. Отмечается, что почти 70% россиян живут в 15-минутной пешей доступности от парка, сквера или леса. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак» к нам в гости придет лауреат премии «Шансон года» Султан Лагучев. Поговорим о новых песнях, гастролях и многом другом. Начинаем через несколько минут. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10 часов 5 минут в столице, дорогие друзья. Вы услышали песню «Король Лезгинки». И, конечно же, вы догадались, что сегодня к нам «Звездный завтрак».
2: Давай сделаем небольшую интригу и сначала расскажем спонсора.
1: Ну,
2: боль,
1: конечно,
2: в суставе, да, не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения.
1: Живите активно, Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. Ну а теперь встречайте Султан Лагучев.
2: Лауреат премии «Шансон года», автор хитов, которые знают и поют миллионы слушателей, а еще и участник «Бархатного шансона». И уже через 2 недели человек будет зажигать в Турции.
1: Королем
2: Лезгинки будет там.
1: Может, готов ли ты быть королем Лезгинки, скажи мне, пожалуйста?
3: Вечно.
1: Вечно?
3: Да.
1: Ну скажи, ты, во-первых, часто ли бывал за границей в целом? Ну, был ли ты в Турции в частности?
3: В Турции был, конечно. Но не, я не особо ездок за границу, но в Турции бываю.
1: Почему не особо ездок за границу? А как же
2: ты
1: мир?
2: Ты его концертный мир график видел, какая
1: посмотреть
2: за границей?
1: Ему? Ну, иногда можно ради себя любимого, ради каких-то познавательных моментов сказать: нет, мы не едем сегодня в Адыгею, я хочу увидеть Венецию.
3: Не, не хочу, лучше в Адыгею поеду.
1: Вот тебе
2: искренний
1: и поговорили.
2: Искренний настоящий нормально. Султан Лагучев. Ну а на самом деле, когда вот тебе радио «Шансон» предложили наши коллеги сказать, что вот приезжай на «Бархатный шансон», ты сразу согласился и обрадовался, или были какие-то сомнения, а как, а что?
3: Никаких
2: Я же никогда
3: сомнений.
2: Не был на «Бархатном шансоне».
3: Никаких сомнений, это для меня радостное событие, что меня пригласили на такой фестиваль, очень элитные, так скажем. И я сразу согласился. Мне думать времени нет.
2: Ну, роскошно. Так ты купил какие-нибудь праздничные плавки, костюмы летние, веселые на...
1: Чтобы... Ты знаешь, что там можно будет купаться?
3: Да.
1: И тепло, загорать.
3: Тепло будет.
1: Там будет бассейн.
2: А, ну... И море тоже. А рыбалка еще будет. Ты любишь ловить рыбу?
3: А рыбу ловить люблю, но речную больше, не морскую.
1: А там
2: как раз река.
3: Да, река, да, будет. Тогда я приеду.
2: Специально в этом году впервые в рамках «Бархатного шансона», да, будет проводиться фестиваль рыбной ловли. Анатолий Полотно, Федя Карманов. Ты, значит, тоже придешь. Мы тебя уже записываем на этот чемпионат.
3: Не, подождите, у меня там время ограничено. Не знаю, мы на 3 дня поедем.
2: С утра, в 6 утра.
3: А какого числа?
1: Ой, давай сейчас вот по числам. Мы выезжаем 24-го.
3: Все, все,
1: мы ничего не знаем, а я имею в виду, мы...
2: Это ты ничего не, да, знаешь.
1: Мы не знаем по времени, когда начнется рыбалка, в какие дни она конкретно будет. Поэтому сейчас, вот, допустим, говорить: давай встречаемся с тобой в 7 утра там-то, там-то. Ну, это, конечно,
2: не очень
1: правильно.
2: Ты же понимаешь, что огромное количество поклонников Султана Лагучева будут рады знать, что им надо в 6 утра около занять место, где рядом
1: у третьего пирса
2: рыбачить сам Султан Лагучев.
1: Накопать Лагучев турецких червей и прийти на рыбную ловлю.
3: Ну, буду рад, если получится.
1: А ты можешь вспомнить свою самую крутую рыбалку, где ты прям поймал больше всего рыбы и был счастлив невероятно этому?
3: Да, как правило, мы были маленькие браконьеры, когда были пацанятами. Но мы ловили на занавеску, на советскую, на белую.
1: На занавеску?
2: Это типа сеть была?
3: Это типа сеть у нас была. Вот, с двух сторон мы брали краюшки и... Двое-трое гнали рыбу на нас.
2: Вот это,
3: да,
2: круто.
1: Что ловили, какая рыба там была в основном?
3: Пискари, да, плотвички.
1: Но пискари не самые вкусные, это же только на уху, да? Они же костлявые, маленькие какие-то там.
2: Так и они маленькие и костлявые были. Они же говорят,
1: что... тоже были маленькие,
3: да,
1: костлявые.
3: Да, да, да.
1: Тогда нормально.
3: Плотва.
1: Плотва уже лучше, да.
3: Да, усач.
1: Усач.
3: Короче, ну мы нормально ловили. Иногда и форель попадалась.
2: Вот это, mm-hmm, да. Но
3: это было
2: классно,
3: очень редко.
2: А занавеску вы, ну, как,
1: потом возвращали на место?
2: Отдавали родители, бабушки, или вы просто втихаря брали занавески из дома?
3: Кто-то втихаря брал. Но мы, я, например, попросил дома, у нас лежали, они уже, ну, не нужны были. И взял, и пошли на рыбалку. Мы их жарили и кушали, как чипсы, эти рыбы.
1: А, это вот пискари как раз, да, они же маленькие.
2: Ой, ну классно,
1: да,
2: это вкусно, да, звучит.
3: Да,
1: а ты ела
3: вкусно
1: когда-нибудь пискаря?
2: Нет.
1: А ты когда-нибудь видела
2: пискаря? Я только сказку читала про пискаря. Пискаря.
1: Вот, он там был очень умный, да?
2: Да.
1: Вот. А на самом деле Пискарь, он как-то, вот, он необычно выглядит.
3: То есть, ну да, рыба... у него усики с двух сторон.
1: Да, да, да, такая рыба весьма забавная.
3: Но вкусная плотва самая вкусная из вот из мелкой рыбы.
1: Ну, потому что плотву можно засолить, повесить, да, высушить, да, да, сделать вяленое и так далее.
3: Да.
1: Что ты будешь делать с рыбой, которую поймаешь на бархатном шансоне? Ты ее будешь выпускать обратно или ты заберешь ее с собой в качестве талисмана или подаришь кому-то, или продашь?
3: Если будет на месте гриль, то на гриле пожарю. И как можно отпускать
1: гриль
3: добычу?
1: Будет. Да, не, некоторые готовы отпускать, которые особенно спортсмены. Ты знаешь, есть спортсмены-рыбаки, они всегда рыбу как бы отпускают после того, как взвесят. Ты ужас, какой-то грустный это... немножко сегодня.
2: Мне кажется, Султан хочет говорить про музыку, а не про рыбу.
1: Рыбалку.
2: А мы его заставляем разговаривать.
1: Дорогие
2: про
1: друзья,
2: рыбалку.
1: Мы будем сегодня с Султаном много говорить о музыке. Сегодня будет много музыки, и это правда. Поэтому, если есть у вас вопросы, адресованные нашему гостю Султану Лагычеву, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Султан ответит на все ваши вопросы. А я с удовольствием напомню вам наш номер. Макса нашего. Именно в Макс мы пишем. Плюс 7-909-955-1030. Скоро вернемся.
0: Реклама на радио Шансон. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. В «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, «Звездный завтрак» с Султаном Лагучевым в преддверии морского фестиваля «Бархатный шансон». Остается времени уже совсем немного. И, конечно же, артисты готовятся, мы готовимся, ведущие всего этого замечательного мероприятия. Ну и радиослушатели готовятся, которые едут вместе с нами с 24 по 31 октября. Билет, отель «Титаник», «Делюкс», «Гольд-билет».
2: Еще можно успеть и влететь в уходящий
1: поезд.
2: Заходите на сайт radioshanson.ru, там все подробности про это роскошное музыкальное путешествие морское.
1: Итак,
2: нам приходят уже вопросы. Мы же диктовали номер, и Ксения уже пишет вопрос. Султан, здравствуйте, очень понравилась ваша песня «Зачем?». Расскажите, пожалуйста, про ваши обычаи и приезжайте в Кострому с концертом. Я у вас была на концерте в 2024 году, и хотелось бы побывать еще.
1: Про какие обычаи, я не очень понимаю, ну ладно.
2: И про песню «Зачем?», мне кажется, нужно рассказать. У нас в эфире ее нет. Что это за песня?
3: Песня «Зачем?», она такая в андеграунд звучании, наверное, больше всего в моем репертуаре. А там я все намешал, и этнику, и физику, и химию все намешал. Песня готовилась 7 месяцев. Я по-разному смотрел звучание, слушал, мне не нравилось, перепевал и так далее, и так далее. Но спустя 7 месяцев я нашел именно то звучание, которое мне было по душе. Песня вышла. Песня звучит достаточно богато, инструментально, вокально. Ну, это была для меня очень творческая работа, некоммерческая, так
1: сказать. То есть это проба такая, да? Вот попробовать что-то необычное.
3: Да, да, именно, вот, именно то, что мне нравится.
1: Эксперимент.
3: Да.
1: Эксперимент.
2: А слушатели на концерте хорошо песню воспринимают? Им эксперимент понравился?
1: Или ты ее на концерте еще ни разу
3: не
1: исполнил?
3: Я еще не пел ее. Она в процессе сейчас изучения слушателем.
1: Угу.
2: Спрашивает наш слушатель Брэдок, вы обещали песню про Пушкина. Когда она будет?
3: Так она уже
1: она
3: была.
1: Уже была.
3: Здравствуйте.
2: А вот что же наш слушатель пропустил?
1: Ну, да и Марина, и ты тоже, получается, пропустила.
2: Получается, пропустила.
1: Вы где-то с Брэдоком выходили, когда мы ее слушали. Ну, Марин, даже в эфире, по-моему, я ее слушал.
2: Слушай, ну, видишь, слушатели не все помнят. Я поэтому
1: это
2: и говорю,
1: правда,
2: надо сказать, где можно, если что. На цифровых площадках же все есть?
3: Везде есть, везде есть. Как она называлась?
2: Вы говорите, мы с Брэдоком выходили.
1: Лукоморье, дуб зеленый. Я помню чудное
3: мгновение. Я вас любил, да, называется.
1: Я вас любил, да. Так, хорошо, но помимо рыбалки, «Бархатный шансон» — это еще и концерты. «Бархатный шансон» — это еще и огромная спортивная составляющая. Любишь ли ты спорт? Какой твой спорт любимый? Готов ли ты принимать участие в спортивных состязаниях? Где мы тебя увидим? В бассейне, на волейбольной площадке или на футбольном поле? Или на поле для гольфа?
3: А, футбольное есть поле?
1: И футбольное, и поле для гольфа есть.
3: Ну, в первую очередь, вы меня на футбольном поле увидите, так как я люблю эту игру. Я играю всю жизнь, и сегодня играю за команду. Поэтому футбол номер один.
1: То есть в футболе ты профессионал.

0: связана с одной очень...
1: Это сейчас какая-то интрига, ты не хочешь рассказывать?
0: Мне кажется, это не интрига.
1: Но увидят только те, кто придут на концерт.
0: Если копнуть глубже, то можно уже заранее понять, что будет. Ну, если чуть-чуть время отмотать назад, легкую такую подсказку даю. Концерт 18 октября, 18 друзей Дробышей.
2: Дробыша.
1: Дробыша,
2: Дробышата. Сейчас Оушены напряглись. И 12 друзей Оушен. Ладно, дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу и скоро вернемся. Непременно.
3: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
4: Товарищи, берем все вместе вещи из монгольской шерсти, шапки, варежки, носки, все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода как нужно. Запомни сам, передай друзьям за монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
5: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Султан Лагучев, дорогие друзья, у нас сегодня в «Звездном завтраке». Султан Лагучев впервые примет участие в бархатном шансоне в этой невероятной осенней музыкальной истории морской. А плавать ты любишь, Султан, вообще? Хорошо плаваешь?
2: Плаваю нормально, но не люблю.
1: Не любишь плавать?
2: Не люблю плавать вообще.
1: То есть на пляже мы тебя не увидим?
2: На пляже меня не
1: увидим. А в бассейне мы тебя увидим? И в бассейне.
2: Нет, не увидите.
1: То есть только на футбольном поле ты будешь?
2: Только футбольное поле.
1: Все, дорогие друзья, если вы...
3: на концертах давайте.
1: Если вы тоже футболист, то приходите и поиграете в футбол с Султаном Лагучевым.
2: Я покажу мастер-класс, да.
1: А, вот даже так? А что входит в мастер-класс?
3: Чеканить. Хорошо чеканишь?
2: Ну и в процессе матча вы увидите красивые мячи, голы от меня. Так что будете наблюдать.
1: Забиваешь ли ты голы бисиклетой?
2: Это что такое?
1: Это ножницами.
2: Ну,
1: через
2: было,
1: себя.
2: Было. Но давно не забивал такие голы. Ну, сейчас бью просто очень сильно по воротам.
1: А, просто бьешь сильно.
2: Да, если по воротарю
3: попаду. Артем, а ты на воротах, наверное, здесь будешь?
1: Нет, конечно. Я же ведущий. Мне нельзя.
3: Что тебе нельзя-то? Это на голос никак не влияет.
1: Это влияет. Я могу кричать «караул, помогите!» Слишком громко и сорву свой голос.
3: Так, смотри, уже практически середина октября. Как вообще прошла твоя осень? Где был? Что делал? Записывал ли новые песни? Или все в гастролях, в командировках?
2: Ну и в гастролях. Сейчас у меня идет тур активно.
3: Успеваешь отдыхать?
2: Вот был недавно буквально в Каменск-Шахтинске, был в Воронеже, был в Орле. И вот приехал. Успеваю
3: все
2: отдыхать.
3: На машине или на поезде, как перемещаешься по стране?
2: В этот раз на поезде.
3: Понятно. То есть золотую осень наблюдаешь из окна поезда. Романтично попивает чаек в красивой кружке, которую выдают только в поезде.
2: Да, да, да.
1: Ну а в целом-то твое любимое время года какое?
2: Осень.
1: Осень, серьезно?
2: Осень и зима. Зиму больше люблю, чем осень.
1: Ну, почему зиму любишь больше? Она же холодная.
2: Я же зимой родился. Наверное, из-за этого, мне
1: из-за
2: кажется,
1: этого?
2: Да.
1: 25
2: февраля.
1: Марин, ты родилась тоже зимой.
3: 3 декабря, да, но я ненавижу
1: 3 декабря.
3: Зиму.
1: Но вот как так?
3: Я вообще не понимаю,
1: ты
3: в чем
1: прикол.
3: Ты
1: уповаешь на то, что ты любишь зиму, потому что родился зимой. Марина родилась зимой, а больше всего ненавидит зиму.
2: Ну, я люблю снег. Мне очень нравится, когда снег идет. Мне вообще хочется, чтобы каждый день шел снег зимой.
3: Тебя это вдохновляет на новые музыкальные композиции?
2: Да,
3: или?
2: Наверное. Ну, вот мне настроение это придает. Когда я вижу, что снег кружится, летает.
1: Понятно, ты никогда не работал дворником, да. Иначе ты бы сейчас, конечно, по-другому размышлял.
3: А ты-то работал, Артем.
2: Так у меня...
1: Я с лопатой постоянно зимой.
2: А я что?
1: Я прям вот обожаю, когда выпадает снег. Я вижу, что коммунальные службы не спасают. И я такой, как Бэтмен такой, появляюсь с лопатой и под песни Султана Лагучева начинаю какие-то площадки разгребать под парковки, там, под какие-то тропинки делать.
2: Ну, хороший ты человек, хороший человек.
1: Да я бы не сказал.
3: Султан, расскажи, что ты сейчас читаешь из книг вообще? Есть ли у тебя на это время? Раз ездишь в поезде, значит, есть возможность на... полочки верхней
1: тем
3: полежать
1: более,
3: с книжечкой.
1: Тем более, что интернета в поезде практически нет, поэтому
2: Я сплю. Некогда мне книжки читать сейчас.
1: Люди в поездах тебя узнают, когда ты выходишь там
3: да,
1: в
3: тамбур,
1: вагон,
3: да,
1: ресторан.
3: Да,
2: проводники.
1: Тамбур.
2: Да, фоткаюсь со всеми. Подходят, мне очень приятно, узнают.
3: То есть ты не отказываешься, да?
1: Ты пока не устала от этой популярности?
2: Ни в коем случае.
1: Ты когда-нибудь устанешь от этой популярности? Когда-нибудь тебя будут раздражать люди, которые подходят и просят сфотографироваться?
2: Бог знает, не знаю.
1: Но пока еще ты в том...
2: Ну, пока я молодой, периоде, молодой когда... заряженный, энергичный.
1: Ну, да,
3: не, мне кажется,
1: молодой.
3: В тот момент, тот случай, когда артисты начинают отказываться от фотографий со своими слушателями, это так. Уже, значит, артисту пора
1: выгорает.
3: Уходить из профессии.
1: Выгорает.
3: Если ты не хочешь общаться со своим слушателем, фотографироваться с ним и улыбаться...
1: Давай ты Григорию Лепсу это скажешь в лицо. Мне было бы интересно, что он тебе ответит на это все. Да нет, на самом деле, просто... Артисты, конечно, от этого устают, особенно когда это годами продолжается. Ну, тяжело, тяжело. Я
3: мне
1: их
3: нравится
1: понимаю.
3: Сообщение от нашего слушателя Евгения. Спасибо вам, добра и счастья. Я пошел маме капусту отвезу. Евгений, нам необходимо было это узнать во время интервью с Султаном Лагучевым.
2: Благодаря нашему интервью он захотел капусту отвезти. Но капусту он имеет что, деньги или что?
1: Да, я надеюсь, что деньги. Там в авоську сложил.
2: Если деньги, то вообще молодец.
3: Вообще хороший.
2: Уважаем.
3: Какие у тебя планы, что нужно успеть в музыкальном плане до Нового года?
2: Три песни надо мне минимум выпустить до Нового года.
1: Кто это сказал?
2: Я сам себе говорю.
3: Да. Что это за
2: заряжаю,
3: песня?
2: Мотивирую. Короче, есть одна зимняя песня такая в стиле шансон. Называется «На краю декабря».
3: О, красиво.
2: «На краю декабря загадаю тебя». Короче, вот так она называется. Я вот выпустил бы ее в конце ноября. Сейчас я хочу добить песню. У меня есть хорошая в моем стиле, а-ля горячий, гремучий, горький вкус и так далее. Не буду название
1: такая
2: раскрывать.
1: Такая прям вот лизгиночка такая, да?
2: Такая заряженная, наряженная. Вот. Танцевальная. Да, надеюсь ее добить. Готова у меня уже одна песня в стиле шансон. Прям в таком, знаете.
1: Классический шансон.
2: Полуклассический. Чуть-чуть поп-шансон.
3: Напоешь немножко?
1: Ну, давай тоже строчечку.
3: Мы должны понимать.
2: Уходи, теперь уже все иначе. Уходи, забудем, что мы знакомы. Уходи, не жди, давай удачи.
1: Ну, как-то ты не очень хорошо поешь. Вот давай Султана Лагучева лучше послушаем.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». И завтракаем мы сегодня с участником бархатного шансона. Кто бы мог подумать, да, вот еще несколько лет назад. Скажи Султану Лагычеву, что вот будешь участником бархатного шансона. Не поверил бы. А теперь настоящий участник бархатного шансона. Человек, который всех приглашает на бархатный шансон. Кстати, ты ни разу еще никого не пригласил на бархатный шансон.
2: Да, у меня есть большая возможность сейчас. Дорогие друзья, приглашаю всех на фестиваль «Бархатный шансон», который пройдет в отеле в Турции в Белеке.
1: «Титаник Делюкс Гольф Белек».
2: Гольф Белек, да.
1: Огромная территория со своим гольф-полем для гольфа и со своим футбольным полем.
3: А в гольф
1: полем
3: ты когда-нибудь играл, кстати?
2: Ну, пару раз бил по мячу, да.
3: И как тебе, понравилось? Понимаешь вообще этот
2: не вид понимаю, спорта? Не понимаю, еще не дорос, походу.
3: А, мяч. Допустим, теннис какой-нибудь, падл, то, что сейчас
2: падл
3: очень
2: никогда
3: модно.
2: Не играл, теннис люблю играть. В теннисе можно хорошо попотеть прямо.
1: Большой теннис любишь?
2: Большой, да.
1: Ракетку с собой берешь?
2: Нет, у меня нету ее.
1: Серьезно?
2: Ну, да.
1: Ладно, давай я тебе дам свою. У меня
2: спасибо,
1: две.
2: Спасибо, хорошо. А если Варик мне дашь там?
1: Да. Я возьму с собой реально две ракетки. Я прям очень хочу...
2: Поиграем.
1: Очень хочу поиграть с кем-нибудь в теннис.
2: Ну, ты правильно, наверное, все бьешь.
1: Нет, я подаю с отскоком от пола. Нет, я не луплю там, как какой-нибудь вот, да. Карлос Алькарас, конечно. Нет, зачем? Нет,
3: смотрите,
1: мы играем в удовольствие же. Просто
3: на бархатном шансоне в этом году будет огромное количество артистов. И Михаил Захарович Шафутинский, и Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Сергей Куренков.
1: Это была игра, хочешь теперь повтори все эти фамилии.
3: Хочешь ли ты с кем-нибудь из них поближе познакомиться и, может быть, обсудить возможность что-то вместе на бархатном шансоне устроить вот именно не в рамках официальной программы, а где-нибудь уже, когда закончился концерт, что-нибудь вместе, какие-нибудь, я не знаю, какой-нибудь дуэт внезапный, неожиданный и необычный. Ты на эту тему не думал? Потому что обычно на бархатном шансоне это происходит, такая неформальная атмосфера.
2: Я никогда не загадываю и не думаю о таких тяжелых темах, потому что знакомства, они должны происходить спонтанно, не в голове, а по факту. Посмотрим.
3: То
2: я, конечно,
3: плана
2: буду,
3: нет, как ты кому-то
2: конечно,
3: подойдешь.
2: Буду рад со всеми поздороваться, выразить
1: уважение,
2: да, да, почтение, то, что уважаю творчество и так далее. С детства слушаю чьи-то песни. Это, конечно, у меня есть в планах. Но о творческих планах я не могу загадывать. Там уже как карта ляжет.
1: Но, в принципе, с Михаилом Шафутинским ты бы хотел поближе познакомиться.
2: Ну, конечно, кто не хотел бы.
1: Это правда, даже мы хотим поближе.
3: Здорово, что мы едем на бархатный шансон. Дорогие друзья, вы тоже можете к нам присоединиться. Заходите на сайт radioshanson.ru, там крупными буквами написано «Бархатный шансон», и можно приобрести путевку. Возрастное ограничение 12+.
1: Да, ну и, конечно же, работает наш телефон, +7 909 955 103 0. Если еще остались вопросы нашему гостю Султану Лагычеву, то не стесняйтесь, задавайте, а мы уже совсем скоро вернемся.
0: На радио «Шансон» реклама. В новом «Жакто 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 12 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». лет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Он давно об этом мечтал, он всегда этого хотел, и все мечты сбываются рано или поздно, поэтому, конечно же, Султан Лагучев наконец-то едет на бархатный шансон. Но я хочу тебе сказать, Султан, вот там искренне, абсолютно честно, когда мы последние 3 года ездили на лайнере «Астория Гранде», к нам очень часто подходили люди и спрашивали, почему нету Султана Лагучева. Почему нету Султана Лагучева? Мы всегда придумывали нелепую отмазку, глупую, говорили, что у Султана Лагучева гидрофобия. Он не любит плавать.
2: Не мы придумывали, это ты придумывал.
1: Не просто в воде. Вот. Поэтому, как говорим, когда будет на берегу, мы обязательно Султана пригласим. И вот в этом году мы не на корабле, мы наконец-то на земле, на берегу. Вот. И поэтому, конечно, Султан Лагучев сразу же дал свое согласие принять участие в бархатном шансоне. Дорогие друзья, если вы за незабываемые эмоции, если вы за чудесный осенний отдых, если вы хотите продлить свое лето, то Султан Лагучев всех вас ждет на бархатном шансоне с 24 по 31 октября.
3: Табак, Турции. Или...
2: Возрастное ограничение.
3: Титани, делюкс.
2: Билет.
1: Гольф.
2: Все перепутали, только Артем знает, как правильно называется отель.
1: Это
2: ему
1: правда.
2: За это доплачивают
1: потому
2: дополнительно.
1: Потому что 4 слова. У Марины оперативная память очень коротенькая, она не может запомнить. Она 3 слова запоминает.
2: У меня зато нормально работает оперативная память. Я знаю, что у Султана Лагучева будет концерт в Москве. Вдруг у вас загранпаспорта нет, и вы поэтому не можете присоединиться к нашему бархатному шансону. Султан, рассказывай, что будет 12 ноября, чем порадуешь московскую аудиторию.
3: В Москве будет в клубе «Урбан» сольный концерт. Будет весело. Это первое. Второе. Буду я.
2: Так.
3: Я там буду. И будут мои друзья тоже. Будут гости концерта.
2: Ты не расскажешь?
1: То есть ты не один будешь выступать?
3: Нет, не один.
1: Будут еще гости?
3: Теперь 100% не могу их сказать, будут ли они или нет. Но заранее
1: это
3: говорю,
1: какое число у нас получается?
3: 12 ноября.
2: Четверг.
1: 12 ноября.
2: Ну ладно, если дорогие друзья.
1: Если гости не придут, нам звони с Мариной, мы придем.
3: Ну вы же по-любому придете.
1: Я даже спеть могу, а Марина станцует.
3: Все сделаем красиво.
1: Никаких проблем.
2: Мы до того, как ты пришел к нам в эфир, со слушателями обсуждали такую необычную тему. Любят ли они фотографироваться? Много ли у них дома распечатанных фотографий? Где они вообще свои фотографии хранят, чтобы их защитить от сломанных телефонов, неработающих облачных хранилищ? Ты любишь фотографироваться?
3: Нет.
2: Вообще не любишь?
1: Но при этом...
2: А есть у тебя какие-нибудь милые фотографии детские?
1: Не отказываешь людям.
3: Есть. Ну, все дома хранится.
1: Смотри, Марин, вот как так? Человек не любит фотографироваться, но никогда не отказывает людям.
2: Это называется профессионализм.
3: Да, это профэтика называется, по-нашему. Ну... Что? У меня есть, да, милые фотографии.
2: Ты их в соцсети не выкладываешь? Это только твое личное и для родителей? Или бывает, что иногда ты можешь пользоваться или порадовать какими-то милыми фотками?
3: У меня есть милые детские видео хулиганистые мои. Выставляю периодически в Инстаграм.
1: Смотри, ты не любишь фотографироваться.
2: Запрещенная в России соцсеть.
1: Да. А фотографировать ты любишь, умеешь, вообще хорошо?
3: Вообще хорошо фоткаю.
1: Вторая половинка твоя не жалуется на качество фотографий, не говорит, ну что?
2: Перефотографируй.
3: Я мощно фотографирую. И видео четко снимаю.
1: Да?
3: Да, да. Обращайтесь, дорого, могу снипеты снимать.
2: Ого, а ты где-то учился этому?
3: Нет, это чисто...
2: Просто видение кадра, да?
3: Природный дар.
1: Просто он так в один прекрасный момент решил, что он умеет снимать сниппеты. И кто с ним поспорит?
2: Ну, по идее, да.
3: Потому у меня свое видео.
1: Я художник, я так и вижу.
2: А есть ли у тебя какие-нибудь сложные бытовые привычки, которые люди вокруг понимают, что им с тобой сложно?
3: Нет.
2: Например, ты там экономишь воду. Говоришь, отключи воду, пусть не капает.
3: Ну, это не про меня. Я сколько надо, столько использую. Ну, вот я там не экономлю и не как бы не...
1: Свет экономишь?
3: Не расточительствую. Расточительствую. Вот.
1: Свет экономишь или у тебя везде всегда горит? Когда
3: у меня привычка, если я выхожу из комнаты, выключать свет и все. Ну, это
2: так,
3: если...
2: а крышку унитаза ты закрываешь или открываешь?
3: Обязательно.
2: Это чтобы микробы не разлетались или чтобы деньги в семье оставались?
3: Это просто, ну, зачем ей крышка, если ее не закрывать?
1: Просто, нет, почему вы закрываете? А просто унитаз с крышкой продавался. Я подумал, если она есть, ее надо закрывать. Если бы не было, я бы не закрывал.
2: У нас на прошлой неделе со слушателями прям, ну...
1: Был спор, да.
2: Мы не могли договориться, как в итоге надо. А теперь ты поставил жирную точку в этом вопросе. Точно надо закрывать.
3: Логическое заключение.
1: Ладно, дорогие друзья, у нас остается совсем мало времени. 40 секунд, если уж быть точным. Итак, еще раз напоминаем. Султан Лагучев, самое ближайшее его появление перед публикой состоится в Турции, в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Ну и для тех, кто не едет на «Бархатный шансон», Султан Лагучев вас ждет в Москве.
2: 12 ноября.
1: 12 ноября.
2: А 14 ноября на «Лайф-арене» будет, на «Эх разгуляет» Султан Лагучев. А 19 ноября в БКЗ «Октябрьский» я все знаю, так что приходите, друзья.
1: В общем, Султан, мы с тобой, как ты понял, всерьез и надолго.
2: Вся осень.
1: Спасибо тебе огромное. Спасибо за то, что пришел. Спасибо огромное, я говорю, Марине Дымовой.
2: И тебе, Артем, тоже большое спасибо. Султан, ждем тебя с новинками в эфире.
1: Давайте послушаем «Розу черную». Хорошая песня, да?
3: Да.

0: Реклама.
1: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти, масла и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-2019. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Паращенкова Елена Валерьевна. ОГРН 304-631-616-2072.
0: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 33 дня. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Технологии мошенников будут изощреннее. Отличить сгенерированные видео и голосовые сообщения становится сложнее. К этому надо готовиться и использовать в семье свои методы защиты от аферистов, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников. Он рекомендует заранее договориться с близкими о ключевых словах, которые будут служить проверкой на подлинность звонка. Быстрее всего накопить на покупку квартиры можно в Мурманской области, Ненецком и Малоненецком автономных округах. На это уйдет в среднем чуть больше 9 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство стратегических инициатив. Авторы доклада также оценили общий уровень жилищных условий в российских регионах. Первые места заняли Санкт-Петербург, Белгородская и Московская области. На четвертой позиции Татарстан, пятерку лидеров замкнула Мурманская область. Российские школьники в этом году уже принесли стране 91 медаль международных олимпиад. Это 64 золотые, 26 серебряных и 1 бронзовая, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что более 30 наград получены на олимпиадах из категории основных, которые считаются наиболее серьезными интеллектуальными соревнованиями. Олимпиадный сезон завершится в декабре участием российской сборной в 23-й международной естественно-научной олимпиаде для юниоров. Большинство россиян регулярно совершают спонтанные покупки. Чаще всего сограждане готовы без раздумий потратить на это до 3000 рублей, показало недавнее исследование. Практически каждый день незапланированные покупки совершают около 20% опрошенных, ежемесячно или реже 66%. Только 13% респондентов признали, что жалеют о спонтанных тратах. Главный мотив таких покупок – желание поднять настроение. Также россиян привлекают скидки и акции, рекомендации друзей и блогеров – а также хорошие отзывы в интернете. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +14. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Ой-ой-ой-ой-ой. История, конечно, трогательная, сюжет сам по себе трагичный. Ну а что, жизнь мы постигаем в основном не по учебникам, а советы воспринимаем, ну, так сказать, спустя рукава и мимо ушей. Всем желаю здравствовать, господа. Хороший Денис у микрофона. Увлекательное наше путешествие по волнам душевного радио. Ой, как действительно захватывает не только внимание, но и настроение тоже.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Своими руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

только для тебя. 40 струн порвал без толку, только для тебя. Только для тебя сделал первую накорку.

0: экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Александр Новиков с красавицей в обнимку. А ведь, если вы задумывались, то юная леди, та самая красавица, становится женщиной не менее роскошной и прекрасной, а на мой вкус и на мой взгляд еще более красивой. Но как же они отдыхают? Ага, по-особенному, когда уже и семья, и дети, и все это объединила Вика Ветер. Следующий музыкант.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я никогда не переставал утверждать, что покупка автомобиля – это самая глупая инвестиция, из которой выйти без потерь невозможно. Но как же я ошибался? Эксперты агентства «Автостат» рассказали, что 5 лет назад нужно было вкладываться не в валюту или недвижимость, а в японские внедорожники и народные хэтчбеки. Сравнив цены 2021 года со стоимостью перепродажи в 2026, аналитики выяснили, что абсолютным чемпионом доходности стал Toyota Land Cruiser с остаточной стоимостью в фантастические 150%. Наступает ему на пятки пикап Toyota Hilux со 148%. Замыкает тройку народный любимец Hyundai Creta, который можно перепродать на 47% дороже, чем когда его покупали новым. Не сильно отстают и неприхотливые Renault Sandero, Hyundai Solaris, а также роскошный Lexus LX и семейство Skoda. Владельцам премиума и экологичных электрокаров повезло куда меньше. В антирейтинге по сохранению капитала оказались корейский представительский седан Genesis G90, растерявший почти 40% своей цены, электрические кроссоверы Jaguar I-Pace и Audi e-tron. Владельцы немецких флагманов BMW 7 серии и Audi A8 тоже кусают локти, наблюдая стремительное удешевление своих авто. Это самая выгодная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак». От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Джаккар.ру». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

нас, дружков, не разлей вода. А потом и разошлись, каждый кто куда. Кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва. Все труднее находить нам общие.

бьется без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

солнце без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

0: Три мальчишки с московских дворов.
1: Музыки много, шансон один.

Бравировать люди могут сколь угодно много, но мы-то с вами знаем, приходит момент, когда без исключения все приходят к душевности. А это значит, что начинают ценить правильную музыку со смыслом. Музыка много, шансов тебе.

0: Реклама.
1: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти, масла и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-2019. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Порошенкова Елена Валерьевна. ОГРН 304-631-616-2072.
0: Товарищи, берем все вместе. Вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода как нужно. Запомни сам, передай друзьям. Монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: Час дня в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований. Вакцинация проводится детям, начиная с 6 месяцев, вакцинами Ультрикс Квадри и Савигрип для иммунизации подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Перед вакцинацией ребенка обязателен осмотр врача-педиатра, который определяет наличие противопоказаний к иммунизации. После введения вакцины против гриппа у ребенка может появиться небольшая температура и местная реакция в виде красноты в зоне инъекции, которая проходит обычно через 2-3 дня. В Самаре состоялось рабочее совещание с отелерами по вопросам соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации, а также внедрения сервиса заселения гостей с использованием цифрового удостоверения личности в мессенджере Макс. По состоянию на октябрь текущего года к сервису цифрового формата заселения через Макс подключено 80% объектов размещения региона с номерным фондом более 50 номеров. В рамках совещания было уделено внимание соблюдению прав потребителей при оказании гостиничных услуг и обозначены конкретные шаги для полного перехода на цифровые форматы заселения и повышения качества сервиса в регионе. Министерство промышленности и торговли Самарской области провело специализированную торгово-закупочную сессию в рамках проекта «Школа ритейла». Главным акцентом мероприятия стала поддержка региональных производителей и селлеров, чья продукция пострадала в результате атак беспилотных летательных аппаратов на логистические склады маркетплейсов. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Вячеслава Федорищева. К этому часу все. Хорошего дня. Любовь Климова, радио Шансон.
2: Тысяч человек на внешних авиалиниях. Значительный прирост числа пассажиров отмечался на рейсах в Пекин и Харбин. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною. А тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!

В начале нового музыкального часа сатирическая работа от Сергея Трофимова, где он собрал все свадебные клише. Однако, как мы можем подсвечивать те или иные проблемы, не вызывая отторжения? Только через юмор, хорошее настроение и искренность. Этого у нас предостаточно. С вами Денис Денисов, вы на волнах радио «Шансон».

0: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Выгадай по программе «Трейдин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами, подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

почти светло.

Алексей Брянцев и Ирина Круг, участники всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй». Какие номера они подготовили, чтобы удивить всех, кто соберется в лайф-арене, я пока не знаю. Но 100% уверен, что это будет настоящая эмоциональная мистерия, потому что и танцпол будет подпевать, и танцевать, и на трибунах тоже. Ну а как иначе-то? Это же мероприятие грандиозное. За подробностями на сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Мероприятие, информация для старше 12 лет. Ну а мы продолжаем.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Хрустальная ваза, кайма золотая.

0: Что случилось?
1: Не знаю.
0: Стоял, не дыша,
1: и нахмуривший бровь.
0: Прошелся он взглядом по шкафу пустому. В ЧК позвонил, закурил у окна. Потом ни себе, ни майору седому не мог объяснить, где родная жена. Его увезли, а квартиру закрыли. Согласно законам, еще до войны.

убийства жены. Шел 37-й. Смерть гуляла по зонам. Его ж горемыку прошла стороной. И вот, наконец, вышел он из вагона и шел по пустынным аллеям домой. Звоночек залился, и сердце схватило.

двери открыла седого майора, больная вдова. Он вышел из дома и в город далекий уехал в надежде там встретить весну. И как-то однажды он брел одинокий и вдруг постаревшую встретил жену. Та встреча была холодна, как могила. Она лишь сказала: прости, я ушла, а вазочку жалко, ее я разбил, поранила руку, в дорогу спеша. От жизни с тобой я к другому сбежала, боялась скандала, ведь ты не поймешь.

совещание. Суд удалился и приговор вынес. Убийцы расстрел. На совещание суд удалился.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Минивэн Джак РФ8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много. Но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38 8-800-238-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Отдых, выходные.
8: И тут появляется...
9: Следственный комитет.
10: Следствие зашло.
9: Как?
10: Так, без стука.
11: Ты кто?
9: Спокойно.
12: Это все очень важно для расследования.
10: Скамейка запасных.
13: Ты агент под прикрытием.
14: По особо интересным делам.
10: Новой серии.
11: Ого.
10: А ты видела?
13: Нет.
11: Ну тогда иди и смотри.
10: В четверг в 18:10.
13: Ты бы как это назвал?
10: Вечерний детектив.
11: Где?
10: На канале ТВ-центр.
13: Хорошо, товарищ майор.
10: Возрастное ограничение 16+.
15: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? Кам в деревню пожаловал!
16: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
15: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
16: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
15: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
16: Только пипедастр с собой захватить.
17: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

большому счету, нам, мужчинам, не так уж много и нужно. Вот эти заветные слова, которые Афина упоминала. «Милый, единственный, я тебя нашла, так долго тебя ждала, и любовь в сердце хранил и храню, и тебе ее дарю». Ну все, это же счастье, радость. И тогда все ладится, и шагаем мы вперед, и по карьерной лестнице, и вообще наращиваем благополучие и приумножаем прекрасное настроение. Вот оно, идеальная математика.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Говорила мама мне много лет назад.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 33 дня. 13 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Полностью запретить продажу электронных сигарет хотят в Мурманской области. Соответствующий законопроект рассмотрит региональная дума, сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, решение нужно для того, чтобы защитить здоровье подрастающего поколения. Многим подросткам вейп кажется безобидным увлечением, но за приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, канцерогены и тяжелые металлы. Чибис уточнил, что из-за вейпов и электронных сигарет у молодых людей возникают заболевания сердца, сосудов и легких. Ранее 5 российских регионов уже приняли свои законы о запрете продажи вейпов. Это Северная Осетия, Пермский край, Саратовская, Нижегородская и Пензенская области. Центробанк ужесточит контроль за электронными кошельками. Регулятор будет проверять работу операторов электронных денежных средств по 33 критериям, пишет газета «Известия». Специалисты оценят, насколько понятно и полно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств. По итогам проверки компании присвоят один из 4 рейтингов. Если ЦБ выявит недостатки, то потребуется их устранить. За неисполнение предписаний Центробанк сможет применять штрафы и ограничения вплоть до отзыва лицензии. В прошлом году рынок электронных кошельков вырос более чем в 1,5 раза. Его портфель свыше 13 триллионов рублей. Около 60 тысяч вещей забыли пассажиры на вокзалах Москвы с января по сентябрь. Чаще всего сотрудники находили мобильные телефоны и другие гаджеты, наушники, зонты, солнечные очки. Самыми необычными предметами стали зубные протезы, парик и оленьи рога, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Больше всего забытых предметов оказалось на Казанском вокзале. На его склад поступило свыше 27 тысяч изделий. На Павелецком вокзале оставили более 10 тысяч вещей. На Ярославском более 7 тысяч. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Кого? Кого хотите, хотите? Хотите? Специально так коверкаю, но все равно смешно, чтобы удача выбрала. Конечно же нас, чтобы сопутствовала, шла рука об руку и подсказывала вот здесь, обрати внимание, вот сюда, сверни. Но бывает так не всегда. И нам самим приходится брать на себя и ответственность, и все чаяния, и надежды. Но ведь это и придает лишнего шарма. А для того, чтобы все получилось, нужно быть в компании «Радио Шансон». Это вы знаете, но иногда обеспечить себе то, о чем «Антиреспект» нам споет.
1: Вот блески луны, тишины, неповторимый свет, что ложится плавно на тьму пустынных улиц. И только

разговором, закурю и в тишине прошепчу слова, те самые, которых никто не узнает, и заплачет душа, как будто вдова. И ночь тишиною растает, тишины хочу, от зари до зари купола пронзают небо колпак.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эхрос Гуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Все, что угодно в нашей жизни может заякорить то или иное событие, а может быть ожидание или ощущение. Ну вот, цветущие вишни, шум листвы. Виктору Королеву, ну точнее, лирическому герою этой песни, напоминает о любви. Скорее всего, первый. Хотя, я могу ошибаться, тут фантазия может попутешествовать. Но факт остается фактом. А если с песней что-то у вас ассоциируется, ну это все, это надолго. Тогда добро пожаловать. Продолжаем путешествие по волнам радио Шансон.
1: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: Реклама.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Невозможно.
1: А ведь Артур Руденко абсолютно прав. Невозможно забыть свое участие в морском фестивале «Бархатный шансон», и вернуться туда уже не получится, знаете ли. Но еще успеть можете. На сайт radioshanson.ru добро пожаловать, потому что с 24 по 30 октября все дело будет происходить в Турции, на берегу Средиземного моря. «Титаник», «Делюкс Гольф», «Белек», Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и другие артисты. Вот он, золотой состав. И вы, конечно же, тоже там. Информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 12 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Сергей Лебавин на волнах душевного. И какая хорошая все-таки мысль. Зачем смыслы искать мораль, если нет любви? Вот, кстати, правильно. А признай, что, ну все, это финал. О, как сложно бывает-то, а? Надеюсь, что у вас никогда подобного не случится. А любовь взаимна и окрыляющая.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти «Масла» и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-2019. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Порошенко Елена Валерьевна. ОГРН 204-631-616-2000.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: До всенародной танцплощадки «Хрозгули» осталось 33 дня. 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году планируется установить на уровне 28 935 рублей в месяц. Эта сумма заложена в проект федерального бюджета. По сравнению с уровнем текущего года, МРОТ повысится на 6,8%, заявил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. МРОТ определяет нижнюю границу оплаты труда. Работодатель не вправе платить меньше установленного минимума. Кроме того, показатель используется при расчете минимальной оплаты больничных и пособий по беременности и родам для женщин с небольшим стажем или низким доходом. От него также зависят льготные страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Этой осенью у россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею. Как сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии, туристов привлекают сезон красных кленов и комбинированные маршруты по нескольким регионам страны, в том числе по островам. Стоимость 9-дневного тура без перелета начинается от 151 тысячи рублей. Это самый ранний заезд в линейке осенних программ. Он подойдет тем, кто хочет застать начало сезона и посетить несколько исторических городов. В прошлом году Южную Корею посетили 224,5 тысячи россиян, что на 14% больше, чем годом ранее. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящую веселье на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холл» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на сегодня – 84 рубля 90 копеек, евро – 94 рубля 97 копеек. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

солнечном греюсь в тепле. Как хотела допытаться дверь, долго ли пробуду

0: я в крошечном греюсь в тепле.
1: Александр Яковлевич Новик в начале нового музыкального часа.
2: А какой Яковлевич? Васильевич, почему?
1: Ой, ты, наверное, Розенбаум вспомнил.
2: Бывает же такое.
1: Здравствуйте, господа хорошие. Все мы люди, все человеки. И иногда даже ошибиться можем. Ну а что, признаем это, если случилось уже. Воровайте зарь ясный. Уже в эфире Александр Маршал через несколько мгновений. Владислав Медяник. А вот и обещанный Александр Розенбаум тоже появится.

0: здравствуй, сынок.
1: А помните, как в легендарной песне у Талькова? Несвоевременность – вечная драма. Поэтому пока есть возможность, цените эти мгновения. Родителям почаще звоните, а еще лучше в гости приезжайте. Это не только ценно, но и важно для нас самих. Ведь пример, который мы показываем своим детям, только визуальной работой. Только то, что мы делаем, а не то, что говорим.
0: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России, и один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
3: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977 77 77.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Ученое сообщество совместно с медиками пришло к выводу, что душевные наши переживания в прямом смысле могут разорвать сердце. Так что берегите его. И все эти переживания, ну, как-то надо сглаживать. Поэтому на волне душевного найдете всегда и лекарства, и средства для поддержания настроения. Понимаете? В неограниченных количествах его принимать можно. Главное соблюдать режим громкости в часы тишины. Да. А еще у нас программа по заявкам в новом часе. А вот тут-то уже нужно на максималочках. Пишите.

за подляк. И я ему со смаком бил под левый глаз и каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак, а там с ментами участковый отдыхал.

придешь, не улыбнешься, не узнаешь столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один.

0: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. В «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет.
6: Следствие зашло.
5: Как?
4: Так,
6: без стука.
4: Ты кто?
5: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
6: Новой серии.
4: Ого.
6: А ты видела?
8: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
4: Где?
6: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
10: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
10: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
10: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

стану я вперед загадывать, могу поплакать и смолчать. На жизни карты, чтобы складывать, пасьянс не сходится опять.

0: В каждом дне есть возможность цветы использовать для поднятия настроения. И цвета тоже можно. Вот так хотя бы взять радугу, уже 7 часов рабочего времени можно разукрасить. А полутона, какая прелесть. Делаем это вместе в компании «Радио Шансон». А я, Денис Денисов, откланиваюсь. До завтра.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Хоразгуляй» осталось 33 дня. 3 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минздраве заявили, что искусственный интеллект помогает российским врачам анализировать медицинские снимки и данные электронных карт пациентов. Замминистра здравоохранения Вадим Ваньков отметил, что эти технологии ускоряют выявление патологий и сокращают время на подготовку описаний. В ведомстве добавили, что полученные данные могут стать основой для создания цифрового медицинского помощника, способного определять профиль риска пациента и приглашать на диспансеризацию тех, кто давно не проходил осмотры. Ваньков подчеркнул, что искусственный интеллект остается инструментом самостоятельно вылечить пациента, он не может. Однако его использование помогает принимать медицинские решения. Ключевыми инструментами мошенников во время осенних распродаж станут поддельные интернет-магазины и копии сайтов известных брендов. Как рассказал директор по развитию Центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско, злоумышленники могут привлекать покупателей предложениями аутлетов, закрытых распродаж и ликвидации остатков. На поддельном сайте пользователь выбирает товар, указывает адрес доставки и оплачивает заказ, однако покупки в настоящем магазине не происходят. Как пишет «Известия», весьма вероятно, появятся фальшивые промокоды, подарочные сертификаты и розыгрыш одежды. Северная столица снова возглавила топ самых популярных туристических направлений страны на предстоящие новогодние праздники. Петербург разделил первую строчку предновогоднего рейтинга с Сочи. Как пишет ТАСС, ссылаясь на экспертов рынка, в топ-5 направлений для зимнего отдыха также вошли Москва и Подмосковье, Калининградская область и Донбай. Большинство россиян бронируют туры перед отпуском. За месяц до отдыха 32%, около 25% от общего объема заявок – это раннее бронирование за 3-4 месяца. Я напомню, в этом году новогодние каникулы продлятся с 1 января по 10-31 декабря в стране выходной день. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «Подобно».

нашей надежды, где радость дарила весна. Нам время сменило одежды, а ты все так нежно ждала.

0: никогда не забыть. Цвет глаз моих огненно-карих тебе никогда не забыть.
1: Ох, ну как мы сегодня с вами красиво начали программу ваших приветов и поздравлений только для вас. Иосиф Кобзон на шансоне «Только что вишневые розы». Очень так лирически, драматически где-то даже. Всем доброго дня, меня зовут Ирина Сотникова. Программа началась, я жду ваших приветов и поздравлений на единый номер +7 909 955 103 и 0. Сегодня у нас 12 октября, ну и чтобы поводы дополнительно, может быть, появились, я не знаю, кому может быть, просто хочется очень поздравить, а не с чем. Так вот, сегодня у нас с вами день кадрового работника в России. Между прочим, это один из важнейших сотрудников коллектива. Многое решает в сфере ваших отпусков, пропусков, опять же, в общем, всего подобного. Так что бегом за шоколадами и мармеладами для любимых кадровиков. Тем более, что сегодня еще и день шоколадных сюрпризов, как я вижу. Вот видите, как хорошо совпало, правда? Также у нас день с вами закрытия дачного сезона. Ну, все, все. Осень уже в полной мере вступил свои права, во всяком случае, в столичном регионе, дождливо. Ну, не будем грустить, не будем унывать, будем согреваться шансоном нашим дорогим. Прямо сейчас Михаил Бублик «Верю в любовь». Пишите во все доступные мессенджеры ваши поводы для поздравлений. Мессенджер Макс хорошо работает. Ну, и смс-сообщения, конечно, отправляйте. Главное, не забывайте, пожалуйста, подписываться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: самый близкий друг.
1: Вашим самым близким друзьям отправляйте сообщение на единый номер плюс 7909-955-1030. Поздравляйте, передавайте привет и все самые теплые, добрые, душевные пожелания я, конечно же, передам. Здравствуй, дорогой радио Шансон. Всегда слушаем вас. Передайте, пожалуйста, музыкальный привет в Московскую область, город Ивантеевка, складу «Экопродукт», всем работникам, в особенности нашему начальнику склада Кириллу Евгеньевичу, здравому руководителю, честному человеку. Мы верим в вас, всегда поддержим в работе. Также еще привет Григорию и его прекрасной спутнице. Серега написал нам. Вот как вы, хорошо про руководство, правда, не часто встретишь такое. Павел из Тольятти сообщает. Передаю привет доченьке Елизавете, очень красивой, умной девочке. Еще привет супруге Ахмадеевой Елене, она сейчас на работе, очень скучаю, очень сильно люблю ее, единственная моя, самая лучшая, самая красивая, самая-самая-самая. Ну и, конечно же, по традиции, привет в Челябинск. Так, что у нас еще? Добрый вечер, дорогой шансончик. Вечер уже где-то. Да, интересно. Сегодня, 12 октября, хотелось бы мне поздравить своего брата младшего Мажукина Алексея Анатольевича из города Черногорска. Пожелать ему здоровья, успехов, быть во всем хорошим молодым папой в свои 46, и еще поздравить сестренку Коновалову Анну Анатольевну, тоже из Черногорска, 41-й годовщиной. Пожелать ей здоровья, успехов во всех ее начинаниях, конечно, счастья, радости. Поставьте, пожалуйста, песню Таисии Повалий «Застольная». С уважением, брат Олег, город Абакан.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: У меня

Продолжается дневной выпуск программы ваших приветов и поздравлений только для вас. Я зачитаю еще несколько сообщений и напомню наш единый номер +7 909 955 103 0. Не забывайте о подписи. Дорогие Нина и Евгения, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем кадровика. Ваша работа – это настоящее искусство, требующая внимательности, ответственности и чуткости. Вы не просто оформляете документы, ведете учет сотрудников. Вы создаете атмосферу, в которой каждый работник чувствует себя важным и нужным. Это нам пишет Павел Геннадьевич. Желаем вам профессиональных успехов, мудрых решений, неиссякаемой энергии. Пусть каждый день приносит радость от выполненной работы, а ваши усилия всегда будут оценены по достоинству.

0: Спасибо вам за ваш неоценимый вклад в развитие нашего коллектива. С уважением и благодарностью. Ох, Павел Геннадьевич, какое красивое, однако, поздравление. И есть у нас еще одно поздравление. Павла и Анастасию Мерцаловых с годовщиной свадьбы поздравляют родители, сестра Ульяна, друзья и близкие. Еще много-много лет совместной жизни вам, любви, конечно же, здоровья, всего самого доброго. Не обращайте внимания на мелочи, на пустяки, цените главное — это уважение и любовь друг к другу. И то, что вам вообще повезло в этом мире встретить друг друга. Павел, Анастасия, только для вас, Алексей Брянцев и Елена Касьянова на шансоне.
1: Вечерний час, обычный день.
2: Ну да, среда.
1: Я опоздал, прошу прими.
2: Какой букет?
1: А я спрошу, да или нет? Да или нет?
2: Наверное, да.
1: Но почему?
2: Большой секрет.
1: Как же мне с тобою повезло, согретым быть, твоим теплом. Но как же мне с тобою повезло,
2: укрытый быть твоим крылом.
1: Как же мне с тобою повезло, и смех, и боль.

0: говоришь, говоришь, что знаешь все, что знаешь все.
1: Из старых снов.
0: Я так хочу, я так хочу тебя обнять, тебя обнять.
1: И я хочу,
0: я так хочу.

0: продолжается программа «Только для вас». Есть у нас еще и поздравления, и приветы. Все это зачитаю прямо сейчас в прямом эфире. А вы пишите на единый номер +7 909 955 103 0. Привет, мое любимое радио. Поздравляю себя с профпраздником. Всю свою жизнь проработала кадровиком с 21 года. Распределяла дипломников по отделам КБ, если еще кто-то помнит эти две буквы. В начальниках были полковники, научили меня планировать свой рабочий день и доводить начатое до конца. Да, сейчас с этим, конечно, как-то сложно стало. А еще собрала ребят из слесарей, токарей и организовала группу. Ребятки техникум закончили. Если они помнят Татьку Нефедову, привет, передать. Компьютер изучатель в теории. КБ Точмаш, девочки, я вам благодарна за помощь в профессиональном росте. Так, шансон. Сегодня день рождения моей внучки. Она в Питере, а я живу в Электростали. Лиза, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю никогда не хандрить, не сомневаться в себе, смело покоряй этот мир, удивляй всех вокруг. Слушай свое сердце и верь в свою мечту. Пусть у тебя все обязательно получится. Пусть в жизни будут и счастье, и любовь. Бабушка Таня. Здравствуйте. Хочу поздравить своего мужа Игоря с днем рождения, от жены Алены. Много здоровья. И только одна просьба. Будь как можно дольше в моей жизни. Вот это хорошо сказано. Виктор Третьяков для вас прямо сейчас, для наших дорогих именинников, самый лучший год.
1: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет. Год

0: самый лучший год. Я так решил.
1: Реклама.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не случайно эта песня появилась в эфире радио «Шансон». Есть у нас сообщение от Леночки Карабановой из Рязани. Пишет: сегодня мы приехали на дачу, копаем грядки, будем сажать лук, чеснок. Погода у нас жаркая, солнечная. И передаю привет своей любимой мамочке Галине Карабановой, сестренке Марии, Дмитрию Хановым, любимому Алексею и всем моим друзьям, любителям шансона. Всем желаю хорошего дня, успехов, здоровья, добра и позитива. И вообще хорошей недели вам. Ой, мне тоже привет, и вам, Леночка, тоже привет большой. Вот, поставьте, пожалуйста, песню Стаса Пьехи, пожалуйста. Так, добрый день, шансон. Передаю привет своему другу Дмитрию Сергеевичу Зарькову. Он сейчас в командировке в Астрахани. Удачи, успехов в делах и отличного настроения. Это написал Олег из Невинномысска, Ставропольского края. Инна из города Мариуполя сообщает следующее. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой мамочке Бабенко Надежде Владимировне. Пусть побыстрее выздоравливает. Я ее очень люблю. И еще одно поздравление. Шансон, передайте привет и поздравления моей маме Зиновьевой Людмиле Михайловне. Ей сегодня 70 лет. Крепчайшего здоровья. Конечно, здоровье, здоровье прежде всего. Это написали нам сыновья Алексей и Олег. И если можно, поставьте, пожалуйста, песню «Молодая». Пожалуйста.

0: Ефрем Амирамов уже в завершении программы «Только для вас» на радио «Шансон». Я зачитаю оставшиеся сообщения. Итак, Казакова Лара нам пишет из города Ростова-на-Дону. Очень важное, кстати говоря, сообщение. Поздравляю с днем рождения Маринку Агапову. Марина, позвони мне, а то я утратила телефон, негде взять твой номер. Еще раз с днем рождения. Вот, пожалуйста, позвоните. Добрый день, хорошее радио. Поздравляю с днем рождения милую, дорогую крестницу Романову Ирину. Желаю ей здоровья, счастья, чистой любви и мирной жизни. Она самая замечательная, самая красивая. Передайте ей, пожалуйста, музыкальный привет в город Волгоград. Написала Наталья из Паньшина. И еще одно сообщение. Здравствуйте, радио «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, нашего папу с юбилеем. 45 лет. Ох, какой у вас еще молодой папа, если честно. Желаем ему счастья, здоровья, успехов, удачи на работе, пишут Куликовы Вера и Арина. Все, на этом дневной выпуск завершаем. Повторится он теперь уже вечером в 21:00 по Москве.
1: День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти масла и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-2019. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Порошенкова Елена Валерьевна. ОГРН 304-631-616-2000.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Пробегая мир локтями, наотмашь пью я, пью без середин. Мне кажутся руки

метра вспять разбитый сон дурной. Какой-то пришлый человек ломтями разрезал сердце.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: До всенародной танцплощадки их разгуляя осталось 33 дня, 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В следующем году будет запущено новое мобильное приложение портала госуслуги. Как сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев, из бюджета на инфраструктуру портала выделят столько же средств, сколько и в этом, а именно 15,3 миллиарда рублей. Шадаев отметил, что на портале постоянно организовывается рефакторинг, чтобы улучшить выполнение существующих услуг и ускорить время их оказания. Как пишет портал «Москва-24», на портале госуслуги появится зеленая кнопка, с помощью которой россияне смогут отменять ранее введенные ограничения. Новый механизм станет дополнением красной кнопки, предназначенной для защиты граждан от мошенников. Зеленая кнопка позволит снимать ограничения, установленные участниками ГИС-антифрод. Закупать продукты к новогоднему столу стоит заранее, начав с товаров длительного хранения. Такой совет дала старший аналитик инвестиционной компании Валерия Попова. По ее словам, к декабрю традиционно растут цены на алкоголь и игристое, в том числе из-за индексации акцизов. Из-за перегруженной логистики красная икра прибавляет 10-15%, мандарины и другие цитрусовые к середине декабря 10-20%. Прежде всего, Попова рекомендует приобрести товары с длительным сроком хранения. Крупы, макароны, сахар, муку, консервы, растительное масло, мед, чай, кофе, какао, орехи, сухофрукты и шоколад. Совместные занятия физической активностью в значительной степени помогают мирно разрешать конфликты между супругами. Согласно исследованию, на которое ссылается «Известия», занятия вдвоем создают дополнительные возможности поговорить и провести время вместе. Повторяющиеся положительные контакты могут постепенно укреплять отношения, особенно когда в обычном расписании супругам трудно найти время друг для друга. Самым распространенным видом совместной физической активности в исследовании оказалась ходьба. Доллар на сегодня 84,90, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Народный артист России Михаил Шуфутинский открыл новый час на шансоне. В Москве 16:07, миллион алых роз. Ну, а мы готовы превратить вашу жизнь в один прекрасный бесконечный музыкальный вояж. Максим Апрель продолжит эфир самого душевного радио, радио Шансон. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем прекрасного понедельника.
1: Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В новом «Жакта-9» «Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
2: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. В «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Красивейшая мелодия, музыка, песня, ласкающая слух. Да, не в Армению, конечно, но, тем не менее, на душевное мероприятие приглашаем вас на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Билеты пока еще в наличии. Заходите на наш официальный сайт radioshanson.ru, если вам уже исполнилось 12 лет, билеты там приобретайте. Много ярких звезд шансона выступит для вас на сцене «Разгуляя». Приходите.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона, сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Крылья. Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
5: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340 0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте nastrichkodom.rf.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я никогда не переставал утверждать, что покупка автомобиля – это самая глупая инвестиция, из которой выйти без потерь невозможно. Но как же я ошибался? Эксперты агентства «Автостат» рассказали, что 5 лет назад нужно было вкладываться не в валюту или недвижимость, а в японские внедорожники и народные хэтчбеки. Сравнив цены 2021 года со стоимостью перепродажи в 2026, аналитики выяснили, что абсолютным чемпионом доходности стал Toyota Land Cruiser с остаточной стоимостью в фантастические 150%. Наступает ему на пятки пикап Toyota Hilux со 148%. Замыкает тройку народный любимец Hyundai Creta, который можно перепродать на 47% дороже, чем когда его покупали новым. Не сильно отстают и неприхотливые Renault Sandero, Hyundai Solaris, а также роскошный Lexus LX и семейство Skoda. Владельцам премиума и экологичных электрокаров повезло куда меньше. В антирейтинге по сохранению капитала оказались корейский представительский седан Genesis G90, растерявший почти 40% своей цены, электрические кроссоверы Jaguar I-Pace и Audi e-tron. Владельцы немецких флагманов BMW 7 серии и Audi A8 тоже кусают локти, наблюдая стремительное удешевление своих авто. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама «Караваева Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 12 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

языка, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАПА.

Девочкам в парилочке как хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой!» А, мама.

тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в бане не брала. Я давно забросил детские игрушки,

Ох, уж эти мамины подружки. Михаил Круг на шансоне только что. Далее эфир продолжит Сергей Трофимов. История под названием «Обычный день». Ну, а уже в 17.00 по Москве, дорогие наши радиослушатели, начнется программа «Катюша» с Алексеем Филатовым. Мы будем ждать ваших жизненных историй, ваших звонков и, конечно же, сообщений.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
5: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. Социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Хрозгуляй» осталось 33 дня. 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В следующем году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды, как заявил министр финансов Антон Силуанов. С февраля на уровень инфляции это 6,8%, а с апреля на 3,3%. Министр отметил, что это те размеры, на которые будет расти уровень зарплат в экономике. По прогнозам Минфина, к концу следующего года средний размер пенсии по старости составит 29 924 рубля. Силуанов также напомнил, что в 2027 году в России вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, который составит 28 935 рублей. По его словам, такая динамика позволит выполнить задачу, поставленную президентом, по увеличению МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Подготовка к Новому году и приобретение подарков для семьи, друзей и коллег может обойтись от 27 до 60 тысяч рублей. Речь идет о празднике на 14 человек. Окончательные расходы будут зависеть на доцента финансового университета при правительстве Петра Щербаченко. Города, магазина и бренда. Как сообщает Life.ru, ссылаясь на доцента финансового университета при правительстве Петра Щербаченко, стоимость подарка не выпадение снега или формирование временного снежного покрова в Москве может произойти в первой пятидневке ноября. Как рассказала Москве 24 главный специалист агентства Метеоновости Татьяна Позднякова, конец октября в столице будет с положительными температурами. На этой неделе удерживается очень теплая погода в пределах до 15 градусов. Кроме того, ночи теплые для этого времени года. А прошедшая ночь на 12 октября стала самой теплой за всю историю наблюдений – 12,5 градусов. Что касается осадков, всю рабочую неделю они будут приниматься от небольших до умеренных. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.

0: захотим.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: Катюша и ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». И помогает мне сегодня Ирина Сотникова.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Наверное, по заглавной песне «Побратимы» вы поняли, о чем у нас в ближайший час будет речь. Кто забыл? Ну, я думаю, что нет таких. Я думаю, что у нас большая слушательская аудитория именно нашей программы.
3: Да,
2: по крайней мере, по письмам, по вашим отзывам, по вашим сообщениям, да и по звонкам. Когда вы работали у нас телефонно, было видно, что вас очень много желающих пообщаться, поучаствовать в нашей программе. Вот. Ну, надеюсь, что интерес в нашей программе ослабевать не будет, потому что, в общем-то, жизнь продолжается. Ребята и, кстати, девчата периодически уходят служить в армию, отдают долг, кто-то подписывает контракт, возвращаются. И, в принципе, все они наша потенциальная аудитория, которые слушают нашу программу, участвуют в нашей программе. Дорогие друзья, в связи, я вам говорю, что, в принципе, это, так скажем, программа не для людей пассивных, а для людей активных. Как раз, в общем-то, когда вы вспоминаете свои молодые годы, как вы в армию зашли, как вы спали на двухъярусных сетчатых кроватях, в больших казарменных помещениях. У кого-то бывали даже помещения там на 150 человек. Мне вот повезло больше. У нас всего на 15 человек был кубрик. Мы почему-то его как моряки, хотя в море у нас не было в Орле, но мы называли это кубриком. Так вот, все полные сил, энергии, молодые. Так вот, я хочу, чтобы вы, когда слушали нашу программу, тоже возвращались в эти годы, чувствовали в себе энергию и участвовали в нашей программе. Что можно сделать? Ну, можно же, конечно же, вспомнить какую-то воинскую дату, вспомнить свою службу, поздравить друга, с кем служили, или передать ему просто привет. К сожалению, для того, чтобы найти кого-то, с кем служили, надо обязательно иметь почтовый ящик, электронный почтовый ящик, который я скажу в эфире. И если вас человек слушает или его родственник ему передаст, то он вам обязательно напишет. И вы уже, в общем-то, обменявшись явками, паролями, созвонитесь, наверное, повстречаетесь и будете довольны. И благодарить нашу радиостанцию, да, нас с Ириной, что мы вас свели. То есть вас свела не судьба, а Катюша на шансоне. Так вот, дорогие друзья, вспоминаем наши лучшие, можно сказать, годы, молодые, шебутные такие, большой такой мужской, опять же, с оговорочкой, что, в принципе, есть и женские коллективы, вот, особенно, вот, в принципе, у нас, у связистов, а я к ним отношу, кстати, наш праздник 20 октября будет День военного связиста, и некоторым по распределению, вот, офицерам молодым, ну, везло, они попадали в такие вот женские, ну, наверное, отделение, там, человек по 15, по 20 было, девчонки, которые работали на коммутаторе.
3: А почему нам вот девочки не звонят на наш коммутатор? Вот я ни разу не слышала, чтобы...
2: Не-не-не, на самом деле звонят, и звонили девчонки, которые именно служили на коммутаторе. Я больше того скажу, есть постоянный слушатель, сейчас не вспомню ее имя, она вообще в спецназе служила, рассказывала, да. А часто очень звонят просто девушки, которые познакомились в свое время, во время службы с ребятами, кто-то, в общем-то, связал свою судьбу, кто-то, наоборот, в общем-то, были какие-то такие романтические отношения.
3: А сейчас ищут, да, чтобы связать, да, судьбу, да, да, тех, да, кто, да, был когда-то.
2: У нас сегодня единственный немножечко такой измененный трафик, но для вас намного просто. Всего есть один телефон. Плюс 7 909 955 10 30. Плюс 7 909 955 10 30. На этот телефон можно послать смс-очкой обычной или в МАКС сообщение, которое я зачитаю в эфире, или на него можно позвонить. Мы, к сожалению, не ответим на ваш звонок, но мы зафиксируем, что вы нам звонили, и вам сами перезвоним уже с нашего телефона. Так, к сожалению, у нас сейчас работает связь. Поэтому не стесняйтесь, пишите, звоните на телефон. Плюс 7-909-955-1030. А у нас в эфире...
3: На рекламу небольшую.
2: Реклама.
3: Да, вернемся очень скоро.
1: Катюша на радио «Шансон».
4: Реклама. Минивэн «Джак РФ-8». Для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: Хай! Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: «Катюша» на «Радио Шансон». Место встречи боевых товарищей.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Не буду тянуть, сразу включу с первой линии Владимира Локтионова, потому что он у нас первый раз звонит нам с Кубани, насколько я понимаю. И мы сами до него дозвонились, поэтому, не дай бог, уйдет с поклева. Владимир, вы в прямом эфире, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась.
2: Значит, я служил 80-82. Польская Народная Республика. В связи, значит, у нас... Я служил при штабе Варшавского договора. У нас, значит, позывной был «Бисер». «Бисер». Это, ну, серьезная связь. У нас была маршал Куликов, был командующий группой, значит... И вот мы там, значит, проходили службу. У нас было, я вам скажу, что строго было, со служба была, потому что у нас генерал на генерале, ну, штаб Варшавского договора, даже это кто знает. И вот я хотел бы, первый раз дозвонился, хотел бы передать привет всем своим сослуживцам. Сашу Егорову, Саша Луценко, Коля Перков с Москвы, Донецк, Юра Пьянов, значит, с Харькова Ушаков Володя. Ой, господи, растерялся как-то.
1: Да ничего страшного. А что, вот так все строго с этими генералами были, было, что даже там, ну не знаю, там не баловались, ну не знаю, не там, не чудили, ну, немножко.
2: Вы знаете, вот сейчас сказали вот, девчата на коммутаторы. У нас были тоже девчата на коммутаторы. Точно вот, точно так вот. Кто там замуж успел выйти, кто-то просто влюблялись. И все девчата с коммутатора. Ну, представьте, стоит смена солдат, ну, у нас так, до 30 человек смена была. И девчата проходят мимо нас, мимо... И все такие ребята, такие...
1: Ну, что, неужели вам офицеры позволяли, можно сказать? Это чисто такая офицерская, можно сказать, прерогатива. Вы-то еще молодые, 18-летние еще, как говорят, молоко на губах.
2: У нас чудили там ребята такие, что не дай бог. Хорошо, все. Вы знаете, я вспоминаю службу, ну, знаете, с таким чувством, что не зря служил. Хорошо, что именно там служил. Это как раз это был Юрзельский, как раз поляки там воевали, пытались с нами повоевать. Ну, вообще, вот такие дела.
1: Ну, а что-то, знаете, вот вспомнили, мне рассказали ваш марш-бросок, чем запомнился.
2: А чем запомнился? Ну, мы думали, что он специально спрыгнул с обрыва. Специально. Там, ну, метров, может, 20.
1: То есть вы бежали каким-то подразделением? Вы взводом бежали, я так понимаю, марш-бросок, да, 10 километров?
2: Да. Мы думали, он специально, а он упал. И командир прозевал его, не заметил. У нас были интересные ребята. Вот на стрельбище было. И вот там, значит, то хозводники, это учебки, они там поросят держали, кормили, а домой приходили, говорят, ну, я служил там, начинальники служили.
1: Владимир, а вы такого Михаила Алексеевича не знаете? Вот у нас сейчас прямо в прямом эфире задают вопрос, спрашивают, как вас зовут. Я вот Михаил Алексеевичу говорю, что Владимир Локтионов зовут.
2: Да, Владимир Локтионов.
1: А вы такого не помните, Михаил? То есть вот он тоже спрашивает про бисер.
2: Не помню, нет, у нас много было. У нас ленинградцы были.
1: Ну, может, сейчас
2: Бисер,
1: может...
2: это позывной был. А полевая почта 966-81. Это наша полевая почта. Вот кто слышит, пусть это самое, если сможет к вам дозвониться, мой номер телефона, он у меня простой, там 918-130-99-97.
1: Владимир, спасибо вам большое за звонок. Слушайте нашу передачу. Надеюсь, найдете служивцев. Все происходит первый раз. Все у нас впереди. А я, дорогие слушатели, напоминаю, надо вам писать в Макс смс-кой или звонить по телефону.
2: Есть.
1: Спасибо вам большое, спасибо. А вы, дорогие слушатели, пишите и звоните по телефону +7 909 955 1030. А у нас песня.
0: Катюша на радио Шансон. Реклама.
3: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
4: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
3: С 12 сентября в Самарском цирке.
4: 0+.
5: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти, масла и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-20-19. «Слававто». Все для вашей иномарки.
6: ИП Паращенкова Елена Валерьевна. ОГРН 204-631-616-2072.
7: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
8: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
9: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу: Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И ее ведущий, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. Не могу не прочитать сообщение действующего сотрудника под именем Ник. Так и есть, Ник. Передайте, пожалуйста, всем моим сослуживцам привет. 4-я батарея ВЧ-88-612, учебка 10-м год от Шунина Никиты. А также сослуживцам в Самару, в 23-ю отдельную мотострелковую бригаду 1-я рота управления. Было приятно увидеть своего комбата майора Медведева в новостях в качестве командующего группировкой войск. Центр в зоне своего уже в генеральской должности. Слава артиллерии! Победа будет за нами! Никита Шунин из Орла с наилучшими пожеланиями. А теперь у нас на второй линии Алексей. Алексей без фамилии, потому что он еще у нас действующий. Алексей, здравствуйте.
2: Да.
1: Рассказывайте, в каком году, когда пришли на службу и почему остались?
2: Да, конечно. Я пришел в 95-м году, срочно служил с 95 по 96 год. Вот. Остался дальше служить уже 31 год, как служу. Конечно, остался из-за того, что потомственный военный. У меня во втором, сейчас дети уже в третьем поколении все военные. Вот. Срочно, конечно, проходил 95-й год. Весело было, интересно.
1: Там же в Саратовской области были, да?
2: Да, конечно, в Саратовской области, да, ракетные войска.
1: И сами родом там из Саратова, да? Так, все по-земляческим.
2: Там в Саратовской области, да.
1: Все,

0: Все сложилось.
1: Да, все сложилось.
0: Но чем служба вспоминается? Каким случаем? Что-то у вас было такое рассказать?
1: Честно говоря, у нас в свое время срочную службу, когда служили, у нас была своя группа музыкальная. Вот, и мы ездили в выходные дни, нас приглашали, и мы ездили в выходные дни, отмечали свадьбы, отмечали дни рождения. Все было весело и интересно, и службу пролетел, кстати, незаметно.
0: А у вас музыкальное образование, на каком инструменте играли?
1: Нет, самоучка, гитара, конечно. В времена гитар популярны.
0: Может быть, и пели еще?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет, певчий у нас другой был, кстати, саратовский тоже человек. Тоже служил срочно. Звали Андрей, кстати, ему огромный привет, если слышит меня.
0: Ну, короче, срочно так понравилось, что решили остаться на сверхсрочную. Ну и что, возглавили этот вокально-инструментальный ансамбль? Продолжаете ездить по свадьбам в роли директора?
1: Нет, конечно, группа уже давно развалилась.
0: Жалко.
1: Вот. Но, кстати, я по должности по своей сейчас свидетель, кстати, действующий связист, и поэтому хотелось бы в преддверии праздника Дня связиста военного всех поздравить военных связистов с наступающим праздником. Счастья, здоровья, чистого неба над головой, конечно. Ну и всех благ в семейной и в личной жизни.
0: Спасибо, Алексей. Вот, кстати, я заметил, как не берешь любой род войск, и человек говорит, я из ВВС, там, я из десантуры, но был там связистом. Все-таки связь — это на самом деле нерв нашей армии. Алексей, спасибо большое за звонок, а у нас на первой линии женщина, как вы хотели, Ирина.
2: Да,
0: Елена,
2: да.
0: Муж которой служил в Германии. Елена, здравствуйте, вы еще от нас не ушли, да, ждете?
3: Ну, очень приятно.
0: Рассказывайте, у нас минутка есть с вами.
3: Ну, что рассказываю, вот отслужили. Сейчас у меня муж находится на СВО тоже. Поэтому очень, конечно, третий год уже, все так хорошо, это, слава богу.
0: Извините, в 87-м году вы в Германии служили, он, наверное, был... Он солдатиком был, да? Или лейтенантика?
3: Он, да, оставался, был прапорщиком, но потом он закончил службу, мы приехали здесь, вот. Сейчас я живу в Нижегородской области, в Дивеево, здесь недалеко от вас. Вот, ждем мужа.
0: Ну, весточки присылает хотя бы? Радует?
3: Да, пишет, слава богу, третий год пошел. Хотелось бы ему передать такую песню какую-нибудь. Я обязательно дождусь.
0: Песня будет называться «Все переживем». Я думаю, да, очень хорошо ляжет. Лена, спасибо вам большое за звонок. Дождаться живым, невредимым мужа. Ну и нам победы. Дорогие друзья.
3: Еще, знаете, хочу сказать, что у него позывной «Алтарь». Вот.
0: «Алтарь»?
3: Конечно, «Алтарь», да, потому что он у меня тоже в храме. Он очень верующий, мы семья такая. Поэтому Сереже моему привет огромный.
0: Сережа, «Алтарь», привет.
3: Всем ребятам.
0: Да. Лена, спасибо большое за звонок. Дорогие друзья, я вам напоминаю, мы пишем и звоним сегодня по телефону. Плюс 7-909-955-10-30. Ничего страшного, если мы не поднимем трубочку, мы вам перезвоним. Поднимайте нашу трубочку.

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: Ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». Ну, тяжело нам с Ириной приходится. Ирина, хватайте вторую линию. У нас должен быть, по-моему, там Сергей.
2: Я, наверное, успела подхватить. Давайте проверять.
1: Давайте. Алло.
3: Алло.
1: Алло. Как вас зовут?
3: Я вас...
1: Как вас зовут? Алло.
3: Алло. Я вас слышу хорошо.
1: А вас как зовут?
3: Меня зовут Вячеслав.
1: Вячеслав, извините.
3: Да.
1: Просто мне перед вами Сергей рассказал все про свою службу, а когда я ему сказал выйти в прямой эфир, он сказал, не-не-не-не-не, я не для этого, я просто с вами поговорить.
3: Я выйду в прямой эфир.
1: Вы уже в прямом эфире, Вячеслав, фамилию скажете свою? Фамилию.
3: Отлично. Белышев Вячеслав, город Киров, годы службы 85-87 осень.
1: Так.
3: За связь ракетных войск стратегического назначения полгода в учебке Переславле-Залесском, потом полтора года командир отделения фельдъегерей, то есть возил секретную почту полтора года.
1: То есть тоже связист, короче, как вот я
3: да,
1: и говорил.
3: Да, связист. Почему я решил все-таки сегодня слушал, думаю, дайте я вам позвоню.
1: Не, ну, подождите, у нас 20 октября, день военного связиста, а сегодня звонят одни связисты. И я, кстати, тоже училище связи заканчивал. Поэтому
3: я, слушайте, я вас слушаю постоянно, Алексей, очень хорошая программа, вы просто молодцы.
1: Ну, рассказывайте про службу. Где, значит, вы служили где?
3: Вот. Да, служил в Прибалтике.
1: Прибалтике.
3: Полтора года РВСМ уже сказал, да, как бы фельдъегерем. С понедельника по пятницу ежедневно возил почту с охранниками. Два охранника, два автоматчика, по два магазина полных патронов у них. Если особой важности, то еще и у меня автомат 60 патронов. То есть служба была такая веселая, пролетела как один день, потому что ежедневно курсировали с боевой части до Каунаса или до дивизии. В общем, интересно было.
1: И тут особой важности добавляли вам 60 патрон, два магазина, да?
3: Да, да, да. Это лично мне уже. То есть, кроме двух охранников, еще водитель, бывало, что тоже автомат 60 патронов. Ну и старший машины прапорщик или старший прапорщик, у него пистолет, естественно. В общем, все было серьезно.
1: Не, ну вот это вот усиление совершенно секретного до особой важности, вот эти два магазина вам, это, конечно, интересно. Ну а что-то прикольное, нет, ну, прикольное было. Я надеюсь, почту вы никогда не теряли. Пистолет,
3: нет, конечно,
1: пистолет,
3: нет,
1: прапорщик,
3: конечно.
1: Прапорщик пистолет нигде не забывал?
3: Нет, нет, нет. У нас все было по-взрослому. Служба была поставлена как надо.
1: Понятно.
3: Можно я расскажу интересный случай, который произошел у нас в штабе дивизии, а при штабе дивизии было КГБ, а как отдельная часть.
1: Давайте прям у нас меньше минуты, прям быстро-быстро, тезисно.
3: Очень быстро, да, очень быстро.
1: Да.
3: Значит, при исполнении воинского, ну, вот этого именно военного задания по перевозке секретных документов, никто не имеет нас права останавливать. Заходим на территорию КГБ, вдруг подходит старший прапорщик и начинает меня лечить, уже старшего сержанта, уже почти дембеля. Почему честь не отдали? Я говорю, товарищ старший прапорщик, читайте устав.
1: Рука занята, видите?
3: Да, да, у меня рука занята, хотя, конечно, всякое бывает, но, видите, при исполнении, как говорится, у нас почти боевое задание. Он начал там это, я говорю, бойцы, нападение на ФПС, ребята снимают плеча оба, автоматы демонстративно показывают ему, открывают затвор, ну, магазин.
1: Досылают патрон.
3: Да, и досылают патрон-патронник. Надо было видеть этого старшего прапорщика.
1: Запахло прапорщиком.
2: И что он? И он-то что потом? Замолчал? Все?
3: Он сразу, ой, извините, и ушел. Когда я зашел на КПП КГБ, стоял майор, зам начальника штаба. И смеялся, прямо вот просто ржал.
1: Ну, вы как-то рапортом доложили о нападении или о попытке?
3: Нет, нет. Ну, смысл? Зачем?
1: Ну, слава богу. Вячеслав, спасибо большое за звонок. Правда, случай прикольный, на самом деле. Очень интересный.
3: Я даже не верю, что дозвонился до вас. Хочу два слова сказать. Очень много друзей было. К сожалению, ни с кем связь не поддерживается. Сергей Сузловой, Таня Пичугин, Сарзама 16, Ильдар Бусманов, Туфы. Сергей.
1: Вячеслав, заведите свой электронный адрес, позвоните нам в следующий раз. Мы обязательно его передадим.
3: А у меня есть электронный адрес.
1: Я Диктуйте хочу. Быстро тогда, быстро.
3: ВК галочка.
1: Так.
3: Y.
1: Так.
3: А.
1: Т.
3: К. А. Вятка. Вятка.
1: Вятка.
3: Агро. Дальше АГРО.
1: Агро.
3: С как доллар. ЕРВ как галочка. И С как доллар. Вятка агросервис. Собака Яндекс.ру.
1: Эх, сработал бы сейчас Яндекс. Вячеслав, до свидания. Мы уходим на музыкальную паузу, а я говорю, телефон для связи. +7 909 955 1030. Пишите, звоните.
0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. Реклама на радио «Шансон».
4: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Услуга за максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
0: Радио «Шансон» представляет.
15: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
14: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: Почта. Полевая почта и заявки служивых.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». У нас на первой линии настоящий десантник Виктор Телятников. Виктор, добрый день. Алло.
2: Да.
1: Виктор. Ну, Виктор, на самом деле, ехал, я так понимаю, откуда-то из зоны СВО. Он уволился капитаном в 90-м году. Я так понимаю, что пришел, в общем-то, солдатом в учебку, прошел Афган, потом закончил училище, я надеюсь, Рязанское десантное. Сейчас у него, в принципе, сын тоже служит. То есть такая, в общем-то, уже семья служивых. Ну вот, к сожалению, не получилось его услышать, но он такой жизнерадостный, бодрый и веселый.
2: Может попробовать набрать еще раз? Нет, да нет, не успеем.
1: Ничего
2: уже,
1: страшного,
2: да, не успеем.
1: Да, у нас буквально мало совсем времени осталось. Я хотел сказать, что мы еще в нашей передаче вспоминаем праздники различные, какие были накануне нашей передачи, какие будут. К сожалению, вот начало октября, оно не особо сильно, в общем-то, такое для праздников. Нам никто ничего не пишет, не напоминает.
2: Нет, у нас, вот есть тут сообщение, с днем рождения просят поздравить. Нет, будем поздравлять, не будем?
1: С днем рождения танкиста. Ну, я просто хотел сказать, что день танкиста уже прошел месяц назад.
2: Прошел, да?
1: Да. Но, да, Ирина поздравляет своего мужа Сергея. Он командир танка, наводчик орудия. Причем, интересная такая у него судьба была. Он призывался в СССР. Потом, видимо, СССР развалилась. Он уже в какой-то стране СНГ служил.
2: Да, да.
1: А вернулся на дембель в Россию. Вот такая у него непростая судьба. До сих пор свою службу вспоминает. Я тоже хочу вспомнить про один, даже не праздник. Это годовщина образования Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в которой я и служил. Я просто хотел напомнить, такую маленькую историческую буквально справочку дать. У нас в Советском Союзе, в принципе, было образовано два спецназа. Это «Альфа» в 79-м году и в 84-м, если не ошибаюсь, был образован «Вымпел». Чисто, если просто разграничить, сказать, что «Альфа» — это была борьба с терроризмом, а «Вымпел» — они, в общем-то, воспитывались в духе, как, так скажем, для организации диверсий на чужой территории. Такие две группы. И, в общем-то, в развал Советского Союза эти две группы сошлись, так скажем, в одном серьезном, очень тяжелом мероприятии 93-го года, когда Борис Николаевич Ельцин дал команду устную штурмовать Белый дом с гражданскими людьми. Штурм подразумевал, ну, так скажем, смерть десятков, а может быть и сотен гражданских. Офицеры этих подразделений отказались. И, в общем-то, зачистка практически без погибших была проведена офицерами. Но Борис Николаевич очень сильно озлобился. «Вымпел» был разогнан. «Альфа» чудом сохранилась. И вот уже спустя, в 98-м году, спустя 5 лет, был образован единый центр, который объединил все лучшие силы спецназа. И получился такой вот центр специального назначения Федеральной службы безопасности. До сих пор, в общем-то, он существует. 8 октября он праздновал 28-ю свою годовщину. Ну, к сожалению, сейчас время такое тяжелое, поэтому без всяких помп, без всяких чисто торжественная часть, наградили офицеров, которые за год, в общем-то, проявили себя и, в общем-то, дальше продолжили тяжелую свою работу. У меня, в принципе, есть стихотворение, но, к сожалению, наверное, не хватит времени, чтобы его рассказать. Вот. Что у нас еще было? Ну, я говорил, что 20 октября у нас День военного связиста, но это мы на следующей передаче будем его праздновать. Надеюсь, связисты будут к нам чаще дозваниваться, хотя чаще, чем сегодня, наверное, даже и невозможно. 5 октября в прошлую эту самую передачу у нас был День Мура, у меня тоже есть стихотворение, но и на него у нас времени не хватает.
2: Да, у нас 10 секунд.
1: Да, поэтому, дорогие друзья, время пришло у нас прощаться. До следующего понедельника, несмотря на то, что давление будет меняться, да, Ирина?
2: Да. Мы должны переходим в следующий час.
0: Реклама. Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи. Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте.
2: В Самаре завершилась масштабная уборка на территории разрушенного стадиона «Буревестник». Как сообщил глава города Иван Носков, работы велись в несколько этапов. Сначала в течение нескольких месяцев площадку расчищала спецтехника, которая вывозила крупногабаритный хлам, строительные материалы и старые шины. Потом вышли ребята и тренеры спортшкол номер 9 и 14. Юные дзюдоисты и футболисты вручную подобрали мелкий мусор, оставшийся после механической уборки. Всего с территории площадью 24 тысячи квадратных метров вывезли около 660 кубометров отходов. По словам мэра, в уборке также помогали депутаты, активисты и сотрудники департамента градостроительства. Сейчас облик будущего спортивного объекта и старт его проектирования обсуждают в областном министерстве спорта. В Самаре подвели итоги первой недели старта отопительного сезона. Подключение социальных объектов началось со 2 октября. На сегодня тепло дали уже в 62% учреждений социальной сферы. При этом в школах и детских садах этот показатель гораздо выше и достигает 85%. Оставшиеся 90 детских учреждений подключат в ближайшие дни. Что касается жилого фонда, отопление уже поступило более чем в 5700 многоквартирных домов. При текущих темпах коммунальщики планируют завершить подключение оставшегося жилья в течение этой недели. Сейчас сотрудники управляющих компаний и ТСЖ ликвидируют воздушные пробки в отдельных квартирах. В каждом районе города работают профильные горячие линии. Об этом сам сообщил мэр Иван Носков. Телефон общегородской справочной службы по вопросам отопления 266-54-54.
3: Останется выше климатической нормы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, плюс 14, давление 743 миллиметра. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Калине уже давно за полночь, 2 часа. В столице 18.06, только-только наступил вечер, на шансоне его открыл чудесный дуэт Игорь Слуцкий и Александр Маршал. Я пожелаю вам также прекрасного настроения, полноценного отдыха после трудового рабочего. Ну и как ни крути, в компании любимых исполнителей любой вечер становится душевнее. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Продолжит эфир Ирина Круг композицией «Ягода малина». Вот вечер как раз, мне кажется, создан для того, чтобы открыть банку с вареньем, с малиной, чайку горячего налить и делать погромче шансон.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет.
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так,
5: без стука.
6: Ты кто?
4: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
5: Новой серии.
3: Ого.
5: А ты видела?
8: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
6: Где?
5: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: один из участников бархатного шансона в эфире, Евгений Григорьев. Порадует нас также своим выступлением и другие артисты. Михаил Шуфутинский, он, кстати говоря, тоже появится в эфире очень скоро. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и другие шансонье. Все они выступят на фестивале. Мы отправляемся по волнам любимых песен вместе с 24 по 30 октября. Но вместе с теми, кому уже исполнилось 12 лет. Не только концерты, но и состязания, и караоке, и турнир по рыбной ловле. Все это вас ждет на бархатном шансоне. Присоединяйтесь. Подробности на radioshanson.ru.
1: Я в твое сердце заберусь. Ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать.

и от безумия сдалась до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я никогда не переставал утверждать, что покупка автомобиля – это самая глупая инвестиция, из которой выйти без потерь невозможно. Но как же я ошибался? Эксперты агентства «Автостат» рассказали, что 5 лет назад нужно было вкладываться не в

валюту или недвижимость, а в японские внедорожники и народные хэтчбеки. Сравнив цены 2021 года со стоимостью перепродажи в 2026, аналитики выяснили, что абсолютным чемпионом доходности стал Toyota Land Cruiser с остаточной стоимостью в фантастические 150%. Наступает ему на пятки пикап Toyota Hilux со 148%. Замыкает тройку народный любимец Hyundai Creta, который можно перепродать на 47% дороже, чем когда его покупали новым. Не сильно отстают и неприхотливые Renault Sandero, Hyundai Solaris, а также роскошный Lexus LX и семейство Skoda. Владельцам премиума и экологичных электрокаров повезло куда меньше. В антирейтинге по сохранению капитала оказались корейский представительский седан Genesis G90, растерявший почти 40% своей цены, электрические кроссоверы Jaguar I-Pace и Audi e-tron. Владельцы немецких флагманов BMW 7 серии и Audi A8 тоже кусают локти, наблюдая стремительное удешевление своих авто. Это самая выгодная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама. Минивэн Джак РФ-8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ-8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Нива Тревел от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
3: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
5: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
4: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. Октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Jack Motors. Автомобильный партнер фестиваля «Бархатный шансон 2026». Пикапы Т9 и Т8 Pro, Minivan RF8 и другие модели ждут вас на jackcar.ru. Jack. Автомобили для любого момента вашей жизни.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

минуты немилы. Бабушка-майданщица Глафира на доверии дергала углы, а еще гадала на судьбину, но не лично каждому она. Дай-ка, что ли, стиры пораскину, расскажу

стану до руля. Очень уважали бабу Глашу копы, мусора и фраера. Коли тусанет судьбину вашу, тут уж не изменишь ни хрена. Угол вертанет, да прослезится, вроде виновата без вины. А потом на стирах

и наши встанут у руля. Нет в помине бабушки Глафиры, на бану разбой они творят. Но чудные воровские стиры, оказалось, правду говорят.

0: встанут у руля. Встанут у руля. Встанут у руля. Встали у руля.
1: Да, уже в следующем часе у музыкального руля шансона встанет Андрей Лобанов. Тут и гадать не нужно, он уже практически одной ногой в студии. Я же, Ирина Сотникова, с вами попрощаюсь. Желаю прекрасного вечера. Отдыхайте, наслаждайтесь любимыми песнями на шансоне. Под занавес этого часа мы послушаем Таисию Повалий. Ну а прямо сейчас Евгений Кемеровский на самом душевном. Музыки много, шансон один.
2: Я знаю, поздно.

0: Реклама. 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Разгуляй» осталось 33 дня. 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минздраве заявили, что искусственный интеллект помогает российским врачам анализировать медицинские снимки и данные электронных карт пациентов. Замминистра здравоохранения Вадим Ваньков отметил, что эти технологии ускоряют выявление патологий и сокращают время на подготовку описаний. Ведомство добавили, что полученные данные могут стать основой для создания цифрового медицинского помощника, способного определять профили риска пациента и приглашать на диспансеризацию тех, кто давно не проходил осмотры. Ваньков подчеркнул, что искусственный интеллект остается инструментом самостоятельно вылечить пациента. Он не может, однако его использование помогает принимать медицинские решения. Фраза «Мы вам перезвоним» после собеседования не обязательно означает отказ. В Роскачестве заявили, что работодателю может потребоваться время для оценки кандидатов. Компания может продолжать встречи с другими соискателями, сопоставлять их опыт или согласовывать кандидатуру с руководителем. Пауза также может быть связана с обсуждением условий работы либо ожиданием решения по бюджету. В Роскачестве советуют во время интервью уточнить предполагаемый срок обратной связи. Если он истек, можно направить представителю компании сообщение и спросить о статусе рассмотрения кандидатуры. Это продемонстрирует заинтересованность соискателя. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холл» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самый доступный билет на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Александр Розенбаум о том, кто такие настоящие друзья. Ведь раньше они познавались не тем, что ставили лайки, а могли приехать в 3 часа ночи по первому звонку. И потом никому не хвастались, потому что друг попросил, но ты не рассказывай. А? Далее у нас в эфире появится шаман, как будто тоже хочет до кого-то докричаться так громко, аж душу нараспашку свою раскрыл. Андрей Лобанов у микрофона. Это самое душевное радио «Шансон» в ваших колонках. Всем прекраснейшего вечера.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 12 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

После карусели даже светофор кажется слишком быстрым. Хочется просто сесть в белую карету, закрыть дверцу и уехать туда, где нет пробок, нет аварийки посреди полосы, нет стояний на бензоправках за бензинчиком и нет вопросов, куда ты рулишь. Пусть хоть в песне будет все идеально.

0: красной карете.
1: Реклама.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
4: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
3: С 12 сентября в Самарском цирке.
4: 0+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
8: Радио «Шансон».

Моя кокетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создавал.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, ни прийти, ни письма написать. А где-то там

Ой. Я голов, ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег.

Михаил Круг напомнил, как одно единственное имя может крутиться в голове днями напролет. Ты вроде бы занят своими делами, а мысли все где-то там, дорогие друзья. Да, бывает такое. Ну или будет еще у кого-то. Далее «Рада рай». Скажи о любви. Правильно, а чего молчать? Если есть чувства, надо делиться.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Но в поезде толкучка и жара. А тут еще присутствие ментов. Но фраера на то и фраера, чтоб мне досталась пара кошельков.

Сергей Трофимов за друзей. Только что в эфире радио «Шансон». Ну а через 10 минут, дорогие друзья, ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин зовет нас с вами в дальнее путешествие по вселенной Йокохама в рубрике «Дави на газ». Расскажет, что такое зимняя шина, про рисунки там, про ее, что спрятано за всеми этими технологиями. В общем, он в этом лучше разбирается. Поэтому 10 минут, дорогие друзья, и узнаем все сами.

утоплю ночи горькие грезами и садку полудрему узором. Привяжу мудрость жизни цепями и тоску искупаю ликером. В снах всегда происходит.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Разгуляя» осталось 33 дня. 8 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В следующем году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды, как заявил министр финансов Антон Силуанов, с февраля на уровень инфляции, это 6,8%, а с апреля на 3,3%. По прогнозам Минфина, к концу следующего года средний размер пенсии по старости составит 29 924 рубля. Силуанов также напомнил, что в 2027 году в России вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. МРОТ определяет нижнюю границу. Границу оплаты труда работодатель не вправе платить меньше установленного минимума. Кроме того, показатель используется при расчете больничных и пособий. От него зависят льготные страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Турэксперты советуют планировать новогодние поездки заранее. При раннем бронировании можно сэкономить от 15 до 30%. Самые популярные направления для зимнего отдыха – Таиланд, Вьетнам, Китай и Мальдивы. По словам турэксперта Натальи Ансталь, те, кому важна цена поездки, короткий перелет до места отдыха и питания, выбирают варианты «все включено». Преимущественно это Турция, где отели работают на зимней концепции с подогреваемыми либо крытыми бассейнами. Для путешествий по России туристы часто выбирают Сочи, Великий Устюг, Карелию и Мурманск. В Москве приступили к реставрации фасадов здания ресторана «Прага» на Арбате. Как сообщили в мэрии, это здание считается одной из архитектурных доминант Москвы и значимым историко-культурным памятником. В разные годы в залах «Праги» бывали Иван Бунин, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин. Там советский кондитер Владимир Гуральник создал торты «Прага» и «Птичье молоко». Ресторан появился в экранизации фильма «12 стульев». Нынешняя реставрация должна вернуть зданию исторический облик 1954 года. Доллар на завтра 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки, юань стоит 12.67. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, 20.06 в городе Герои Москва, понедельник. И, как всегда, в это время вы с «Вечерним заездом», где вы можете задавать любые автомобильные вопросы, которые копили неделю. Мы с Андреем, моим голосом разума вам поможем.
2: Добрый вечер. А ты, оказывается, звезда.
1: Я?
2: Тебя очень много народу знает.
1: Серьезно?
2: Куча просто.
1: Как ты это понял?
2: А я в спортзале рассказал, что вот вели с тобой эфир, и ребята говорят: да ладно, с Малыгин, он там лет 20, говорит, уже на радио, привет ему передавай.
1: Ух ты, какого
2: тебя
1: мнения.
2: Тебя знают спортсмены.
1: Какого мнения они обо мне. Спортсменам привет, прекрасная новость. Друзья, но мы не про спорт, хотя и про спорт тоже, мы про тачки. Если что-то у вас там приболело, припухло в области автомобиля, чешется, можете легко написать нам по номеру 8-909-955-103.0. Это мессенджеры плюс олдскульные смс-очки, за них Андрюха отвечает, он умеет их расшифровывать. Смс-очки я уже не умею, к сожалению. И сегодня у нас тема-то интересная, потому что все мы время от времени хотим новый автомобиль купить максимально выгодно, купить максимально безопасно. Как это сделать в современном мире, где опасность таится за каждым поворотом, непонятно. И я знаю ребят, которые умеют помогать это нам делать безопасно, прозрачно и, как я уже сказал, максимально выгодно. Это портал в счастливое автомобильное будущее, который называется «Автоспот». У нас сегодня в гостях генеральный директор этого портала Денис Проскурин. Дэн, привет.
3: Добрый вечер, спасибо, что позвали.
1: Будешь рассказывать нам, как нам максимально выгодно купить тачку, обслужить и все вот это?
3: Постараюсь.
1: Давай, хорошо. Начнем прям тогда с самого главного. Много сайтов, ресурсов, порталов, не знаю, как это правильно назвать. А как поколение называется, которое вот возраста там от 20 до 30?
3: А я вот не разбираюсь, кстати,
1: Все, проехали. Ну, в общем... Пусть будут зумеры. Они знают точно множество всяких ресурсов. И почему они должны выбрать «Автоспот»? Чем он уникален и как бы кто ваш этот клиент? Зумер, какие-то там бумер или кто, не знаю.
3: А мы всем абсолютно рады. Наша особенность в том, что у нас немножко другая модель работы, прежде всего с партнерами, с теми, кто эти автомобили непосредственно продает. Потому что подавляющее большинство наших конкурентов работает через модель Cosperlead, то есть не получает деньги.
1: Сейчас ругаться нельзя в эфире. Давай просто объясни нормально.
3: Они получают деньги как за номер телефона. Номер телефона ушел, а что там дальше происходит с клиентом, не очень важно. А мы решили, что нам это важно, поэтому мы наши деньги получаем только если произошла сделка. То есть нам невыгодно просто накидать каких-то вот номеров телефонов левых и все вроде как просить за это деньги. Мы работаем именно на сделку, нам нужно, чтобы клиент купил машину. У кого он купит, нам не важно.
1: Купил удачно.
3: Безусловно.
1: Да.
3: И для этого у нас есть специально обученный клиентский сервис, у которого специальная есть CRM-программа, которая безумно сложна, мы ее 10 лет уже делаем, и она с каждым годом все лучше и лучше, естественно.
1: Краше,
3: безусловно. И это нас и отличает. Мы нацелены именно на то, чтобы клиент нашел то предложение, которое ему нужно, какое интересно, и не бросаем его на полпути.
1: Слушай, это совсем другая бизнес-модель, как я это вижу, потому что все остальные просто агрегаторы собирают, что-то тебе предлагают, и не всегда это хорошо работает. Засейвься, и мы вернемся после паузы.
0: Вечерний заезд. Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. В «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, «Вечерний заезд» к вам возвращается сегодня с хорошими новостями, потому что у нас есть помощь от Дениса Проскурина, генерального директора мегапортала «Автоспот», который помогает покупать, обслуживать и вот это все с вашими автомобилями, все, что вам необходимо. Мы поняли в первом отрезке, какие сильные стороны, чем «Автоспот» принципиально отличается от большинства всяких барахлоресурсов, торгующих тачками. У меня короткий прям буквально вопрос. Есть ощущение, что вашим сервисом, он такой весь клевый, инновационный, могут пользоваться только как раз вот те вот суперпрогрессивные ребята, или я ошибаюсь? То есть вы же какой-то срез своей аудитории видите, только это такие прям, как это называется, цифровые гики, или нет, или есть и нормальные люди, типа типа меня.
2: Ну, хотелось бы в это верить. Но, кстати, интересно, что у нас средний возраст клиента выше, чем в среднем у IT-сервисов, потому что наш средний возраст порядка 35 лет. Но оно и понятно. Мы новые автомобили продаем. Эта штука, как мы знаем, не дешевая. Не у всех в 20 лет есть деньги на то, чтобы купить новый автомобиль.
1: Мне кажется, сейчас у всех. Ну, так по ощущениям, я еду по дорогам, думаю, блин, откуда у вас всех этих тачки-то у всех?
2: Мне кажется, через «Автоспот» купили.
1: Та-дам! Минутка рекламы. Ладно, тогда давай следующий вопрос. Я обратил внимание, ну, я, естественно, мониторю постоянно все сервисы автомобильные, которые что-либо там продают или предлагают какие-то услуги в автомобильном мире. Я, подбирая новую тачку, ну, условную какую-то, неважно. Я тебе расскажу. Я подбирал, покупал себе Tank 300, и он до сих пор есть, и все с ним прекрасно. Я понял, что цены, которые мне дает «Автоспот», у тех же дилеров, которые торгуют этими тачками, у которых я был в гостях ножками, получается выгоднее. Как это работает, и правда ли это на самом деле? И я так и не смог понять, как так происходит.
2: Ну, если честно, это вообще отдельный мир. Когда-то мы дешевле, когда-то мы понимаем, что мы дороже, и мы пытаемся с этим работать, uh-huh. потому что, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы достать и найти самые лучшие условия. Но здесь есть всегда некий баланс, потому что автомобиль, сделка с ним, это достаточно сложная штука. Это не то же самое, что тостер где-то вот в интернете купить, он там как стоил 5000 рублей, он столько вот и стоит. Uh-huh. Автомобиль, он часто берется в кредит, там есть трейд-ин, там есть еще страховка. Это все так или иначе влияет на цену, влияет на скидку, влияет на платеж и на конечные условия покупки этого самого автомобиля. Поэтому мы пытаемся неким образом это балансировать. С одной стороны, предоставляя какие-то скидки, которые разумные, которые достижимые, а не так, что, ну, если вы у нас купите, конечно, вот эта каска миллионов на 15, ну, тогда, конечно, мы вам лишние 50 тысяч скинем с машины. Чтобы такого не было, мы постоянно работаем с партнерами, часто мониторим цены, и да, действительно стараемся собрать какие-то максимально дешевые условия, но, должен признаться, к сожалению, это получается далеко не всегда.
1: Что печально. Слушай, а вот как раз тут наш слушатель Михаил, постоянный, который написал по номеру 8-909-955-103-0 в мессенджер Максим Владимирович, у него есть небольшая претензия, что тема лизинга на сайте не очень как-то раскрыта у вас.
2: Мы эту тему, кстати, пытались раскрывать в своей жизни и даже несколько раз. И есть в истории автомобильного рынка России, ну, несколько достаточно серьезных примеров заходов на попытку сделать лизинг для физлиц, для юрлиц. Но вот как-то так получается, для меня до самого это загадка, что лизинг для физлиц...
1: Он работает в Европе.
2: Да, а почему-то он в Европе работает, а у нас почему-то он не приживается старательно.
1: Не понимаю.
2: Вот и мы так такого хорошего ответа на это не нашли.
1: Может быть, честно. Потому что тема не очень раскрыта на сайте. Может, надо как-то предоткрыть. Хорошо, Михаил, есть еще один вопрос про ТО, но мы, когда к этому придем, мы его обязательно тебе зачитаем. Скажи, пожалуйста, вот меня что мучает. Буквально минуту у тебя есть, чтобы свою позицию по этому вопросу высказать. Онлайн-продажи. Когда-нибудь мы будем покупать, например, автомобили, как в Китае? В Китае почти все тачки продаются онлайн. Мы когда-нибудь придем ментально к тому, чтобы заказать себе машину на сайте и никуда не ехать?
2: А я думаю, что к этому обязательно придем. У нас, можно сказать, сервис изначально создавался ровно ради этого. Просто автомобильный рынок, он, ну, будем откровенны, консервативный, большой и тяжеловесный. И меняется он очень тяжело, долго и с большим трудом. И вещь, которой нам не хватает, это то, о чем я говорил чуть ранее, что собрать сделку под автомобиль с кредитами, трейдинами и всеми-всеми условиями достаточно сложно. И вот мы вот эту часть не можем никак собрать всех, цифровизовать, да и так, чтобы она еще и с ценой была хорошей и всех продавцов устраивала.
1: И чтоб еще нудный менеджер из дилерского центра привез тебе 6 разных машин к подъезду посмотреть.
2: Да? Конечно, да. И как в пункте выдачи отказаться можно было бы, если что, от половины.
1: Да-да-да, померил такой, не-не-не, вот это вроде ок, вот это брать не буду, вот это вот пойдет. Слушай, ну я надеюсь, что вы победите когда-нибудь историю со всеми этими факторами, которые влияют на покупку. Друзья, а у вас, если есть какие-то вопросы по поводу покупки автомобилей, можно онлайн, можно офлайн, но с хорошей ценой, с честными скидками, или по обслуживанию, запись там на ТО и все остальное, пишите нам смело по номеру 8-909-955-103-0. И Денис Проскурин, генеральный директор мегапортала Автоспот, обязательно вам поможет, а мы сейчас маленечко потанцуем и после музыкальной паузы вернемся.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд сегодня помогает вам обрести автомобильное счастье. Купить новый автомобиль выгодно, безопасно, максимально прозрачно. А потом его, конечно же, обслужить, потому что как бы, купить тачку — это полдела. Главное ее иметь возможность содержать. У нас сегодня в гостях для нужд вашего просвещения Денис Проскурин. Это генеральный директор мегапортала «Автоспот». Необычного, по моему мнению, по-прежнему необычного. Ну, потому что это какой-то не совсем стандартный подход к коммуникации с клиентом и предоставлению информации. Короче, знаешь, это как я когда языки учу, ну, какие-нибудь иностранные. Сейчас много приложений, в которых все в какой-то такой немножко полуигровой форме. Вот у вас примерно так же, да? То есть ты галочку изменил, раз на карте новые точки появились. Это такое, тебе как-то приятно. Это такой новый интертеймент, ну, для меня. При покупке автомобиля особенно. Слушай, вообще, вот что я хотел спросить. Помимо рынка новых автомобилей, существует, конечно же, гигантский рынок автомобилей бэушных. Ну, бывших в употреблении машинок, которые все мы покупаем. Ну, этот, очевидно, рынок бэушных автомобилей таит в себе кучу каких-то опасностей. Различных. Я думаю, что многие сталкиваются. Скажи, пожалуйста, ваш портал в счастливую жизнь позволяет как-то нивелировать вот эти вот узкие места при покупке автомобиля с пробегом?
2: Ну, мы согласны, что этот рынок, он большой, интересный и, мягко говоря, своими особенностями, поэтому мы туда не то чтобы сильно вступаем, но чуть-чуть так приоткрываем дверку и осторожно заглядываем. Самая большая проблема, как ты справедливо абсолютно заметил, это купить машину, которая, ну, такая же хорошая или хотя бы не сильно хуже, чем в описании и на фотографиях. Потому что действительно истории, когда что-то пошло не так, очень много, их можно где угодно найти, и их все очень любят рассказывать. Поэтому мы пытаемся исправить эту историю. Не могу сказать, что прям все сразу получается.
1: Смотри, отсутствие прозрачности — это такой основной краеугольный камень при покупке бэушной тачки. Вот что делать с этим?
2: Именно. Поэтому мы пока сделали две вещи. Первое, мы очень тщательно отбираем партнеров. У нас нет никаких перекупов, никаких хоть сколько-нибудь сомнительных компаний, только проверенные, официальные или близко к тому дилеры, которые только продают осмотренные хорошие машины. И второй момент.

0: момент, который такой рыночный стандарт, который позволяет убедиться, что машина настоящая и хорошая, это, безусловно, разные отчеты. Есть куча баз, где можно машины проверить,
1: да,
0: где можно посмотреть и убедиться, что с ней ничего страшного не происходило.
2: Что она не в розыске в Интерполе.
0: Хотя бы. Уже неплохо. И мы так посмотрели и решили, что вообще-то эти отчеты, раз они такие важные, они должны быть бесплатными. Поэтому мы все эти отчеты показываем по каждому автомобилю, доделываем, постоянно добавляем какие-то новые, находим места, где можно машину выяснить, и сразу же все это показываем, чтобы не нужно было где-то что-то доплачивать, скачивать, смотреть, сравнивать и так далее. Все в одном месте, все бесплатно, все отчеты сразу доступны.
2: Хорошо, смотри, вы же рушите некий информационный рынок вот этих вот отчетов, получается. Ну, то есть сейчас это работает таким образом, что тебе интересна тачка, ты покупаешь какие-то пакеты этих отчетов, да, там сколько-то, 5 штук, 10 штук, и потом думаешь, а надо ли на эту расходовать, на ту ли. То есть, если вы предоставляете эту информацию как бы с колес, то мне кажется, к вам скоро пришлют киллера.
0: Мы шифруемся. Название компании давай запикаем, кстати, дальше, на всякий случай.
2: Это просто, как по мне, такой сервис здорового человека, да, то есть пытаться рвануть 32 рубля условно там за отчет и как бы, ну, то есть часто вот для меня лично, да, это некий, не то чтобы негатив, мне не жалко 32 рубля, мне просто это неудобно. Ну, то есть я понимаю, что я нашел вот эту тачку на этом сервисе, да, а тут они что-то с меня просят, а мне надо вбить эти карточки. Ну, сейчас проще эти все СБП и все остальное. Но если это происходило бы и происходит у вас вот так, то для меня это очевидный плюс. И для вас, я думаю, что объективно говоря тоже, потому что, скорее всего, продажа может состояться, если это не палевная тачка.
0: Мы ровно так же и думаем, и мы согласны, что проблема не 32 рубля отдать. Но вроде как, а зачем мелочиться? Мы тут целую машину собираемся за миллион,
2: вот,
0: а то и с лишним покупать.
2: Вот.
0: И пытаемся на этом выехать. Очень надеемся, что получится.
2: Слушайте, это правда здорово, друзья. Видите, я не обманул. Сервис здорового человека, он выглядит именно так. Да, я тоже надеюсь, что у вас получится, потому что все-таки именно рынок бэушек, он самый сложный. И если его как-то привести в нормальный божеский вид, то на этом, я думаю, что все мы сможем выгодно жить, ехать и так далее. Друзья, если есть какие-то вопросы, пишите 8-909-955-1030. Мы удалимся на паузу и вернемся.

Хмурый.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Ребятушки, «Вечерний заезд» сегодня вам помогает. Мы несем в массы светлое вместе с Денисом Проскуриным, генеральным директором мегапортала «Автоспот», в светлую счастливую жизнь. Портал в светлую счастливую жизнь. Про покупку тачек мы уже поговорили. Единственное, что вот сейчас давай быстренько ответим Анастасии. Анастасия спрашивает нас, а как купить автомобиль бренда, который официально в России не представлен?
2: Есть а у нас варианты? И такой сервис есть. У нас есть на сайте каталог автомобилей, которые можем привезти под заказ. Там чего только нет. Все вот эти китайские бренды с непроизносимыми названиями.
1: Арисовоски.
2: Пожалуйста, да. Без проблем. У нас там тоже есть несколько проверенных партнеров, которые могут эту машину привезти. Мы среди них выбираем того, кто может это сделать дешевле и качественнее всего. То есть, если вы готовы подождать и заплатить побольше, это окей. Если не готовы ждать, это тоже окей. И точно так же помогаем купить и привезти под заказ нужный автомобиль.
1: Анастасия, автоспот.ру, да?
2: Да.
1: Все же просто. Хорошо, давай, про покупку мы определились. Одним из ваших флагманских направлений деятельности является, как это правильно сказать? Как, скажи правильно, запись на техническое обслуживание или как?
2: Можно даже слово агрегатор модно агрегатор использовать. Записи на техническое обслуживание.
1: Хорошо, смотри, я давно знаком с этим сервисом. Я, честно говоря, грешен. Записывался несколько раз сам. И опять к вопросу первому про покупку автомобиля. Вот то точно. Часто цена прям сильно ниже, чем в лоб у того же дилера. Как это удается обеспечить? Не страдает ли от этого качество обслуживания?
2: Ну, ради этого сервис, собственно, все и затевалось.
1: Так.
2: Нам нужно для того, чтобы быть успешными, для того, чтобы этот сервис был кому-то нужен, нам нужна какая-то ценность. И вот наша ценность в том, что мы, по сути, создаем некую такую площадку для конкуренции, очень явной, где дилерам нужно привлечь себе новых клиентов, которые будут у них обслуживаться за фиксированную цену. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы все работы производились по регламенту. У нас есть целый контентный отдел, который регулярно занимается обновлением этих регламентов. У нас есть специальная служба, которая занимается разбором жалоб. Если мы что-то забыли, мы что-то упустили, или кто-то из партнеров что-то забыл или упустил, мы с этим работаем и это регулярно обновляем.
1: Это было одним из моих следующих вопросов. Есть ли клиентская служба, которая в сложных ситуациях оказывает помощь?
2: Безусловно. Ну, самая частая вообще-то ситуация сложная, которая возникает, это когда состав работ не соответствует цене. Ага. Такое редко, но бывает. И здесь мы тоже очень внимательно мониторим эту ситуацию, потому что, ну, партнеру для того, чтобы с нами работать, надо заполнить, ну, сотни, если не тысячи строчек этих цен. Потому что на каждую модель, на каждую комплектацию, на каждое ТО, это своя отдельная цена, которая считается. Да, это нельзя ее где-то просто взять и скачать. Это не так все централизовано и здорово, как, может быть, хотелось
1: 100%.
2: Бы.
1: Сложное техническое устройство, автомобиль.
2: И сложная работа вбить это все в табличку и загрузить к нам. Поэтому
1: согласен.
2: Неизбежно бывают какие-то косяки, какие-то ошибки.
1: Но с ними надо просто работать,
2: да,
1: и вы
2: поэтому
1: это делаете.
2: Поэтому, если что-то пошло не так, всегда пишите нам, мы все исправим, мы работаем с партнерами, и если у нас вдруг оказывается партнер, который, ну, скажем,
1: ведет
2: так,
1: себя не очень культурно.
2: Да, у которого большое количество ошибок.
1: Нареканий.
2: Да, назовем это так.
1: Ставить его в угол.
2: Да, и иногда даже отключаем.
1: Я
2: у нас
1: понял.
2: Такие истории тоже были.
1: Здравый подход. Вот немножко негатива на вентилятор накину. Как раз возвращаемся к Михаилу. У него служебный автомобиль, хотел записаться на сервис через автоспот. В итоге записали, сумму устроила. Но когда узнали, что автомобиль оформлен на юрлицо, выставили счет в два раза больше. На каком основании, непонятно. Вот так. Ну, а я так понял по спичу Михаила, что он не дошел до вашей службы качества, хотя, наверное, стоило бы, да?
2: Обязательно надо, потому что мы видели даже сами ситуации, когда мы подключаем новых партнеров и говорим, загрузите цены. Они спрашивают, а как вы цены определяете? Ну, у нас есть тетрадочка, по которой специально обученный человек смотрит и вот так вот, закатывая глаза характерно,
1: так,
2: выдает цену.
1: Облизывает камень и малюет в этой тетрадочке. Михаил, в общем, смотрите, совет от Дениса простой. То есть столкнулись с этой ситуацией, обратились в автоспот, ребята призвали к порядку этого, собственно, подрядчика, этого дилера, и я думаю, что всегда проблема в вашу пользу, то уж точно решится, и неважно, тут на юрлицо автомобиль оформлен, на физлицо вообще не понимаю, какая может быть проблема, ибо технически работа это идентичная. Что для физика, что для Юрика. Друзья, если есть какие-то вопросы по поводу обслуживания, покупки автомобиля, напишите нам 8-909-955-1030. Это мессенджер и смс, а мы скоро вернемся.
0: И заезд. Реклама на радио «Шансон».
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд возвращается к вам, к сожалению, с последним временным отрезком. Мы многому сегодня научились. У нас в гостях Денис Проскурин. Это генеральный директор порталов «Светлое автомобильное будущее» «Автоспот». Они продают нам прозрачно новые тачки и пытаются продавать бэушные. Позволяет
2: им? Есть, я извини, что перебиваю. Давай. Да, есть вопрос от Сергея.
1: Нет, ты наказан. Нельзя читать вопрос
2: да
1: от
2: ладно. Сергея. «Автоспорт» это официально находится только...
1: «Автоспорт», я бы...
2: «Автоспорт», «Автоспорт», да.
1: «Автоспорт» тоже хорошо, но это «Автоспорт».
2: «Автоспорт», да. Находится официально только в Москве или в других регионах страны тоже есть. Сергей написал.
1: Слушай, Дэн, действительно, это вопрос Сергей украл у меня. Сергей плагиатор. Сергей, заблокируй, пожалуйста. Я хотел тебя спросить. Да, смотри, мы поняли, что там в Москве, в городах, миллионниках, наверное, там, в Питере, все это должно работать круто, да? Как это происходит в регионах? То есть способны ли вы обеспечить тот же уровень комфорта для ваших пользователей и где-то куда волки боятся вот это вот делать, ходить?
3: Ну, мы как раз над этим работаем, потому что исторически мы давно и, на мой взгляд, успешно присутствуем в Москве и Санкт-Петербурге, ну и близлежащих, так сказать, местностях.
1: Это-то молодец, потому что я назвал Питер, они все обиделись сейчас. Так, Санкт-Петербурге, давай.
3: И вот уже, наверное, второй год мы пытаемся расширить нашу экспертизу. В частности, сейчас мы есть в Казани, Нижнем Новгороде и в Краснодаре. Пытаемся там развиваться, пытаемся всех научить
1: заполнять. В Краснодаре по-братски и по-южному, так.
3: Именно так нам там цены и заполняют. И пытаемся всех там научить уйти от тетрадочек с ценами и заполнять нам хорошие, качественные, правильные цены. Поэтому, если воспользуетесь, будем только рады.
1: Слушай, ну в перспективе все-таки это возможно, да, что вы появитесь со своим сервисом в большем количестве населенных пунктов, назовем их так.
3: Мы очень стараемся, очень надеемся.
1: Слушай, я в вас верю. Я вижу, что вы молодые, прогрессивные ребята. Не то, что мы пенсия. Вот у меня еще какой вопрос. Быстро, прям, коротко. Слушай, вот у меня такая есть проблема. Я пользуюсь всеми сервисами всегда через приложение. То есть для меня, например, типа пойти на сайт, это какая-то странная история. А вот у меня, например, супруга наоборот. Да, то есть я ей говорю, вот там, сделай что-то, и я знаю, что у этого сервиса есть приложение. Да, она все равно идет на сайт, забивает сайт, там адрес, заходит, начинает там ковыряться. Скажи мне, вот у вас изначально сервис заточен под работу в каком формате? То есть приложением или все-таки на сайте более широкий функционал?
3: Мы изначально ориентировались именно на сайт. Ну, просто потому, что покупка нового авто, как его обслуживание, это сравнительно редкая такая процедура, поэтому стоит ли ради этого устанавливать приложение? Ну, в общем, вопрос открытый. Но несколько лет назад мы решили, что да, точно стоит, и сделали приложение.
1: Ну, если ты запишешься там еще и на ТО, да, и так далее, то...
3: Да. Там сохраняется твоя машина, сохраняется твоя история, и каждый следующий раз записаться немножко проще и легче, не надо по новой все это выбирать на сайте. Поэтому, ну, будущее, безусловно, за приложение.
1: Короче, да, но в любом случае на сайте весь тоже функционал, и наша семья останется целой, да, мы не будем спорить, кому куда идти, я в приложении, она на сайте. Ладно, хорошо, давай немножко отвлечемся от всей этой коммерческой истории. Скажи мне, вы как профессионалы, как серьезные игроки рынка, скажи мне, видите ли вот эту историю с каким-то лавинным ростом продаж электромобилей в нашей стране?
3: Про электромобили, ну, они в процентном соотношении очень неплохо растут, и особенно гибриды. Опять же, на то есть там всем понятные, всем известные причины, и, ну, безусловно, у электрички все-таки есть свой шарм. Я вот его сравнительно недавно разглядел.
1: Серьезно?
3: Да, но при определенном настрое...
1: Что с тобой случилось-то? Что пошло не так?
3: Сложно сказать, психологи разбираются.
1: Слушай, ну да, тем более, как бы некоторое время все молились на дизельные тачки, да, а мы тут заключили выгодный контракт, и дизель, по-моему, скоро уедет с наших заправок, поэтому электрички, наверное, слушай, ну нет в них души, к сожалению, ну как по мне, ну ты находишься внутри компьютерной игры, а мне кажется, тачка, вот так, как вы работаете, так, как вижу себе я автомобиль, вы делаете с душой, и автомобиль, он с душой, с ним нужно как-то бороться, общаться, а с электричкой так не получается.
3: с электричкой тоже можно прекрасно бороться. Но я, как гордый владелец китайского гибрида, ну, то есть вот это отрицание, гнев, торг, понятие, китайский кроссовер, могу сказать, что если есть возможность установить вот эту вот зарядочку где-то на парковочном месте или в частном доме, это безумно удобно. На ночь оставляешь, с утра она заряжена, поехал, все классно. Никаких очередей на заправок, ничего, это страдать не надо, просто катаешься.
1: Просто скинул удлинитель 17 этажа.
3: Да?
1: Во двор и как бы заряжаешь, и нет проблем. Вообще никаких. Слушайте, это все прекрасно, друзья. Любить просто автомобили, и неважно, бензиновые они, дизельные, электрички. Вообще плевать. Просто получайте от этого удовольствие, потому что это наш подарок нам всем. Просто быть наедине с самим собой, за рулем, получать от этого удовольствие. Собственно, мегапортал «Автспот» помогает нам как-то в этом мире ориентироваться, купить прозрачно, выгодно, обслужить прозрачно и тоже выгодно. Поэтому, если у вас есть какие-то автомобильные потребности, которые вы не можете закрыть самостоятельно, заскочите на «Автспот», посмотрите, что там ребята предлагают, вам помогут. Денис, спасибо, что пришел сегодня к нам. Надеюсь, мы будем встречаться чаще.
3: Спасибо, что позвали.
1: Да, друзья, а с вами мы будем прощаться до следующего понедельника. В следующий понедельник я снова буду отвечать на ваши каверзные автомобильные вопросы, заниматься телемедициной, помогать покупать, продавать, ломать, чинить и все вот это. И копите вопросы. Я буду снова рад вас слышать. Оставляю вас с Андреем и его программой «По заявкам». Скидывайте ему, он будет ставить вам клевую музычку.
2: Всем тебе какую-нибудь поставить песню?
1: Чем такое драйвовое? Ну, рок-н-ролльчик какой-нибудь.
2: Ну, будет.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Вечерний заезд.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа по вашим заявкам.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Шансон». Андрей Лобанов у микрофона только для вас уже здесь. Буду 60 минут зачитывать ваши приветы, поздравления, признания, знаменательные события, которыми вы будете готовы поделиться, на единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-1030. Наш сайт для вас тоже работает, radioshanson.ru. Заходите, там много всего интересного. Поехали. Здравствуй, любимый радио «Шансон». Поздравьте мою любименькую крестницу Анастасию Андреевну Миленину из Тарасовки с 15-летием. Пусть каждый день приносит только радость. В 15 лет, мне кажется, и так каждый день в радость. Счастье и удачу. Здоровья тебе, наше солнышко, и мирного неба. Твой крестный Александр написал. Целую и крепко обнимаю. Пусть сбудутся все твои заветные мечты. Целиком и полностью присоединяюсь. Добрый вечер, радио «Шансон». Хочу поздравить с профессиональным праздником Днем кадровой службы МВД России Василия Семеновича Лебедкова. Пожелать здоровья, удачи, карьерного роста и всего самого наилучшего. Поздравления от Руслана и Михаила. «Шансон», привет Елене Карабановой из Рязани и всем, кто меня узнал, всем мира. Поставьте, пожалуйста, Ярослава Сумишевского «Мята трава». Александр Анатольевич, Санкт-Петербург. Исполняю твою заявку, потому что она не только твоя, но еще и некоторые наши слушатели просили поставить. Я думаю, сразу, в начале часа. Кстати, будет на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Ночь.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас, только для вас.
4: Продолжается, дорогие друзья, программа «Только для вас» на «Радио Шансон». Андрей Лобанов у микрофона. Единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0. Добрый вечер, любимая «Радио Шансон». С большим приветом к вам из Рязани, Леночка Карабанова. Мы сегодня на даче занимались огородными делами. Сейчас пьем чай из самовара, наверное, с сапогом вот это, да? Слушаем «Радио Шансон». Хочу передать привет своей мамочке Галине. Мама Галина, вам большущий привет. Машу в камеру, можно смотреть трансляцию на нашем сайте radioshanson.ru. Так, сестренке Марии, Дмитрию Ухановым, Алексею. Марии, Дмитрию Ухановым, Алексею. Желаю всем уютного вечера, здоровья, любви и позитива. Хочу поблагодарить наших мужчин за купленные билеты на «Эх, разгуляй» и за заказанные номера в гостинице. И вам, Андрей, привет из Рязани. И нашей семье привет передать. Семье привет. Вам, большущий, Рязань, привет. Молодцы, что купили билетики на «Эх, разгуляй». Там наверняка и встретимся. Прошу прощения. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моим друзьям Александру Анатольевичу из Санкт-Петербурга, Вике из Калуги, Наталье из Долгорукова, Светлане из Алексина, Елене из Кирова и Елене из Королева. Они все дружно приболели. Ребятушки, ну вы чего это? Пусть выздоравливают и не болеют, а также привет Елене Карабановой и всем, кто меня узнал. Мария, массажист, Санкт-Петербург. Привет, любимый Шансон. Поздравляю Марину из Марину из Афатова с 35-летием. Желаю здоровья, счастья и благополучия во всем. Натусик СПБ. Ну и, дорогие друзья, как раз сейчас будет Сергей Куренков. На него, да, тоже есть заявочки. Ну и долгожданный сольный концерт будет Сергея Куренкова. Он состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года», в том числе «Женщина воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую» и многие-многие другие. Кстати, будут премьерные песни. 17 октября. Только живой звук и душевная теплая атмосфера в зале. Но вам должно быть более 12 лет.

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости «Ивановой Дарьи» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
2: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте привет Бегинеру и Сугробу. Они сейчас в рейсе. Не гоните, мужики. Но ни гвоздя, ни жезла, конечно же. Так, что еще есть из сообщений? Привет, Андрей. Поздравьте, пожалуйста, меня с 50-летием. Сидим, отмечаем, но пьем лимонад, так как завтра на работу. Музончик под ваш вкус, пожалуйста. Без подписи пришло сообщение. Дорогой юбиляр. Ну вот так тебя буду поздравлять, так как не подписался человек. Самое главное – здоровье, конечно же, мирного неба и удачи. Здравствуй, радио «Шансон». Передайте привет. Ага, только что было. От всего коллектива радио «Шансон». Да, дорогие друзья, еще хочется вот что поздравить-то. От всего коллектива радио «Шансон» и наших слушателей, конечно же, поздравляем Вику Ветер. У нее сегодня день рождения, 12 октября. Пусть каждая ваша новая песня становится хитом. Обязательно, конечно же, звучит на радиостанции «Шансон». А аплодисменты в ваших заполненных залах никогда не смолкают. Вы умеете говорить о важном простыми словами. Именно за это вас и любят ваши слушатели. А я, дорогие друзья, вам напоминаю, что единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите в любой удобный для вас мессенджер. Ну а далее у нас будет Вика Ветер, «Вольная».

Дорогие друзья, продолжается программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. Единый номер для ваших сообщений. Пишите в любой удобный для вас мессенджер. +7 909 955 103 и 0. А у меня для вас полезный

Полезная информация, коль есть такая возможность. 14 ноября. Времени остается все меньше и меньше. Кто был, тот знает и обязательно придет. Тут уже многие из наших слушателей купили билеты на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Кто не был, ребятушки? Но я тоже не был, честно вам скажу. Не был. Я только вот видео видел, по бумажке вам периодически что-то читаю, рассказываю. Поэтому, понятное дело, всех эмоций не могу передать. Поэтому буду обязательно тоже на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», где-то там танцевать и подпевать вместе с вами. Кому мы будем подпевать в столичной лайф-арене? Это Михаил Шуфутинск, Виктор Королев, Григорий Лепс, Сергей Любавин, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие легенды жанра. Конечно же, будут новые Чепик, что будет очень интересно для меня лично. Холла также. Хочу посмотреть, как выступает человек. Ну и представьте себе, вы на танцполе, поют ваши любимые артисты на сцене, вы где-нибудь там подпеваете, все вместе с вами поют, танцуют, получают удовольствие. Билеты, кстати, на танцпол самые доступные, и они вроде как еще есть. Ну и напоминаю, вам должно быть более 12 лет для посещения данного мероприятия. Ну а сейчас, кстати, один из участников всенародной танцплощадки, Стас Михайлов, девочка Лето, это по заказам наших слушателей, дорогие друзья. Программа только для вас. Продолжается, напомню, номер +7 909 955 103 0.

0: реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317. Только
3: для вас. С днем рождения Николая Седова поздравляют в следующем сообщении. Пусть все задуманное сбывается с космической скоростью, каждый день радует новыми возможностями, а впереди ждет только крутой маршрут без пробок и лишних задержек. Ты этого точно заслуживаешь. От сестры Анны прилетело сообщение. Сестра Анна, вам привет от радиостанции «Шансон». Поздравляем с днем рождения Марину Киселеву. Пусть рядом всегда будут те, с кем уютно молчать и весело смеяться. А в сердце живет ощущение, что все самое хорошее еще впереди. Пусть этот год будет добрым и щедрым на счастливые моменты. Родные и близкие написали и песню просят Трофима. Фима что-нибудь, хорошо будет. А поздравляем с днем рождения нашу дорогую Светочку Цветкову. Говорят, возраст – это просто количество раз, сколько ты успел обойти вокруг солнца. Так вот, ты делаешь это стильно, уверенно и с отличным чувством юмора. Пусть дальше будет все еще ярче, веселее и чуточку авантюрнее. А вот здесь без подписи сообщение. Ну и, дорогие друзья, хочется напомнить, хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время, в любом месте. Музыки много, «Шансон» один. Все это для лиц старше 18 лет. А на этом программа только для вас завершил свое действие, а мы с вами услышимся в следующем часе.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Это было.

ушанках, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

0: рябина под окном.
1: Только что услышали Круга и его рябину. Грустно. Есть немного. Рябина, она ведь гордая, стоит одна. Но давайте честно. Иногда так хочется, чтобы кто-то пришел, стряхнул с тебя этот снег и просто налил чаю. Без вопросов, без советов, без осуждений. Инна Вальтер сейчас споет как раз об этом. Как пережить эту тишину и не сойти с ума. Андрей Лобанов у микрофона. Это радио «Шансон». Всем прекраснейшего окончания этого замечательного понедельника.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 12 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ты, кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли, можешь деревья трогать рукой.

Елена Ваенга так тонко передала эту хрупкую связь ребенка и папы, что даже в октябрьский холодный понедельник вдруг становится немножечко теплее. Далее Григорий Лепс «Я скучаю по нам прежним».

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: сейчас, как же. Времена нынче не те, долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
1: Сергей Трофимов, «Дал бы кто взаймы». Дорогие друзья, я напоминаю, что до 14 ноября все меньше времени остается. Это «Эхо Разгуляйна» с вами ожидает. Наверное, главное событие этой осени. В столичной лайф-арене нас с вами ждут легенды жанра. Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Виктор Королев, Сергей Любавин, группа «Рождество», Стас Михайлов, Ирина Круг и другие. А также новые звезды жанра. Чепик, Холла. А представьте, вы на танцполе. Прямо рядом с вами где-то сцена, вокруг такие же, как и вы, фанаты, все поют, танцуют, отрываются. Билеты, кстати, на танцпол самые доступные, они еще есть. Напоминаю, вам должно быть более 12 лет.
2: Блеклая заря над свинцовой рекой, тонкий ледок.

0: сезон реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Группа «Сентябрь, ты лучшая». Да, дорогие друзья, вот так заканчивается этот понедельник для меня. Надеюсь, и ваш понедельник тоже подходит к своему завершению. Если же нет, оставайтесь с нами. В любом случае, еще целая неделя впереди, и проводить ее лучше с хорошей музыкой, поверьте мне. Меня зовут Андрей Лобанов. Прекраснейшего вам настроения. До встречи на волнах любимой радиостанции.
1: Словно в линиях ладони.

0: и ждать.
1: Реклама. 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич-Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: огня. Но в подъезде два амбала встретили меня. И с разбитой губою, но без кошелька, расставался я с тобою, кошечка.
1: Бархатный шансон. История. 2016 год. Россия. Сочи.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

холодная. Ой, ты моя маменька, ой, ты моя родина. Стали называть меня страшная уродина. Не о том я думала,

сексуальная. Ой, вы книги мерзкие, а диет питание. Ой, что же вы наделали с девушкой Данию? Девочки хорошие, розовые, пухлые. Ничему не верьте вы, все советы тухлые. Оставайтесь.

Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

Я купил билет, дошел до перрона. Я не торопясь добрел до вагона. Уложил вещички, сел в уголочек. Правда, любопытный попался попутчик. А зачем тебе дорога, чтобы идти? А почему ты одинок, чтобы найти?

чтобы закрыть. А живешь ты, брат, скажи мне, для людей. А улыбнулся ты зачем, чтобы быть добрее?

спешат, очень старался. Но, видать, я его огорчил, отказался. А почему ты завязал, чтобы пожить? А друзья тебе зачем, чтоб дорожить? А жена тебе зачем, чтобы гореть? А любовь тогда зачем, чтобы болеть?

ветра, чтоб утих. А воевал зачем, чтоб жить среди своих? А почему ты против ветра, чтоб утих? А воевал зачем, чтоб жить среди своих?

надо жить. Но веришь ты зачем, чтобы простить? Ах, зачем тебе все это надо жить? Но веришь ты зачем, чтобы простить? Но веришь ты зачем, чтобы простить?

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

веру в любви. А мой размер – приехать в Питер и объясниться Питеру в любви. Ну, конечно, Питер – город имен. Даже мне известно, чем знаменит Пушкин, Ленин и вообще поп-гапон.

то Питер, ты вообще сам решай. Кого звать тебе на праздник к столу? Кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет на стрелу.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

вода, да вот беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда? Быть может, скажет мне вода, да вот беда, вода молчит под кромкой льда. А был гостями полон дом, и все ходило ходуном.

в разные стороны. Обходишь ты меня, земля. А нынче что-то все не так. Не знаешь, кто твой друг, кто враг. И стороной обходишь ты меня, земляк.

речкой лебеда, а в речке стылая вода. И только Родина согреет нас, как мать. И я, надеясь, буду ждать, когда же праздничек опять на нашу улицу придет, как благодать. И я, надеясь, буду ждать, когда же праздничек опять на нашу улицу придет, как благодать.

что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный. Бабьим летом, что я слишком часто пьяный.

утро вспять разбитый сон дурной. Какой-то пришлый человек ломтями разрезал сердце.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

за Серегу из Ростова, чтобы вновь собраться нам по 100 грамм, по 100 грамм. А потом за праздничным столом, там, где водка дружит со слезой, мы помянем о своем, помолчим о том, о сём.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

Ты паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей

и росил его вдоль российских дорог. А мужчина уходит за родимый порог, как и прежде, не зная,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 11 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

не убили, такси угнали, я вернулся налегке. Пахать таксистом, в общем, дело неплохое. Капусту можно здесь хорошую рубить. Но я был вынужден за дело за такое свое достоинство мужское погубить. Наполовину все ж я был интеллигентом,

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Была бы мать жива моя немного, она пришла, надежду затая. А так я вышел за рулем Серега, и все вернулось на круги своя.

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне не жаль, да и кому я нужен? Уж не тебе ли, что падала на грудь? Но ты давно живешь за новым мужем. Ну и живи, а я уж

не дур. Уже четвертый грела фонфорек. Вдруг в свете фар старушечья фигура.

Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Меня. По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англетере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог, ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили.

ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношее в конце пришлось трие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но щас...

0: Шансон. Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и беду отвести не успел и не смог. В истории этой, что была чистой пылью, сами судите, где дьявол, где Бог. Вдали от фронтов, в степях за Уралом, с двумя сыновьями вдова мать жила. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла. Старший сын загремел, кто-то подал наколку. Из постели забрали его в ночь опера. Мать рыдала от горя, времена те суровы. Писать анонимки были все мастера. Но годы летели, рубцевались раны. В зоне он раскрутил себе новый срок. А там за Уралом, в далекой деревне, на военную службу вышел младший сынок. Зимним утром морозным почтальон дядя Вася вручил у калитки два со штампом письма, два казенных конверта с отметкой обратно. На одном номер части, на другом же тюрьма. Сыновьям, что далек от дома родного, собрала из гостинцев мать все, что смогла. Поровну каждому в узелочки сложила до 40 рублей, что давно берегла. Вьюга пылью носила, снегом строй заметая, из промзоны в жилую шел десятый отряд.

последних рядов. Лязгнул затвор, разорвал вьюгу выстрел. Не дошел он до матери ровно 10 шагов. Загудела колонна гулом злым возмущения. Подошел.

чек. Я с гостинцами к вам, а это твой брат. Грянул выстрел второй и упал рядом с братом на руки матери.

отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это просто случайно.

0: точка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.